0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Отечественные ученые создали первую в нашей стране мощную лазерную установку. Над исследованиями трудились совместно Самарский национальный исследовательский университет и самарский филиал ФИАНА. Все необходимые расчеты делали на самарском суперкомпьютере «Королев». Все существующие сейчас мощные лазеры устроены по-разному. Российская установка работает на излучении диодных лазеров и инертных газах, например, аргоне, криптоне, ксеноне. Это принципиально новая концепция. До сих пор лазеры работали на парах щелочных металлов. Они более активны, соответственно, такие лазерные установки менее устойчивы к воздействиям. Во всем мире сейчас существует лишь 5 лазеров сопоставимой мощности. Используют их по-разному. С помощью самарской установки ученые уже сейчас изучают различные аспекты реакции горения. Например, смотрят, как в двигателях появляется сажа. Со временем лазеры будут использоваться для связи. Ну а в не столь уже отдаленном будущем мощные установки смогут разрушать угрожающие Земле астероиды.

едем по стране с радиостанцией «Гордость». Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Из звуков, как известно, получаются песни, а уж песен о столице не счесть сколь много. Романтичных и веселых, грустных и патриотичных. Точного количества таких композиций нет, однако меломаны соревнуются в подсчете песен о любимом городе. Самые опытные вспоминают аж по 150 песен. Это и Дунаевский с гимном столицы, и Никитин с его великой композицией для фильма «Москва слезам не верит», конечно же, шагающий по Москве Никита Михалков и Магомаев с лучшим городом Земли. Леонид Утесов сочинил сразу три композиции о Белокаменной, а Владимир Высоцкий одну. Зато какую? Великий Майкл Джексон написал песню «Stranger in Moscow», а немецкая группа «Wonderland» — необычную песню с обычным названием «Moscow». Много текстов написано о Москве и будет еще написано. А мы предлагаем вспомнить рок-н-ролльных стиляк и московских романтиков из группы «Браво», которые тоже спели о любимом городе. Группа «Браво». Песня «Этот город».

0: гордость» и «Русское географическое общество» представляют «Какие люди».
1: А знаете ли вы, что в честь уроженки Нижегородской области был назван кратер на Венере? В честь русской путешественницы Александры Викторовны Потаниной, которая была супругой знаменитого русского географа и путешественника Григория Николаевича Потанина. Она стала постоянным спутником и вечным помощником мужа в экспедициях по Центральной Азии, помогала ему собирать этнографические и другие материалы. Она вела собственную научную деятельность. Своими работами о природе, жизни и быте народов Центральной Азии, зарисовками исследуемых мест она внесла ценный вклад в географическую науку. Александра Викторовна стала одной из первых женщин, принятых в члены Русского географического общества.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Мало кто знает, что в биографии Булата Акуджавы есть калужская глава. Великий поэт, бард и автор песен несколько лет жил и работал в Калуге. После окончания Тбилисского университета молодой выпускник приехал работать учителем русского языка и литературы в школы Калуги и Калужской области. Несколько лет он проводил уроки, проверял тетради, гулял по тихим улицам и внимательно наблюдал за людьми. Именно этот жизненный опыт позже проявится в его глубоких человечных текстах. В Калуге начали публиковаться его первые стихи. Здесь он пробовал себя в журналистике. Писал заметки, искал свою интонацию, ту самую, которая позже станет узнаваемой с первых строк и первых аккордов. Город стал для него не только местом работы, но и местом роста, спокойным, честным, по-настоящему творческим. Калуга помогла Акуджаве собрать первые кирпичики его будущей большой судьбы, судьбы поэта, которого называют голосом эпохи.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Поэт Наталья Тебелева.
3: Я родилась в городе Саратове, на Волге. Со мной в классе учились дети разных национальностей. Судя по русским, татарским, еврейским, украинским фамилиям, как я понимаю сейчас, а тогда я об этом просто не задумывалась. Зато у нас проходили школьные праздники под названием «15 республик, 15 сестер». И я до сих пор помню, что мы с подругой представляли Киргизию и пели песню про Иссык-Куль. Много хороших песен у нас звучало тогда. В России очень сильны традиции многонационального единства. Это наши корни. Мы умеем жить вместе, ориентируясь на общие идеалы и ценности и осознавая общую гражданскую идентичность. В нашей стране все народы равны, и это главное. Мы, в отличие от многих в мире, даже не представляем себе, что могло бы быть как-то иначе. У нас есть понятие «многонациональный русский». У нас никогда не было колоний. И это действительно повод для гордости за нашу огромную и прекрасную родину. Как и то, что каждый народ в составе России сохраняет свою культуру и самобытность. У нас есть чему поучиться.
0: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Маргарита Одясова и Елена Бадак.
4: Маргарита, наверняка, тем более это такая песня, да, и такие песни уже родились. Ведь мамы наших бойцов, они же вас уже наверняка вот воспринимают как родную, как дочку, наверное, или как сестру.
5: Ну, как душевное у нас общение есть, да.
4: Вот,
5: как встреча, да.
4: Вот ваша волонтерская работа, вот как это происходит? Вот.
5: У меня вообще все это пошло спонтанно, неожиданно для меня. Оно началось с первой песни «Возвращайтесь». И просто пошел человеческий отклик, огромный человеческий отклик в соцсетях. Я этого не ожидала. Но там была каждая история рассказана. Это просто новый сюжет для песни. И пошли песни. А сейчас, ну вот, допустим, там погиб сын, да, не вернулся. И она же с этой болью живет. А жизнь-то продолжается. И надо дальше жить. Я... Бывает, посылают там, а вот внучка растет. Я в курсе, вот так вот со всех сторон общаемся. Недавно позвонили, вот я 10-го лечу к мамочкам. Они говорят, вы знаете, вы когда песню «Возвращайтесь» спели, выложили, я тогда за роялем просто видео выложила. Говорит, мы вот в этот же день создали свою группу и провожали под вашу песню «Возвращайтесь» своих мужей. Ну вот они сейчас, к сожалению, все в небесной рати. Вот, приезжайте к нам в наш город 10 числа, пожалуйста, вот будет памятная. А? В Краснодар.
4: Краснодар.
5: Вот, дай бог, все сложится, уже билеты есть, я должна быть в Краснодаре с ними. Ну, да, это вот такая история человеческого общения. Вчера на Поклонной горе как-то много подходит, говорит, да, мы же вашу вот эту песню поем. Вот. Как-то не нашли отклик. Понимаете, вот у меня из моих близких не было людей, кто ушел, допустим, мы все, вот вся моя команда, вся моя семья, мы все в поддержке, в волонтерстве, всей душой, всем сердцем, но там не было никого. Но это же не... Есть такие качества человека, как человечность, человечность, да. Понимание, и вот и все. И этого достаточно для того, чтобы писать такие песни, наверное, ну вот, да. Так и многие люди так же, как и я, и делают, вот. Вот так мы и общаемся.
6: Да. Уже подсказка у тебя сильная.
4: И самое время послушать одну из новых песен Маргариты Адясовой. А опять же, я сказал в начале, что да, песня «Небесная рать» — это уже такой манифест, гимн, ее знает вся страна. А вот хочется в развитии познакомить вас с творчеством Маргариты. Я так понимаю, сейчас прозвучит песня, которая отличается по своему, скажем, стилю, по направлению.
5: Да, ну, я... Много сказала уже в теме о родине, о наших мужчинах, о их женах и матерях. И есть песни действительно другие. И мы же все живем дальше, слушаем. Это, наверное, какая-то, знаете, жизненная такая философия. Для меня там больше важны тексты в куплетах, но получается и припев там вроде хорошо тоже звучит, получился. Мне песня эта очень как-то нравится, она нравится зрителям. Мне интересно... Понравится ли она вам, но вот пока бьется сердце, люби. Знаете, как вот, если коротко так, припев о том, что мы не можем, а что мы можем? Жить, любить и идти своим жизненным путем. Все. Остальное нам помогут. Вот как-то так.
4: «Пока бьется сердце». Премьера на радио «Гордость» Маргарита Адясова. Эксклюзивно в живом исполнении в прямом эфире.
3: У дождя есть замок.

0: Тысяча поводов для гордости. Первая в мире парашютно-реактивная система. В 1973 году советскими десантниками было выполнено первое в мире десантирование боевой машины с экипажем внутри. Десантирование производилось с использованием многокупольной парашютной системы и парашютной платформы. Этот комплекс получил название «Кентавр». В 1976 году для десантирования БМД с экипажем впервые в мире использовали новейшую советскую разработку – парашютно-реактивную систему под названием «Реактавр», то есть «реактивный кентавр». Система была бесплатформенной, а вместо нескольких парашютов применялся один – более экономичный и легкий – купол площадью 540 квадратных метров. «Реактавр» был на тонну легче предшественника и монтировался непосредственно на БМД. Он спускался из самолета со скоростью в четверо большей, а в момент приземления скорость вертикального снижения гасилась до нуля за счет тяги реактивных двигателей. Таким образом обеспечивалась мягкая посадка.
1: История одной песни.
2: Когда режиссер Владимир Мотыль приступил к работе над фильмом «Белое солнце пустыни», он уже четко представлял, какую команду пригласит к работе над музыкальным оформлением картины. Конечно, композитора Исаака Шварца и поэта Булата Акуджаву. Режиссер уже работал с этим великолепным тандемом и понимал, что песню «Таможенника», которому за державу обидно, лучше них никто не напишет. В том, что исполнителем станет приглашенный на роль Верещагина Павел Луспекаев, сомнений не было изначально. Шварц признавался, что писал песню, до деталей представляя, как ее будет петь Луспекаев, с которым сдружился еще по совместной работе в театре. А вот у Акуджавы текст не складывался. Тогда пришел Мотыль, вспоминает поэт, и сказал: «Давай сюда свои архивы, сам что-нибудь найду». Мотыль нашел стихотворение, написанное в 40-х годах. Акуджава считал его черновиком, но режиссер разглядел в наброске абсолютно готовый текст песни. Это была «Госпожа удача» во всех смыслах. Впоследствии сам поэт назвал эту песню своей самой удачной работой в кино. Послушаем легендарную композицию в исполнении Гарика Сукачева.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Семен Гиргалав – выдающийся врач 20 века, который усовершенствовал методы военно-полевой хирургии и разработал новую классификацию ран, значительно повлияв на развитие мировой медицины. Он уделял особое внимание термическим повреждениям, особенно обморожениям, и создал эффективные методы лечения, что позволило существенно сократить летальность на фронте. За свои достижения Гиргалав получил сталинскую премию, которую направил на помощь в борьбе с фашистской Германией и дослужился до генерал-лейтенанта медицинской службы. В годы Второй мировой войны он был заместителем главного хирурга Красной армии и активно участвовал в создании военно-медицинской доктрины, подчеркивая важность сортировки и диагностики пострадавших. С 1944 года стал действительным членом Академии медицинских наук. Гиргалав также занимался учебной и методической работой, создав уникальную учебную базу для подготовки хирургов. Его специализированный курс стал основой для обучения отечественных и зарубежных специалистов. Инновации Семена Гиргалава в лечении военно-полевой хирургии спасли тысячи жизней и оказали влияние на медицину не только в СССР, но и во всем мире.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Тобольск, гордо носящий звание первого города Сибири, это жемчужина с богатой историей и уникальной архитектурой. Основанный в 1587 году, он стал отправной точкой для освоения огромных сибирских территорий и долгое время был административным, культурным и религиозным центром. Прогуливаясь по Тобольску, словно переносишься в прошлое. Здесь сохранились величественный Тобольский Кремль, единственный каменный Кремль в Сибири, старинные церкви, дома и улочки, помнящие шаги исторических личностей. В Тобольске родился известный русский химик Дмитрий Менделеев. В городе находится дом-музей ученого, где можно узнать больше о его жизни и научных открытиях. Знаете ли вы, что в Тобольске находится старейший драматический театр Сибири? Он был основан еще в 18 веке и до сих пор радует зрителей своими постановками. Тобольск – это не просто город, а живая история России. Он манит своим величием, красотой и таинственностью, приглашая окунуться в прошлое и почувствовать дух Сибири.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире художественные руководители детского эстрадного хора «Гордость» Юрий Гончар и Евгения Науменкова.
4: Ребенок мечтает петь на сцене Кремля. Поделитесь советом, как не только мечтать, но и идти в нужном направлении.
5: Пожалуйста, записывайтесь в ряды нашего хора, и вы обязательно, если ребенок талантливый, если родители работают над талантом ребенка, пожалуйста.
6: Тут, наверное, вопрос скорее, как вообще, в принципе, попасть на сцену, такую сцену, как Кремлевский дворец, да? Естественно, как начинающий артист, нужно много работать. Да? Если вы вокалист, вы занимаетесь вокалом, вы вкладываете в это время, ресурсы, записываете какие-то видео, поете кавера, грубо говоря, да? Все это делаете, выкладываете в соцсети, развиваете максимально ребенка с самого раннего возраста. И потом постепенно он обрастает своими слушателями, да, своими фанатами какими-то. И уже пробуете к нам приходить в хор, да, потому что это очень большая практика, рабочая практика. Именно дети видят профессию артиста изнутри. Не снаружи, как картинка, да, в телевизоре, а уже непосредственно внутренняя работа идет. Вот. И вот так вот постепенно человек из маленького вырастает в какую-то уже личность и более вырисовывается артист.
4: Да, но при этом детский хор «Гордость» это как раз
5: дает возможность.
4: Та возможность
6: выступить
4: не только на сцене Кремля, но и на многих других больших сценах. Мы сейчас послушаем песню в исполнении хора «Гордость» и замечательного певца Габриэля. А песня называется «Мы верим твердо в героев спорта». Это как раз композиция, которая была сделана, и это выступление прошло на большом, грандиозном концерте «Мы верим твердо в героев спорта». Вот уже второй год Гончар делает этот замечательный. Я лично был, но это красота неописуемая. Спасибо, конечно, Ирине Винер. Да, и вот эта песня, она как раз сейчас продемонстрирует ту возможность, которую дает детский эстрадный хор «Гордость» для выступления на самых крупных мероприятиях, концертах страны, о которых мы буквально через несколько минут и расскажем.

История одной песни. Однажды Александра Пахмутова и Николай Добронравов гостили в национальном парке Беловежская пуща. Шел 1974 год. Национальный парк назывался тогда заповедно-охотничьим хозяйством, а принимающей страной был его директор Степан Кочановский. Он поделился с гостями своей мечтой о создании песни о Беловежской пуще. И предложил стихи из собственного сочинения. Пахмутова дипломатично ответила, что пишет песни только на стихи своего мужа. Тогда Кочановский в шутку сказал, что не отпустит Добронравова до тех пор, пока тот не напишет текст. Николай Иванович отнесся к этим словам серьезно и через два дня принес те самые знаменитые строчки. Вскоре Александра Пахмутова положила стихи на музыку. Первым исполнителем песни стала оперная певица Белла Руденко в сопровождении хора мальчиков Московского хорового училища. На конкурсе «Песни 77» композиция прозвучала в исполнении Большого детского хора Гостелерадио. Солистом выступил 13-летний Виталий Николаев. На вершину популярности Беловежская пуща поднялась в исполнении ансамбля «Песняры». Эту версию мы сейчас и послушаем.

0: Своими словами. Поэты Донбасса.
1: Анна Долгорева. «Утро после всего».
2: «Утро после всего». Трагедия вновь повторяется в виде трагедии. Но к больницам русские люди приходят сдавать кровь. Русские люди с усталыми хмурыми лицами. Это такая доступная им любовь, жизнью своей поделиться без лишних вздохов. Русские люди приходят сдавать кровь. Жизнь притекает в жизнь по капле, по крохам. Так неуклонно, карабкаясь день за днем, двигаясь дальше на занебесном бензине, все эти чертовы взрывы переживем. Все это вывезем, Господи, как вывозили.
1: Это стихотворение поэт Анна Долгорева написала на следующее утро после теракта в Крокус-Сити. В это время к пунктам сдачи крови уже выстроились огромные очереди из желающих помочь пострадавшим.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
5: Сегодня гала-концерт 3-го международного музыкального фестиваля конкурса «Музыка гордых» проходит в изумительно красивом городе Сухум.
6: Сухум – один из старейших городов мира и один из древнейших городов Черноморского региона, история которого насчитывает более 2500 лет.
5: Я же, в свою очередь, Виктория, очень рад, что в последние десятилетия в Сухуме активно восстанавливается курортная инфраструктура и город развивается как культурный и туристический центр.
6: А еще в Сухуме есть Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Яковлевича Чанба во главе с генеральным директором, имя которой Хибла Мугба.
5: Совершенно верно. Встречайте, друзья, на сцене заслуженная артистка Абхазии и Южной Осетии Хибла Мугба.

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Борис Петрович Бегаулев. Герой Советского Союза, участник боевых действий на озере Хасан, участник Советско-финской и Великой Отечественной войны. В августе 1938 года военврач второго ранга Борис Бегаулев, начальник полковой медслужбы, участвовал в штурме высоты Заозерная. Развернув полковой пункт медпомощи, он выдвинулся с группой фельдшеров и санитаров на поле боя. Под ожесточенным огнем выносил раненых, оказывал им помощь и организовывал эвакуацию. Когда из строя вышел командный состав одной из рот, военврач принял командование на себя. В течение суток рота успешно вела неравный бой с превосходящими силами противника и нанесла ему большой урон. За образцовое выполнение боевых заданий и проявленное геройство военврачу присвоено звание Героя Советского Союза. Борис Бегаулев стал первым медиком, удостоенным этого звания. В период Советско-финской и Великой Отечественной войн Бегаулев руководил подвижными госпиталями. В запас вышел полковником медицинской службы.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Многим из вас наверняка встречалось старинное слово «дщерь». В прессе, в литературе обозначает оно то же, что и «дочь». Эти слова – близкие родственники. Восходят к одному и тому же еще прославянскому существительному. Можно подумать, что из них двоих «дщерь» более древняя. Это не так. В действительности она могла появиться даже позже дочери. Просто «дщерь» – слово из церковнославянского, языка библейских текстов, тогда как «дочь» – вариант изначально разговорный. Соответственно, «дщерь» – это что-то более возвышенное, торжественное. Вспомним Тютчева. «Радость – первенец творения, дщерь – великого Творца». Но уже в конце позапрошлого века это слово любили употреблять иронически. Вот, например, от Антона Павловича Чехова, довольно-таки злой. «Третья дщерь – молодая девица мужского телосложения. Сильная, костистая, как лещ, мускулистая, загорелая, горластая».
1: История одной песни. «Пойдем домой» – первая песня из нового альбома Леонида Агутина «НВЛ», что означает «Надежда, вера, любовь». Певец посвятил ее своим поклонникам и пригласил их поучаствовать в создании клипа. В течение месяца слушатели присылали Агутину свои фото из детства или семейных архивов. Самые трогательные и теплые картинки вошли в видеоряд клипа. Прогулки, любимые места, атмосфера детства – все это «Пойдем домой» из альбома, посвященного надежде, вере и любви. Не всем присланным снимкам нашлось место на экране, однако все поклонники певца вложились в создание ощущения теплоты и добра, который идет от текста. Слушаем «Пойдем домой» Леонида Агутина на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Наталья Подольская. Певица.
1: Это, пожалуй, самая большая ценность, которая есть у человека. Но ее смысл измеряется не количеством прожитых лет, а тем, что остается после нас. Наши поступки, слова, отношения к людям, именно они становятся настоящим следом, который мы оставляем в жизни других. Мне кажется, важно прожить жизнь так, чтобы однажды можно было честно сказать самому себе: «Я старался делать мир вокруг хоть немного лучше». Помочь близкому, поддержать в трудную минуту, быть честным, не проходить мимо чужой беды. Именно из таких, казалось бы, простых вещей складывается достойная жизнь. Я всегда восхищаюсь людьми, которые каждый день просто делают добро. Они заботятся о своей семье, трудятся на благо других, остаются верны своим принципам. Такие люди редко называют себя героями, но именно благодаря им сохраняется человеческое достоинство, взаимное уважение и преемственность поколений. Жизнь – это дар, который невозможно прожить заново, поэтому особенно важно наполнить ее смыслом, добрыми делами и ответственностью перед собой, своими близкими и своей страной. Тогда она становится не просто временем, которое прошло, а ценностью, которая продолжает жить в памяти и поступках других людей.
0: Радио «Гордость».

0: АМС хорошо развитыми стабилизаторами и полностью титановой. Субмарина могла использовать солнечную энергию, что уменьшало расход топлива. К-162 была оснащена комплексом П-70 «Аметист» с возможностью подводного пуска. В НАТО нашу подлодку уважительно прозвали «Папа». У них ничего подобного тогда не было. История одной песни.
1: «Позвони мне, позвони». Эта песня более всего известна в исполнении Ирины Муравьевой. Неудивительно. Героиня Муравьева искрометно спела эту песню в знаменитом фильме Татьяны Леозновой «Карнавал». А через год вышла пластинка с исполнением Муравьевой под ту же самую инструментальную фонограмму, которая звучала на экране. Муравьева предполагала, что в фильме будет петь сама, и даже начала репетировать. Но по требованию Леозновой была приглашена профессиональная певица – Жанна Рождественская. Правда, ее имя в титрах не указали. Вообще, композиция рождалась сложно. Леознова непременно хотела включить в картину песню про телефон. Перебрав стихи многих поэтов, она выбрала Роберта Рождественского. Музыку писал Максим Дунаевский. И переписывал неоднократно. Леознова отвергала вариант за вариантом и даже собиралась заменить композитора. В итоге Дунаевский принес первоначальный вариант, выдав за новейший. Как это иногда случается, принят был именно он. На такую яркую композицию не могло не появиться множество кавер-версий. Сейчас мы послушаем песню в исполнении Мэри Гу.
2: Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни.

0: позвони мне, позвони.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Квинтэссенция. Звучит сложно и даже немного загадочно. Но на самом деле идея, которая скрывается за этим словом, довольно проста. Слово пришло из латыни и буквально означает «пятая сущность». Древние философы считали, что мир состоит из четырех элементов – земли, воды, воздуха и огня. А кроме них существует еще и пятый – особый, совершенный элемент, из которого якобы создано все небесное. Его и называли квинтэссенцией. Со временем философия осталась в прошлом, а слово сохранилось. Правда, значение изменилось. Сегодня квинтэссенцией называют самое главное, самое важное, самую суть чего-либо. Например, можно сказать, что короткая фраза стала квинтэссенцией целой книги, или что один поступок оказался квинтэссенцией характера человека. Так что квинтэссенция – это не смесь всего подряд, как иногда думают, а наоборот, самое главное, что удалось выделить из большого и сложного. –

0: гордость» и «Русское географическое общество» представляют. Какие люди!
1: Ученый, педагог, организатор географической науки – все это Александр Александрович Борзов. Родился будущий исследователь в Воронежской губернии. Начало его жизни было драматичным. Отец мальчика был помещик Северцев, а мать – крестьянка. Из-за этого у Борзова образовались проблемы с поступлением в гимназию. Но семья отца все же помогла. Именно дядя будущего ученого Николай Северцев, ученый, художник, исследователь Тяньшаня, пристрастил племянника географии. После гимназии Борзов поступил в Московский университет, где учился у другого великого географа Дмитрия Анучина. Работал в Румянцевской библиотеке, впоследствии ставшей Ленинской, и преподавал географию. Наш герой создал целую серию картин по географии России с двумя томами научных описаний к ним. Также он автор первой в истории монографии о европейской части России и карты рельефа нашей страны. Еще Борзов вместе с Дмитрием Анучиным организовал исследовательский институт и музей при географическом факультете МГУ. Его научная деятельность была отмечена золотыми медалями Московского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии Русского географического общества. А в 1935-м он стал заслуженным деятелем наук СССР. Именем Борзова названы вулкан на острове Уруп на Курилах, ледник хребта Сунтар-Хаитян на востоке Сибири, ледники в приполярном Урале и на Новой Земле. В память обо всех географах звучит песня Юрия Висбора «Люди идут по свету» в исполнении Александра Евстигнеева.
2: Люди идут по свету, слова их порою грубы. Пожалуйста, извините, с усмешкой они говорят –

0: Они в рюкзаках хранят, но грустную нежность песни ласкают сухие губы, и самые лучшие книги они в рюкзаках хранят.
1: Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Полина Арынянская. «Я не привыкну».
3: Я не помню ничего за этот год. Ни май, ни мотыльков на горном склоне. И как гудел на Волге теплоход, не помню. Я помню страх. Сквозящий, ледяной, химеру, смесь бессонницы и крика. Я трудно привыкала жить с войной. Я не привыкла. Еще я помню яростный азарт. Ребята наши брали Мариуполь. Я думала, вот вишни облетят, и, может быть, война пойдет на убыль. Я пробовала прятаться в делах. Я уезжала, как, куда, не знаю. Я помню в небе серый пух и прах. Не облака, а пух и прах. До края. Я помню, что молилась, как в бреду, всю осень, неумело, бестолково. Хоть от кого-то, может быть, беду, и отвело мое простое слово. Не помню первый снег, сплошная мгла. Но помню боль, отчаянно и остро, и гнев, и стыд, когда я поняла, что верить трудно, а сломаться просто. Я оглянусь назад, стоят стеной подсолнухи в снегу, черно и никло. Я долго привыкала жить с войной. Я не привыкну.
2: Поэт Полина Арынянская написала это стихотворение в феврале 2023 года, через год после начала специальной военной операции.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: 1000 поводов для гордости. Первое в мире уличное электрическое освещение. В 1878 году первые в мире уличные электрические фонари осветили площадь у дома командира Кронштадтского морского порта. В апреле 1879-го электрические фонари зажглись на Литейном мосту Петербурга. Источником света была так называемая свеча Яблочкова. Ее создал, усовершенствовав электродуговую лампу, русский инженер-электротехник и изобретатель Павел Яблочков. К началу Первой мировой войны в Петербурге было уже более 3000 электрических фонарей и работало около 200 электростанций.
1: Слушайте радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, как появилось слово «фиаско»? В Италии так до сих пор называют винные бутылки, оплетенные соломой. Есть мнение, что так делали с целью скрыть бракованное стекло. Работа стеклодува в старину была очень сложной, соответственно, и бракованные сосуды появлялись частенько. Так постепенно у слова «фиаско» возник дополнительный смысл. Мол, стеклодув потерпел неудачу, сделал что-то не то. А еще есть легенда про актера-комика, который как-то вышел на сцену с бутылкой из-под домашнего вина «фиаско». Сколько он ни шутил, публика не смеялась. Тогда комик сказал: «Это ты виновата», и швырнул бутылку. Народу понравилось, все засмеялись. А бутылка с тех пор якобы стала символом неудачи.
0: Радио «Гордость».

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Гастроли музыкальных звезд, дефицитные билеты и концерты по особым случаям – все это не изобретение индустрии поп-музыки. Уже в 19 веке музыканты-виртуозы собирали полные залы и получали огромные гонорары. В России постепенно появлялись профессиональные музыкальные организации, и одной из них стало Российское музыкальное общество. Благодаря РМО в Россию стали приезжать известные музыканты, а русская музыка все чаще звучала в Европе. Так, одним из ярких гастролеров был Ференц Лист. Пианист-виртуоз, он один из первых ввел в моду жанр сольного фортепианного концерта. Его выступления были настоящими шоу. Он играл в белых перчатках, которые потом бросал в толпу поклонниц. В Россию также приезжали Роберт и Клара Шуман. Последняя давала здесь сольные концерты, а ее муж-композитор посвятил Москве несколько стихотворений. Но прежде всего на концертах РМО звучала, конечно, русская музыка.
0: Слушайте радио «Гордость».

0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ L-FS77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет. Лампасы здесь, на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Главный ботанический сад Российской академии наук – один из крупнейших в европейской части Евразии. Его основали в 1945 году в Москве как символ победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Он носит имя выдающегося ботаника Николая Цицина, который руководил садом 35 лет. Ботанический сад занимает почти 332 гектара. На его территории произрастают более 18 тысяч растений, которые признаны национальным достоянием России. Здесь собрана наиболее полная в Европе коллекция субтропических и тропических растений. Дендрарий – самая большая часть сада. Он занимает 75 гектаров и построен как ландшафтный парк. В центре находится заповедная Дубрава – это территория старого Останкинского леса. Средний возраст деревьев превышает 150 лет. Но встречаются и 200-летние экземпляры. Уникальное место в нашей уникальной стране.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: будет всем, как в пути моя. Пусть потерпит ГАИ.
1: Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Ольга Старушко. Платочек.
3: Семья в шестером, самый малый в коляске, выходит бульваром гулять. Безоблачен день, по-осеннему ласков, и солнцем прогрета земля. В припрыжку девчонка, юбчонка и косы до школы бежит по двору. И золотом листьев горят абрикосы, и сохнет белье на ветру. И теплой, горчайшей и терпкой настойкой здесь тянется мирная жизнь. Ты тем, кто себя не жалеет нисколько, о ней не робея скажи. И тем, кто сквозь окна палат госпитальных невидящим взором глядит, и всем провожавшим ребят на вокзале, не про ордена на груди, и не про тревогу, с которой не спится, про мамино сердце в тоске. Скажи, что у бабушки звякнули спицы на вязаном теплом носке, что ящики яблок им и помидоры везут, и про сбор на жгуты, и что за спиной их и город, и горы, и море в барашках литых. Пусть выстоит каждый спокоен и точен за то, что дороже всего. А небо кусочек, как синий платочек, простеган насквозь ПВО.
4: В тот день, когда стихотворение «Платочек» севастопольской поэтессы Ольги Старушко готовили для выхода в эфир, она написала: «В городе снова воют сирены. Внимание, баллистика. Нашими бойцами ПВО можно и нужно гордиться. И морскими пехотинцами нашей 810-й гвардейской и орденоносной бригады. Они с первых дней СВО там, где горячо и трудно».
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радиостанция «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Вы готовы встретить следующего артиста?
2: Друзья, сейчас будет жарко. Основа творчества группы, которую мы сейчас представим, является башкирский эпос «Урал-Батыр». Башкирские инструменты курай, кубыс, домбра переплетаются с мощными электронными ритмами и гитарными аранжировками.
1: Друзья, на сцене фестиваля «Музыка гордых» сегодня здесь, в Абхазии, в Сухуми, российская фолк-группа из Уфы под названием «Эй, Йола!» Встречайте!

0: Йәнбикәлә йән бирҙе, өйрәккән, ти, улдарын. Беҙ ни бирһәк ашағыҙ.
1: Йәнбикә йән бирҙе, сыновей учили мудрости своей. Что на стол поставлено, вкушайте. Слова старших и мудрых, внимайте. Совет берите у отцов седых, и младшим дарите советы свои. Миру с добром сердце откройте, злу дорогу навек вы закройте. Коль чтишь заветы, будешь ты жить. Иметь свою цель и мирно творить. Чти традиции, жизнь будет благодатной. Чти традиции, путь станет светлым и ясным.
2: Привет, Софу! Салям, Достан, как настроение?
3: Я не берег,
2: Кашпири, Пирюге!

yaşarım. Olur olur yapmasam kalbimde yuvası bedavanın bereti. Друзья, а теперь давайте-ка приготовились пошуметь. Где наши руки? Выше, выше, выше. Готовы раскачать? Суфум Хэнэ!

0: Рахмадовка, спасибо.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: В Адлере на улице Ромашек установлен бронзовый памятник гамбузии. Маленькой рыбке размером до 7 сантиметров и родом из Южной Америки. Именно она помогла Большому Сочи стать одним из самых популярных курортов страны. В начале 20 века природные условия в этих краях были не столь привлекательными, как сейчас. Сильно заболоченную местность облюбовали малярийные комары. Для борьбы с ними использовали разные приемы. В частности, высадили эвкалипты, которые способны выкачивать из почвы до 40 ведер воды в сутки. Но гигантские деревья не смогли справиться с огромным объемом работ. Тогда им в помощь бросили крошечную гамбузию. Любимая пища этой рыбешки – личинки комаров. Рыбка быстро размножается и отличается отменным аппетитом. В Сочи гамбузию доставили в 1925 году. Всего через 15 лет малярия была в целом остановлена, а через 30 окончательно покинула Черноморское побережье Кавказа.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Это Николай Расторгуев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

про себя шепчу. Я тебя люблю. Помарю я.

0: проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Гявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
1: Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Слэдж-хоккей или хоккей на санях – паралимпийский вид спорта для людей с повреждениями нижних конечностей. Игроки ездят на специальных санях. В отличие от обычного хоккея, у них две клюшки. Ими и толкаются, и ведут шайбу. Практически все правила те же, что в обычном хоккее. Только период продолжается не 20, а 15 минут, поскольку играть только руками и верхней половиной тела очень тяжело. Этот вид спорта придумали в Скандинавии в 60-х годах прошлого века. В России им начали заниматься лишь в конце 2000-х, начале 10-х. Но уже на Паралимпиаде 2014 в Сочи россияне стали серебряными призерами, уступив только действующим олимпийским чемпионам, американцам, с минимальным счетом 0-1. В 2016 году наши парни стали чемпионами Европы в Швеции, а сейчас слэдж-хоккей – одно из самых популярных увлечений ветеранов специальной военной операции. Это отличный способ реабилитации и самореализации. В марте 2025 года на Кубке защитников Отечества в Ханты-Мансийске в хоккейном турнире приняли участие уже 15 команд со всей страны. Возможно, через некоторое время будет создана регулярная лига ветеранов СВО по слэдж-хоккею.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

не смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: 6. Слушаем своих.
1: Привет, я Кэти Мо. Слушайте мою песню «Мы едины» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А знаете ли вы, что близ Геленджика до сравнительно недавнего времени находился фальшивый Геленджик? Предполагается, что это название появилось в период русско-турецких войн. В 1829 году России отошло все восточное побережье Черного моря. Вдоль береговой линии возвели более десятка укреплений, в том числе Геленджикское. Южнее, в устье реки Мезыбь, стоял черкесский аул. Со стороны моря, ночью или в тумане, здешнюю безымянную бухту нередко принимали за Геленджикскую, отсюда и название. Есть легенда, что однажды русские моряки, узнав о приближении вражеской флотилии, расставили в бухте огни и бутафорские корабли. Когда противник потратил на них все боеприпасы, русская эскадра вышла из Геленджика и... В общем, для нас все закончилось хорошо. В 1964 году по решению местных жителей село Фальшивый Геленджик переименовали в Дивноморское.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Николай Валуев – известный российский боксер, прославившийся на весь мир. Его называли русским гигантом и зверем с Востока за необычайно высокий рост. Николай начал заниматься боксом в 1993 году и дебютировал на международной арене, одержав победу над Джоном Нортоном. Примечательно, что начинал Валуев как спортсмен-любитель, и только в конце 90-х он перешел в статус профессиональных бойцов. В 2000 году он завоевал всемирную славу, победив Юрия Елистратова в борьбе за чемпионский титул Паназиатской боксерской ассоциации, став первым российским боксером в супертяжелом весе с этим титулом. Валуев также стал межконтинентальным чемпионом по версии Всемирной боксерской ассоциации. Недостаток в скорости он компенсировал оригинальными ударами и тактикой, что помогло ему на ринге. В течение 14 лет Валуев выиграл все соревнования, уступив лишь один раз Руслану Чагаеву в 2007 году. Но уже через год он вернул себе чемпионский титул. Всего за карьеру он провел 53 боя, выиграв 50 из них. Валуев завершил карьеру в 2010 году и занялся общественно-политической деятельностью, открыл школу бокса и благотворительный фонд. Он стал живой легендой бокса и продолжает вносить вклад в развитие спорта в России.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Ольга Старушко. Попутчик.
2: Правил барышням носы, лицевая хирургия. Но мобилизован сын, да и многие другие. Поезд тронулся сейчас от столичного перрона. Он за сыном, в ту же часть, снявши бронь, надевши бронник. Полка верхняя уснул моментально. Это ж сколько ехать через всю страну, если с Дальнего Востока. Вот она в его глазах, до Джанкоя от Амура. Мне про сына рассказал в россоши на перекуре. А с утра стонал во сне, разбудив купе пораньше, потому что на войне и таким мужчинам страшно. Сразу вскинулся, затих, говорил, что не голодный, но за чаем на двоих я делила бутерброды. На прощанье помолчал. Как добрался, вот узнать бы. У него военврача младший-то не медик, снайпер. Будет верить, будет ждать на другом краю России женщина, жена и мать двух бойцов, отца и сына.
3: Прозвучавшее стихотворение написано на основе реальной истории. Вот что рассказывает автор, поэт Ольга Старушко. «В поезде моим соседом по купе оказался военврач. Не перепутаешь, на рукаве куртки нашивка «Я доктор, мне виднее». Несколько коротких разговоров, и человек как на ладони. Храни Господь в бою наших мужчин».
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Доморощенный. Это слово изначально употреблялось исключительно в прямом смысле. Выращенный дома относилось прежде всего к скоту и птице, родившимся, вскормленным и выращенным в своем хозяйстве. Помещичья карета, запряженная шестериком доморощенных лошадей. Это Тургенев. Рассказ «Постоялый двор». Начиная с XIX века, слово «доморощенный» начинает терять исходное значение и все чаще употребляется в переносном смысле. «Доморощенный» применительно к изделию или произведению означает примитивный, заурядный, банальный, сделанный без профессиональной подготовки. Доморощенная мебель, доморощенная музыка. Со временем усиливается иронично-пренебрежительный оттенок слова и наблюдается переход на личности. Доморощенный философ, доморощенный архитектор, доморощенный поэт. Так могут сказать о человеке, который, не имея системных знаний и навыков в какой-либо области, представляет себя выдающимся деятелем в этой сфере.
0: Концертный зал на радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
2: Друзья, давайте зажжем фонарики в зале. Будет красиво. Самое время.

0: Мой.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Наталья Подольская, певица.
2: Чем дольше я выхожу на сцену, тем больше понимаю, что права и свободы человека — это не просто слова из закона. Это возможность честно заниматься любимым делом, свободно выражать свои мысли через творчество, развивать и чувствовать ответственность за то, что ты говоришь и делаешь. Для меня свобода творчества — одна из самых важных ценностей. Именно она позволяет артисту быть искренним, находить нужные слова и мелодии, которые откликаются в сердцах людей. Когда ты выходишь на сцену, зритель всегда чувствует, поешь ли ты по-настоящему или просто исполняешь песню. Поэтому, возможно, честно говорить со своей аудиторией через музыку для меня бесценно. За годы на сцене я убедилась, что творчество — это не только право на самовыражение, но и большая ответственность. Каждая песня, каждое выступление, каждое слово, сказанное со сцены, способно вдохновить, поддержать или заставить задуматься. Именно поэтому свобода творчества невозможна без уважения к людям, своей культуре и тем ценностям, которые хочется передать зрителю. Свобода творчества — это не только возможность создавать новое, но и шанс через свое дело делать мир немного добрее, искреннее и человечнее. Именно в этом, на мой взгляд, заключается главная ценность. Вместе с правами у каждого человека есть и обязанности — быть честным, соблюдать законы, уважать свою страну, свою культуру и людей рядом. Это очень важно.
3: Реклама. В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок. Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните
1: у продавцов консультантов. Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Самое время объявить следующего нашего гостя.
2: Ничего себе, ребята, это потрясающий музыкант, я вот сейчас увидел это в сценарии. Сергей Нехаенко, родом из Луганской Народной Республики. В феврале 22 года он стал добровольцем и по зову сердца пошел защищать свою родину на фронт, как и жители Республики Абхазия в 92 году. Сергей получил вполне, кстати, ожидаемый позывной «Певец» от сослуживцев за то, что песнями, которые он писал прямо в блиндаже, прямо на фронте, он поднимал боевой дух. Это очень важно. И, наверное, это самая честная история, которую можно себе представить на сцене.
1: На фронте была написана и песня «Высота», набравшая миллионы прослушиваний и ставшая его визитной карточкой. Встречайте, Сергей Нехаенко!

0: последних сил храню любовь и жизнь. Запрячу, не отдам, укрою. Добрый вечер, друзья! Я очень рад, что у меня есть такая возможность сегодня здесь выступить и поздравить вас с праздником, с Днем Независимости! И хочу передать большой привет от своих земляков, от луганчан, с праздником. Пожелать вам большого счастья и, конечно же, любите друг друга, потому что самое важное, что может сделать человек в своей жизни, это любить, несмотря ни на что. Говорите друг другу «люблю».
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.
2: Тихо, плачь.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Российская государственная библиотека, ранее известная как библиотека имени Ленина, крупнейшая библиотека Европы и одна из самых больших в мире. В ее 19 ярусах хранится около 47 миллионов книг, журналов и диссертаций. История библиотеки начинается в середине 19 века с коллекции графа Николая Румянцева. В 1918 году она стала главной библиотекой страны, а ее фонды расширились в 4 раза благодаря национализации. В библиотеке также появился секретный отдел с идеологически вредной литературой. Фонды библиотеки пополнялись новыми изданиями даже в тяжелое военное время. После войны в Ленинке появится пневмопочта, специальный лифт для книг,

0: а также возможность изучить некоторые издания в формате микрофильмов. Библиотека и сейчас продолжает пополнять свои фонды, оставаясь не только уникальным источником знаний, но и культурных мероприятий.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: В России крупнейшая в мире национальная система теплосетей. Многие иностранцы, впервые приехавшие в Россию, с удивлением замечают, температура в квартирах зимой здесь заметно выше, чем во многих других странах. Благодаря тому, что наша страна унаследовала советскую модель центрального теплоснабжения, в России в целом более 60% помещений до сих пор отапливаются централизованно. А, к примеру, в Москве тепло и горячую воду от теплоцентралей получают более 90% потребителей. ТЭЦ крупных, средних и малых газифицированных городов используют в основном природный газ. Негазифицированные малые города и поселки для производства тепла используют уголь и мазут. Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: нашего Питера.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Хохловка – один из самых необычных музеев Пермского края. Под открытым небом собрали деревянные избы со всех концов региона. Некоторым из них по 200 лет и даже по 300. Самый древний экспонат – бревенчатая церковь 17-го столетия. На берегах Камского моря бережно воссоздана обстановка, в которой веками жили крестьяне Северного Урала. Сотрудники музея рассказывают о пермском фольклоре и старинных традициях. А еще в Хохловке можно увидеть древний солеваренный промысел. От выкачивания рассола до погрузки готовой продукции.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, дорогие слушатели «Радио «Гордость». На связи группа «Катюша» и «Стрелкин». Наш специальный подарок ко Дню флага уже в эфире. Слушайте, подпевайте и гордитесь нашей великой страной.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Наш соотечественник Герман Титов был на орбите вторым, но во многом первым. Это он первым совершил полет длительностью более суток. Это он первым управлял космическим кораблем вручную, маневрировал на орбите. Ему принадлежат первые фото планеты из космоса. Наконец, Титов был первым, кто спал и ел на орбите. Это для него разработали и закатали в тюбики первые космические обеды из трех блюд. Овощной суп-пюре, печеночный паштет, сок из черной смородины. Поесть, кстати, удалось с трудом. На орбите одолевали головокружение и тошнота. Чтобы коллеги не беспокоились, космонавт передавал на Землю, что все вкусно, однако подкрепиться смог лишь незадолго до окончания полета. Герман Титов прожил долгую жизнь. После окончания космической карьеры он успешно занимался наукой и подготовкой молодых космонавтов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Лиза Лекомцева. Автор и исполнитель удмуртских и русских песен.
1: Патриотизм, я считаю, это в сердце, это в душе каждого человека. Патриотизм — это когда ты по-настоящему любишь свою страну, свою малую родину. Любишь, потому что тут твой дом, тут твои родные, тут твои улицы. Ты разговариваешь на своем родном языке, и история, частью которой ты себя чувствуешь. Патриотизм — это не про громкие клятвы. Патриотизм живет в очень простых вещах. Когда человек гордится чем-то своим и говорит об этом, да, другим. Когда у нас спрашивают за границей, откуда ты, и мы с гордостью говорим: «Я из России». Патриотизм — это когда ты элементарно не мусоришь там, где живешь. Знаешь историю своей родины, своей семьи. Помогаешь нуждающимся. Работаешь на совесть, на благо своей родины. И никогда не забываешь про свою малую родину. Вот я родилась в маленькой удмуртской деревне, и для меня это самый большой мой мир, потому что он настолько богат на разные истории. Там прошло мое детство, моя юность. Там каждый уголок расскажет про мою жизнь. Поэтому патриотизм начинается с детства. И настоящий патриотизм — это не про то, чтобы говорить: у нас все лучше, а у других все плохое. Он скорее про то, что это мое, я это ценю, и я хочу, чтобы оно становилось лучше.
0: Истории о главном.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: дорогие друзья. Вы, конечно, узнали вступление к этой замечательной песне. Эта песня раньше звучала каждый день, в каждом доме, на центральном телевидении.
1: И сегодня мы настаиваем, чтобы вы пели ее вместе с нами.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так – большой подарок судьбы.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые из Ростова сделали важное открытие. Они создали препарат для лечения травм мозга. В его основе лежит коллаген из азовских медуз. Это вещество имеет очень жесткую структуру. Оно содержит меньше бактерий, чем животный белок. Сейчас в России нет эффективных лекарств от таких травм. Ежегодно 600 тысяч россиян получают повреждения головы. Новый материал ученые назвали природным строительным белком. Из него сделали мягкую пористую матрицу, похожую на губку. Ее пропитали специальным серосодержащим веществом. Затем эту конструкцию поместили прямо в зону травмы. Препарат выделяет полезный газ – сероводород. Он защищает клетки и снимает сильное воспаление. Повреждения нервной ткани значительно уменьшились. Морской коллаген выгодно отличается своей чистотой. Кроме того, он решает проблему избытка медуз в море.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В русской классике порой встречаются слова, смысл которых нам непонятен. Возьмем эпиграмму Пушкина. «Кто вступился за Пифона? Кто разбил твой Аполлона истукан?» Пифон – чудовище такое из древнегреческой мифологии, а истукан? С точки зрения современного человека так можно назвать кого-то бесчувственного, жестокого, а Пушкин так называет – статую. Скульптурное изображение древнегреческого бога. Странно? А ведь слово «истукан» исконно русское. Происходит из древнерусского глагола «исукати» или, возможно, «истукати». Мы точно не знаем, то есть выдолбить или вырезать, например, из дерева. То же самое, что «ваять», а «истукан» — это то, что «истукают». В переводе на наш современный русский — «изваяние». Долгое время на русском так называли скульптурные изображения. Но в 18 веке в литературный язык вошло слово «статуя», а истукан начал исчезать. Сейчас осталось только переносное значение – бесчувственный, жестокий человек. Но и оно постепенно уходит.
0: Радиостанция «Гордость».

0: с радиостанцией «Гордость».
1: Основанный в 17 веке Красноярск – один из старейших городов Сибири. Название его «Красный Яр» значит «красивый берег». Прекрасная сибирская природа до сих пор подступает совсем близко. Рядом знаменитый нацпарк «Столбы». Его создали для охраны сиенитовых останцев, живописных скал, рая для скалолазов. Прямо в черте города на крупном острове посреди Енисея раскинулся Татышев парк – островок зелени посреди мегаполиса. Его визитная карточка – сибирские суслики, которые клянчат вкусняшки. Одна из знаковых достопримечательностей Красноярска – исторический квартал. Это редкий пример сохраненной деревянной городской застройки. Несколько старинных деревянных усадеб бережно отреставрировали так, что теперь можно буквально отправиться в прошлое, полюбоваться живописными бревенчатыми домами, где каждое окно украшено резным узорным наличником. Среди знаменитых уроженцев Красноярска Василий Суриков. В городе открыт его дом-музей, где сохранили вещи семьи художника. Едем в Красноярск и слушаем посвященную ему песню Сергея Сердюкова на радио «Гордость» 99.5 FM.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют. «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Гявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша» 18+.
4: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
5: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
2: Эксклюзивная премьера на радио «Гордость». За день до релиза на цифровых площадках. Уже 8 октября. Эксклюзивно и только у нас. «Цветень», «Плясала». Абсолютная премьера. Только в эфире «Радио Гордость». В ближайший четверг. «Радио Гордость». Здесь все свои.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Художественная гимнастика, рожденная в СССР. Этот вид спорта обязан своим появлением курсом Петра Лесгофта для приготовления руководительниц физического воспитания в Петербурге. В 1914 году на курсах, ставших впоследствии Институтом физкультуры имени Лесгофта, открылась Высшая школа художественного движения. В апреле 1941 года выпускники и учителя школы провели первый чемпионат Ленинграда по художественной гимнастике. В 1948 прошел первый чемпионат СССР. С 1963 года проходят чемпионаты мира. Олимпийским видом спорта художественная гимнастика стала в 1984 году.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость.
2: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Я хотел бы...

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В центре города Клин, на Советской площади у торговых рядов, есть одна из самых
2: Реклама.
3: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
4: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточняйте у продавцов консультантов.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Музыка гордых – это какая музыка?
2: Хорошая, которая прославляет этот город, веселая, масштабная.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Гордость». Мы, группа «Партизан ФМ»
4: и группа «Зверобой»,
3: рады представить вам нашу совместную песню, которая называется «Окопные».
4: Это песня о музыкально-фронтовых бригадах, которые без устали ездят в зону проведения специальной военной операции и поддерживают наших героических ребят.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Израиль Гельфанд – советский математик, основоположник математических методов в медицине. Уникальность его биографии в том, что ученый был самоучкой, не имевшим не то что высшего, но даже среднего образования. Родившись в 30-м году в Приднестровье, он рано бросил школу из-за бедности. Подростком переехал в Москву и работал гардеробщиком в Ленинской библиотеке, где постоянно занимался самообразованием. Затем стал ассистентом кафедры Вечернего химико-технологического института. Талант юного гения заметил Андрей Колмогоров, который взял его к себе аспирантом. По легенде, ученый увидел, как гардеробщик читает учебник по высшей математике, заинтересовался и дал Гельфанду несколько задач на пробу. К удивлению ученого, мальчик придумал новый способ их решения. Так началась карьера великого ученого. Его кандидатская диссертация стала полноценной научной работы, где Гельфанд разработал новые методы классического анализа. В 27 он стал доктором наук, к 40 издал 6 томов, посвященных теории обобщенных функций, которые до сих пор остаются классикой. В 60-е Израиль Гельфанд обратился к естественным наукам. Он первым придумал, как прогнозировать осложнения при инфаркте, создал систему алгоритмизации хирургических действий, а еще ученый вместе с врачами занимался биологией, изучал, как в мозгу передается информация. Забавно, что Гельфанда-биолога и Гельфанда-математика считали разными людьми. Никто не верил, что в наш век узких специалистов встречается широта людей Ренессанса.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, в отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Астра. Что, казалось бы, общего между этим цветком и звездами? Оказывается, есть кое-что. Название этого цветка восходит к греческому слову, которое означает «звезда». И это не просто красивое совпадение. Если присмотреться, все становится очевидно. Тонкие лепестки расходятся от центра, как лучи. Цветок буквально собран по форме звезды. Есть и легенда, будто астра появилась из пылинки, упавшей со звезды. История, конечно, скорее поэтическая, но она точно передает ощущение от этого цветка. Интересно, что тот же корень мы встречаем и в других словах. Астрономия, астрофизика, везде про звезды и про небо. И получается, что астра — это не просто название, это очень точное наблюдение. Кто-то однажды посмотрел на цветок и увидел в нем маленькую звезду.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Первый в мире препарат против болезни Бехтерева разработали российские ученые из медицинского университета имени Пирогова в Москве. Им удалось создать антитела, работающие против клонов иммунных клеток, вызывающих заболевания. Болезнь Бехтерева имеет аутоиммунную природу. Клоны иммунных клеток атакуют собственные антигены организма. Результат – хроническое воспаление позвоночника и некоторых суставов. Со всеми аутоиммунными заболеваниями есть проблема – их лечение так или иначе подавляет иммунитет. Созданный нашими учеными препарат позволяет выделить вредоносные клоны и уничтожить только их, не затронув иммунитет человека. Сейчас он уже проходит заключительную стадию клинических испытаний.
0: Радио «Гордость».

0: едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Ехать в Сочи стоит не только ради моря и гор. Всероссийская здравница – это еще и великолепный дендрарий прямо в центре города, где растет почти 2000 видов разных растений. В парке воссозданы особенности природы Азии, Америки, Австралии, так что можно увидеть полмира, всего лишь съездив в Сочи. А вот любоваться уникальной природой Кавказа лучше всего с вершины горы Ахун. Склоны ее покрыты реликтовыми лесами и таят в себе глубокие пещеры, а на вершине возвели башню, напоминающую итальянские замки. С этой башни и открывается лучший вид на окрестности. Ну а самые маленькие оценят огромный парк развлечений «Ривьера». Здесь есть все – прогулочные аллеи, цветущие почти круглый год, и аттракционы всех видов. Едем в Сочи и слушаем Валерию на радио «Гордость».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: С вами Сергей Войтенко. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Да чего ж на душе хорошо мне, веет сеном да медом слугов. Зрение.

0: Реклама.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
2: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
3: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
4: Топ покупок месяца.
5: Амода C5. Добавить стиля.
6: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
7: Амода C7. Собрать все взгляды.
8: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
10: «Москвич» представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». Приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
9: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ» не оферта.
11: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
12: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданная при участии ПАО «Банк ПСБ».
13: Эксклюзивная премьера на радио «Гордость». За день до релиза на цифровых площадках. Уже 8 октября. Эксклюзивно и только у нас. «Цветень», «Плясала». Абсолютная премьера. Только в эфире «Радио Гордость». В ближайший четверг. «Радио Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, откуда в русский язык пришло слово «газета»? И при чем тут сороки? Первые периодические издания появились в Италии. Их эмблемой была сорока, по-итальянски «гацца». Сорока белобока тут неспроста. В итальянском языке есть слово «гацаротто», которое в прямом смысле обозначало «птенца сороки», а переносном – «сплетника болтуна». Со временем все новостные листки стали звать газетами из-за эмблемы в виде сороки. Из итальянского слова перекочевало во французский. На русском газеты изначально назывались курантами, затем при Петре I – ведомостями. Но в 18 веке оба понятия начало вытеснять заимствованное слово «газета».
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
2: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата – 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы – 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Катухин Петр Семенович, герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Петр Катухин воевал на фронтах с декабря 41-го. Сначала бойцом стрелковой роты, 43-го санинструктором. В этом качестве вынес с поля боя более 200 раненых, брал на себя и другие задачи. При форсировании Вислы он заменил собой павшего командира взвода и отбил атаку врага. В феврале 45-го в боях за один из польских городов Катухин выносил на себе раненого. Пробираясь траншеями, он услышал из подвала разрушенного дома немецкую речь. «Hände hoch! Gehen Sie hier aus! Руки вверх! Выходите!» – крикнул Петр. Никакой реакции. Тогда он бросил гранату и открыл огонь. Из подвала с поднятыми руками вышли 26 солдат и офицеров. Санинструктор отконвоировал их в штаб. Потом быстро вернулся за раненым. Победу Петр Катухин встретил в Праге. Был трижды ранен. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны первой степени, дважды медалью за отвагу и другими медалями. Золотую звезду героя он получил в 46-м.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: для тебя.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: «Голоса народов России» 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «Радио Гордость» представляет. Они прославляют Россию на весь мир. Сегодня страна скажет им спасибо. Четвертая всероссийская премия «Мы верим твердо в героев спорта». На одной сцене Лев Лещенко, Лариса Долина, Валерия, Шаман, Игорь Николаев, Мари Краймбрери, Мия Бойко, Зара, детский хор «Гордость» и многие другие. Ведущие Дмитрий и Михаил Губерниевы. 11 октября, 19.00. Дворец гимнастики Ирины Винер в Лужниках. Билеты на сайте героиспорта.орг. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 6+. Реклама. ООО «Культура».
4: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Вкусно у нас зерной.
5: Папа, что это за песня?
6: Это реклама Миши Крутышек из «Перекрестка».
5: Это которую можно настроение менять?
6: Угу.
5: И на рюкзак вешать?
6: И не только.
5: Пап, нам пора в «Перекресток».
7: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
8: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил, акции, количество призов, срок, комиссии, вариант их получения на сайте «Перекресток.ру». АО «Торговый дом «Перекресток», УГН 1870, номер 3-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
9: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В Батайске хранится уникальная страница авиационной истории страны. Здесь в 1931 году была основана Батайская авиационная школа гражданского воздушного флота, учебное заведение, давшее стране сотни профессиональных летчиков. Из ее стен вышли 103 героя Советского Союза, включая 5 дважды героев. Среди выпускников – легендарный Алексей Моресьев, ставший символом мужества и несгибаемой воли. Также в школе учились и будущие космонавты – Владимир Комаров, Евгений Хрунов и Виктор Горбатко. Курсанты осваивали как пилотирование, так и техническую подготовку, учились на современных на тот момент самолетах и получали первые навыки, которые потом применяли на фронте и в космосе. Школа внесла огромный вклад в оборону страны и развитие авиации. Сегодня память о ней живет в мемориалах, музеях и памятниках города. Ее выпускники продолжают вдохновлять новые поколения летчиков, показывая, как любовь к небу и служение Родине становится делом всей жизни.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».
2: Это Николай Расторгуев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Молодой черкесский певец Рустам Нахушев завоевал популярность не только на Кавказе, но и во всей России. Богатый и мощный голос в сочетании с уникальным стилем исполнения превращают его выступление в яркий праздник для зрителей и слушателей. Рустам обычно сам пишет тексты, но также исполняет и народные песни в собственной современной обработке. Песня «Несаше Докве» – одна из таких композиций. На русский язык ее название переводится как «Везем невесту». Это традиционная черкесская обрядовая песня, которая описывает колоритный национальный обычай «Свадебный поезд». Сторона жениха с песнями, танцами, пожеланиями долгой счастливой семейной жизни молодой паре везет невесту в дом ее будущего мужа. Рустам Нахушев. «Несаше Докве». Язык исполнения Карачаева-Балкарский.

0: Счастье с нами в каждом слове. Счастье любит тишину. Счастье в мыслях в каждом вдохе. Счастье любит тишину. Нет, оно не упрекает, когда я тебя люблю. Пусть весь мир об этом знает.
1: Радио «Гордость».

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
3: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
4: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
5: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: 10 июня 1936 года в Москве создали «Союз мультфильм». Студия более 80 лет располагалась в стенах древнего храма Николая Чудотворца рядом с одноименной колокольней. Именно там рождались шедевры советской и мировой мультипликации. Свое начало русская анимация берет еще во времена Российской империи. Тогда Владислав Старевич создал несколько мультфильмов о приключениях насекомых. «Стрекоза и муравей», «Прекрасная Люканида» или «Война усачей с рогачами». Далее в историю мультипликации ворвался служивший на Мосфильме архитектор Александр Птушко, который создал фильм «Новый Гулливер», где соединил актерскую игру с кукольной. В 1936 году он стал первым директором «Союз мультфильма». Кстати, первый мультик студии был черно-белым и назывался «В Африке жарко». После него быстро перешли на производство цветных мультиков. Золотым веком студии считается период 60-х по 80-е годы. Тогда родились «Винни-Пух», «Ну погоди», «Трое из Простоквашино» и другие культовые мультики.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет. Мы группа «После 11». Слушайте нас на Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Парамоновские склады в Ростове-на-Дону – это настоящая находка для любителей истории и архитектуры. Эти руины хранят атмосферу позапрошлого века. Когда-то здесь хранили зерно и вино купца Парамонова. Подземные ключи обеспечивали прохладу круглый год. При постройке проектом руководили выдающиеся инженеры. Склады имели уникальную систему терморегуляции. Родники, питающие помещение, поддерживали температуру на уровне плюс 9, плюс 12 по Цельсию. Летом здесь было прохладно, а зимой тепло. Сейчас склады выглядят как руины, но их магия не исчезла. На этих стенах растет зеленая трава, а в воздухе витает дух старины. Легенды о целебных свойствах родников привлекают местных жителей и туристов. Некоторые верят в подземелье с купеческими сокровищами. Но историки утверждают, это старая ливневая система, которая помогала охлаждать здания. А еще, согласно городской легенде, на Парамоновских складах трудился грузчиком сам Максим Горький, известный среди простых работяг под своим настоящим именем – Алексей Пешков.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость».
1: Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость за Родину, гордость за будущее наших детей, за честное, нормальное будущее детей наших. Спасибо.
3: Всем привет, это родные. Слушайте нашу песню «Река Волга» на радио «Гордость». Ты

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Лидия Скобликова – легенда отечественного конькобежного спорта. Она шестикратная олимпийская чемпионка и единственная женщина, которая побеждала на Олимпиаде на всех дистанциях. Родилась будущая чемпионка в Международный женский день 8 марта в Златоусте. Это Челябинская область. В большой семье. У нее три сестры и младший брат. Была непоседой и умела постоять за себя. С увлечением занималась волейболом, легкой атлетикой, спортивной гимнастикой, лыжами. В 15 лет попробовала коньки и на первых же соревнованиях выполнила норматив второго разряда. Две олимпийские награды она получила в 60-м в американском Скво-Вэлли. И настоящим триумфом стал австрийский Инсбрук 64. Все соперницы остались без шансов на золотую медаль. Скобликова победила на дистанциях 500, 1000, 1500 и 3000 метров. Все 12 лет, что Лидия Павловна провела в большом спорте, она стартовала в одних и тех же коньках. Лезвие меняла, но ботинки никогда. И вот в Инсбруке после 1500 метров они порвались. Выручили советские хоккеисты. Вратарь Виктор Коноваленко зашил ботинок на совесть. Штопка осталась цела до тех пор, пока коньки не были, как говорится, повешены на гвоздь. За скорость, маневренность и легкость Лидия Скобликова получила прозвище «Уральская молния». Также в 2004 году назвали «Ледовый дворец» в Челябинске. А нам остается напомнить, что в этом городе радио «Гордость» вещает на частоте 93,0 FM.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас со мной?
2: Папа, что это за песня?
3: Это реклама Мишек Крутышек из Перекрестка.
2: Это которым можно настроение менять?
3: Угу.
2: И на рюкзак вешать?
3: И не только.
2: Пап, нам пора в Перекресток.
3: Получайте Мишек Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
4: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил акции, количество призов, срок хранения и порядок их получения на сайте перекресток.ру. АО торговый дом Перекресток. УКН 1870-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М». М70 и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама АО «БТ. Не оферта».
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
8: Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
9: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
10: Привет всем! Я Иван Демьян, группа 7Б. Гордо дуют молодые ветра на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, откуда в русский язык пришло слово «гений»? Понятием «гения» мы обязаны древним римлянам. В их религии у каждого человека был особый дух-хранитель, который воплощал его жизненную силу и побуждал его к тем или иным поступкам. Дух-покровитель мужчины назывался «гений», а женщины – «юнона», так же, как главная богиня. В начале нашей эры все народы Римской империи обязали поклоняться гению, то есть духу-хранителю, мистической жизненной силе римского императора. Затем, в эпоху Возрождения, слово изменило свой смысл. Так стали называть личную одаренность человека, его талант. В русский язык слово пришло в начале 18 столетия в форме «гениус». Затем, к 19 веку, «ус» исчез, и слово получило широкое распространение.
0: Вы слушаете радио «Гордость». «Гордость» — это мы.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Россия – один из мировых лидеров в области лазерной техники и технологий. На сегодня потенциалом, позволяющим разрабатывать и производить современные лазерные технологические системы, обладает не более десятка стран. К их числу относится и Россия. Штат ведущих мировых лазерных компаний в значительной степени укомплектован российскими специалистами. В самой России имеется целый ряд фирм, производящих самые современные лазерные комплексы. Так, российский лазер «Фемтолуч» входит в десятку самых мощных в мире лазерных установок. А в Сарове реализуется проект по созданию самой мощной в мире лазерной установки, предназначенной для исследования термоядерного синтеза. Лазерные технологии активно применяются в электронном машиностроении, автомобилестроении, атомной, космической, авиационной и судостроительной промышленности, медицине, а также в рекламном и строительном бизнесе и производстве изделий широкого потребления. Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Син егум уи сурец. В переводе на русский «твой образ всегда перед моими глазами». Эта фраза стала названием одной из самых известных композиций молодого и популярного исполнителя Алибека Казарова. В балладе поется о безответной любви с первого взгляда. Девушка мелькнула как видение и исчезла как тень, но ее образ навсегда запал в сердце парня. Прекрасный и недосягаемый, он остался в памяти влюбленного навсегда. Алибеку Казарову 25 лет. Он родился в городе Баксане, недалеко от Нальчика, столицы Кабардино-Балкарии. В семье царила атмосфера традиционной музыки родного края. Его дед выступал в государственном академическом ансамбле Кабардино-Балкарской республики «Кабардинка», а дома часто пел душевные народные песни. Маленький Алибек подпевал и уже с 12 лет начал исполнять сольные композиции. Выступление Алибека Казарова отмечено наградами ряда республиканских, а также международных конкурсов и фестивалей. Алибек Казаров, «Син егум уи сурец». Язык исполнения черкесский.

0: Реклама.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
2: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами «Айкон». Купите комплект зимних шин «Айкон» в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайрс».
3: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Айкон Тайрс». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях, участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
5: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
6: Эксклюзивная премьера на радио «Гордость». За день до релиза на цифровых площадках. Уже 8 октября. Эксклюзивно и только у нас. «Цветень», «Плясала». Абсолютная премьера. Только в эфире «Радио Гордость». В ближайший четверг. «Радио Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Таганроге заработал новый завод сельхозтехники. Новое производство открылось на территории бывшего Таганрогского автозавода. Предполагается, что уже в текущем году предприятие освоит полный цикл производств до 40 видов продукции. В 2025 году предполагается расширить линейку прицепной, навесной и самоходной сельскохозяйственной и коммунальной техники. В рамках второго этапа реализации проекта планируется организация литейного производства. На третьем этапе будет создан полигон для испытания комбайнов и тракторов.
0: Радиостанция «Гордость».
2: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется знать.

0: Почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе?
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Привет, это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
3: Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Наверняка вам приходилось слышать выражение «day off». В английской корпоративной культуре этот термин означает «внеплановый день отдыха». Но так ли уж необходимо употреблять заимствованное слово в русскоязычной среде при наличии русских же аналогов? Да, привычный нам «отгул» — не совсем точный синоним. Отгул можно получить за переработку или, например, за душ.
2: Реклама. Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
3: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю «Горная сосна» в подарок.
4: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знали ли вы, что российский путешественник, этнограф и востоковед, бурят по национальности Гамбажап Цыбиков, стал самым известным фотографом Тибета и первым сфотографировал Лхасу? По поручению Русского географического общества Цыбиков на рубеже 19 и 20 веков под видом паломника отправился в закрытый для иностранцев Тибет. Оттуда он привез более 200 фотографий. Уникальные снимки произвели мировую сенсацию. Кроме этого, Цыбиков подробно описал природные условия, социально-экономическое и политическое устройство Тибета. За эту работу ученый был удостоен премии Русского географического общества. А Тибет, благодаря нашему выдающемуся соотечественнику, перестал быть белым пятном на политической и научной карте мира.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире радио «Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, это Пелагея, и вы слушаете мою песню «Калинушка» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Троицкий собор – главный храм подмосковного Раменского и один из символов этого уютного города. Построили его еще в XIX веке на средства владельцев бумагопредельной фабрики Малютиных и княгини Анны Голицыной. Потом к храму пристроили интересную колокольню в русском стиле с богатым декором из красного кирпича. Пышные кокошники и орнаменты напоминают стиль исторического музея в Москве. Строил колокольню архитектор Аркадий Целлеров. Троицкий храм известен еще и тем, что именно в нем решил посвятить свою жизнь церкви известный православный писатель, епископ Варнава Беляев.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Торома. Так в культуре мордовских народов Эрзя и Мокша называется музыкальный инструмент труба. Торома связывается с именем легендарного вождя мордовских народов Великого Тюшти. Согласно преданию, вождь завещал торому своим народам как символ единства и надежды. С тех пор зов сигнальной торомы означает призыв к объединению и готовность прийти на помощь. А еще торома – это фольклорный ансамбль из Саранска, столицы Республики Мордовия. Ансамбль носит имя своего основателя Владимира Ромашкина, которому удалось соединить древнюю магию эрзианских и макшанских песен с современным культурным пространством. Его деятельность по возрождению аутентичного мордовского мужского многоголосия – это настоящий культурный подвиг. Его значение выходит далеко за пределы Мордовии и России. Народная песня «Телине», что в переводе с эрзианского означает «зимушка», сегодня считается одной из визитных карточек ансамбля. Фольклорный ансамбль «Торома» имени Владимира Ромашкина «Телине», язык исполнения «Эрзианский».

0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Гявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
2: Встречайте зиму уверенно с колеса даром и шинами «Айкон». Купите комплект зимних шин «Айкон» в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайрс».
3: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Айкон Тайрс». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях, участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
4: Это наша с тобой биография.
5: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
6: Если б не было тебя,

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Нижегородской области открыли цех по производству элитных сыров с голубой плесенью мощностью 600 тонн в год. Предприятие построили при государственной поддержке в деревне Курцево Городецкого муниципального округа. Планируется изготавливать около 2 тонн продукции в сутки. Для этого требуется перерабатывать 15 тонн молока. На новом производстве создано около 40 новых рабочих мест. Производство сыра – очень сложный процесс. С голубой плесенью особенно, она очень капризная. Процесс занимает от 60 до 90 дней. Планируется производить порядка 10 видов сыров. Это стилтон, шропшир, горгонзола, блючиз и другие. А мы напомним частоту вещания «Радио Гордость» в Нижнем Новгороде 97,6 FM.
0: «Радио Гордость».

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым.

0: вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.

местечко. С чаем беда, осталась одна пачка.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО сражаются за мир, в котором есть Россия, настоящие герои и патриоты своей родины. Радио «Гордость» посвятило им цикл программ в рамках рубрики «Какие люди?». Сегодня мы представляем еще одного настоящего героя – Даниила Гладушевского из Краснодарского края, который с самого начала участвовал в спецоперации и награжден медалью за отвагу. Во время исполнения задач был тяжело ранен. После лечения вернулся домой и обратился в Фонд защитники Отечества. Социальные координаторы фонда помогли решить все вопросы, в том числе с реабилитацией героя. Даниил занимался в школе ходьбы и совершенствования моторик. Работал на специальных тренажерах, прошел специально бытовую адаптацию и получил поддержку психолога. Фонд адаптировал жилье ветерана, помог настроить протезы. Герои передали автомобиль «Лада Гранта» на ручном управлении. Теперь защитнику легче решать бытовые задачи. По его словам, очень помогает поддержка фонда. Можно прийти с любой просьбой. Например, если проблемы в больнице или госпитале, все решается в считанные минуты. И даже ремонт в доме. Как говорят социальные координаторы фонда, для них очень важно развивать систему комплексной реабилитации. Сразу после возвращения герои должны получать поддержку во всем. И они прикладывают к этому все силы. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?». Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Радио «Гордость» представляет. Они прославляют Россию на весь мир. Сегодня страна скажет им спасибо. Четвертая всероссийская премия «Мы верим твердо в героев спорта». На одной сцене Лев Лещенко, Лариса Долина, Валерия, Шаман, Игорь Николаев, Мари Краймбрери, Мия Бойко, Зара, детский хор «Гордость» и многие другие. Ведущие – Дмитрий и Михаил Губерниевы. 11 октября, 19.00. Дворец гимнастики Ирины Винер в Лужниках. Билеты на сайте героиспорта.орг. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+. Реклама. ООО «Культура».
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость – это гордость за свою страну, за родителей, за детей, за близких. Ну, я не знаю, для меня гордость – это гордость за свою страну, которую я...
3: Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. Радио «Гордость». Мы на одной волне.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что изначально простецкое «хаять» и возвышенное «каяться» скорее всего изначально одно и то же слово? Оба глагола старинны и восходят к одному слову, общему для многих индоевропейских языков. Поскольку появилось оно в глубокой древности, его родственники есть даже в санскрите, древнем языке индийских священных текстов. Затем долгое время в русском и ряде других славянских языков бытовал древний глагол «каяти», который обозначал «ругать, винить». Судя по всему, к нему восходят и «каяться», то есть винить себя, и хаять, то есть грубо бронить кого-то.
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда.

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: В творчестве эвенской певицы Гявук этнические традиции сочетаются с актуальной аранжировкой. Тексты пишет мама артистки Нина Игнатенко, одна из немногих полных носителей и преподаватель эвенского языка. Музыку Гявук создает вместе со своим другом и саунд-продюсером Алексеем Панфиловым. В композициях звучат традиционные музыкальные инструменты народов Севера – бубен и варган, создавая аутентичную атмосферу и усиливая эмоциональное восприятие. «Я общаюсь со слушателем через синтез исконного и современного звучания», – говорит певица. Одна из самых ярких композиций Гявук – песня «Бугу». «Бугу» в переводе с эвенского – «Родина». «Родина, счастливый будь!» – эти строки – смысловой и духовный центр песни, мост между поколениями, культурой предков и современным слушателем. Это напоминание о корнях, силе родной земли, о любви к малой родине и к нашей большой общей родине – России. Гявук, Бугу. Язык исполнения эвенский.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Новости на радио «Гордость».
2: Здравствуйте, в студии Любовь Климова.
3: В регионе по нацпроекту «Кадры» провели всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучшие по профессии». В рамках конкурса в Тольятти на базе регионального центра трудовых ресурсов прошли масштабные профориентационные мастер-классы

для школьников по востребованным рабочим профессиям. В течение 2 дней площадку посетили более 3000 школьников. Для участников было подготовлено 20 интерактивных мастер-классов, каждый из которых позволил погрузиться в профессиональную деятельность и познакомиться с особенностями конкретной профессии. Были представлены мастер-классы по таким профессиям, как сварщик, машинист бульдозера, мастер отделочных работ, специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем и другие. Для многих учащихся мероприятие стало возможностью не только выполнить практические задания своими руками, но и по-новому взглянуть на рабочие профессии. С 6 по 10 октября в Москве пройдет второй IT-форум «Цифровые решения». Во второй раз форум станет главной площадкой для диалога между государством, бизнесом и IT-сектором. Деловая программа мероприятия включает свыше 120 сессий. В центре внимания – цифровой суверенитет, этика искусственного интеллекта и информационная безопасность. Эксперты также обсудят результаты цифрового развития, реализацию нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и формирование стратегии внедрения отечественных технологий. Губернатор Вячеслав Федорищев активно поддерживает проекты в сфере искусственного интеллекта, делая ставку на создание ИИ-экосистем и выстраивание системного подхода к цифровизации в регионе.

0: Реклама.
1: Эксклюзивная премьера на радио «Гордость». За день до релиза на цифровых площадках. Уже 8 октября. Эксклюзивно и только у нас. «Цветень», «Плясала». Абсолютная премьера. Только в эфире «Радио Гордость». В ближайший четверг.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
1: Радио «Гордость».
4: Привет, я Ники Ви. Слушайте «Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире атомный ледокол. 3 декабря 1959 года был введен в эксплуатацию атомный ледокол «Ленин» — первое в мире надводное судно с ядерной энергетической установкой. Более 500 предприятий Советского Союза создали специально для атомохода 76 новых типов механизмов и более 150 новых образцов оборудования. 30 лет ледокол обеспечивал навигацию на Северном морском пути. Прошел свыше 650 тысяч морских миль, провел во льдах Арктики тысячи судов. В 1989 году атомоход был выведен из эксплуатации. В 2009 ошвартовался в Мурманске у морского вокзала и превратился в арктический выставочный центр «Атомный ледокол Ленин». В 2018 году легендарному ледоколу присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
2: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю «Горная сосна» в подарок.
3: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Радио «Гордость» Самара 88.2 FM.

наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал.

0: за столом поют.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость» вспоминает великих педагогов прошлого и современности. Одним из таких был великий русский писатель Лев Толстой, который во второй половине XIX века открыл в Ясной Поляне школу для крестьянских детей и сам преподавал грамоту, письмо, счет, русскую историю, естествознание, рисование и пение. Сперва идею графа организовать в своем доме бесплатную школу крестьяне встретили с недоверием. Поэтому в первый день лишь 22 ребенка, обутые в новые лапти, робко переступили порог господского дома. Но не прошло и 2 месяцев, как число учеников выросло в 3 раза. Сама школа была известна свободными порядками. Учеников не наказывали за прогулы, им не задавали заданий на дом, никаких телесных наказаний в виде розг. Самым главным было то, что Лев Николаевич построил обучение на полной свободе учеников. Они сидели где хотели, могли спрашивать обо всем, советоваться с другими учениками. На переменах и после занятий Толстой показывал ребятам гимнастические упражнения, играл с ними в городки, бегал на перегонки. Они ходили на речку или в лес, водили хороводы. Детям так нравилось в школе, что они засиживались там допоздна, и граф развозил их по домам. Кстати, учебников тогда не было, и Толстой составил азбуку, по которой затем учились грамоте многие поколения.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: 6. Слушаем своих.
1: Привет, я Маргарита Одясова. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

день за днем, то кровь, то дым под огнем, пеплом трава, кто вчера был молодым, посмотри ему в глаза.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Анапа – один из самых известных курортов юга России. Официальный статус курорта город получил более 125 лет назад, став одним из первых в стране. С самого начала Анапа развивалась как лечебная здравница. Сюда ехали за мягким климатом, теплым морем, минеральными водами и целебными грязями. Но путь к этому был непростым. За свою историю город сменил несколько названий, пока не закрепилась современная Анапа, что в переводе означает «край круглого стола». Когда-то она была турецкой крепостью, которую России удалось отвоевать лишь после 6 штурмов. Сегодня Анапа – это уже не бастион, а солнечный символ отдыха. Здесь древние руины соседствуют с современными санаториями, а шумные пляжи каждый сезон напоминают – Анапа всегда была и остается городом, созданным для отдыха.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Торома. Так в культуре мордовских народов Эрзя и Мокша называется музыкальный инструмент труба. Торома связывается с именем легендарного вождя мордовских народов Великого Тюшти. Согласно преданию, вождь завещал торому своим народам как символ единства и надежды. С тех пор зов сигнальной торомы означает призыв к объединению и готовность прийти на помощь. А еще торома – это фольклорный ансамбль из Саранска, столицы Республики Мордовия. Ансамбль носит имя своего основателя Владимира Ромашкина, которому удалось соединить древнюю магию эрзианских и макшанских песен с современным культурным пространством. Его деятельность по возрождению аутентичного мордовского мужского многоголосия – это настоящий культурный подвиг. Его значение выходит далеко за пределы Мордовии и России. Народная песня «Телине», что в переводе с эрзианского означает «зимушка», сегодня считается одной из визитных карточек ансамбля. Фольклорный ансамбль «Торома» имени Владимира Ромашкина «Телине». Язык исполнения – эрзианский.

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Дявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Знаменитое «Азовское сидение» – так называется героическая оборона крепости Азов от турецкой армии донскими и запорожскими казаками в середине 17 века. 5000 казаков столкнулись с огромной армией Османской империи. Флот, конница, пехота, сотни стенобитных пушек, десятки инженеров из Испании, Швеции, Франции и Венеции. Всего более 200 тысяч воинов. Несмотря на нехватку еды и припасов, казаки смогли продержаться до прибытия подкреплений. Турки пошли ва-банк, понадеявшись на численное превосходство своей армии. Они решили измотать казаков непрерывным штурмом. Гарнизон Азова героически держал оборону и днем, и ночью, отбив все атаки. Под Азовом турки потеряли более 90 тысяч человек. Колоссальным был и моральный урон. Армия великих османов была бита разбойниками и голодранцами, коими высокомерно считали казаков турки. Этот величайший подвиг вошел в историю как пример невероятной отваги нашего народа.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет!
2: Это Веснушка.
1: И Тёма Куба. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! А знали ли вы, что образ Ивана Львовича Татаринова из культового советского романа Вениамина Каверина «Два капитана» был вдохновлен реальными личностями? Среди прототипов этого персонажа был русский географ, исследователь Арктики, родившийся на территории современной Донецкой Народной Республики, Георгий Яковлевич Седов. В начале 20 века его команда отправилась в экспедицию с целью достичь Северного полюса. Путешественники столкнулись с многочисленными трудностями и опасностями арктического плавания, но, вопреки всему, продолжали двигаться к цели. Экспедиция завершилась трагически. На пути к Северному полюсу Георгий Седов скончался. Несмотря на это, его экспедиция помогла расширить знания о полярных регионах и поднять интерес к изучению Арктики. Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Девчонки, а вы знаете, что такое гордость?
2: Ну да, что ты сделал такое особенное, и ты этим гордишься.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, откуда в русском языке взялось слово «сарай»? Впервые в русских письменных источниках оно в привычном нам смысле появляется в середине 17 столетия. Лингвисты считают, что заимствовано слово из тюркских языков, куда, видимо, пришло из персидского. Вот только в языках-источниках сарай – это вовсе не хозяйственная постройка и не развалюха, а дворец. Места для отдыха караван-сараями именовали с восточной пышностью, мол, путники будут жить как во дворце. Крымский бахчисарай – это в буквальном переводе на русский «дворец у парка», «садовый дворец». Кстати, турецкий сарай – тоже близкий родственник нашего русского сарая.
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Здравствуйте, друзья! Это «Зверобой» на Радио

История одной песни. В эфире рубрика «Песни Великой Победы». А вы знаете, что гимн, поющий эскадрильи «Смуглянку», которую все полюбили благодаря замечательному фильму «В бой идут одни старики», написали еще до войны? Осенью 1940 года композитор Анатолий Новиков и поэт Яков Шведов написали песенную сюиту, посвященную революционеру Котовскому. Песня о девушке-партизанке была в числе 7 композиций, однако в довоенные годы ее так и не исполнили. В начале войны автор отнес ее на радио, однако ее отвергли, посчитав малопатриотичной. Однако она очень понравилась руководителю главного военного оркестра страны Александру Александрову. Он включил ее в свою концертную программу. По-настоящему культовой «Смуглянка» стала в 1944 году. Оркестр исполнил ее на концерте в честь Октябрьской революции, который транслировали по радио на всю страну. Песня ушла в народ. В 1973 году Леонид Быков сделал ее главным лейтмотивом своего фильма «Про летчиков-истребителей». Про раскудрявый клен пели многие советские и российские артисты. Послушаем ее в исполнении легендарных Олега Газманова и Надежды Кадышевой.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, мы группа Чапаев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12.00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12.00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Эксклюзивная премьера на Радио «Гордость». За день до релиза на цифровых площадках. Уже 8 октября. Эксклюзивно и только у нас. «Цветень», «Плясала». Абсолютная премьера. Только в эфире «Радио Гордость». В ближайший четверг.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: На орбиту отправился скафандр для выходов в открытый космос «Орлан МКС номер 6». Он абсолютно автономен и в каком-то смысле является мини-кораблем. МКС в данном случае означает модернизированный, компьютеризированный, синтетический. Одна из основных особенностей скафандра – система автоматической терморегуляции. Она поддерживает комфортный для космонавта режим, понижая или повышая температуру воды, циркулирующей по костюму водяного охлаждения. Космонавты перед выходом и во время его выставляют и меняют желательный температурный режим. Благодаря замене резиновой оболочки на полиуретановую, инженерам удалось повысить надежность скафандров. Использование нового материала увеличило срок их службы на орбите. К выходу в открытый космос скафандр готовится автоматически.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: Здравствуйте, друзья. Я Алена Минулина. Специально для радио «Гордость» хочу представить вам свой трек «Петь песни».

0: Реклама. Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
2: Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Когда мы делаем подарок к 150-летию, важно еще и не ошибиться с правильным произношением этого слова. Очень многие люди говорят «ста» вместо «сто». Конечно, ударение в этом слове падает на седьмой слог – к 150-летию. Однако не стоит забывать, что после «т» мы говорим не «а», а четкое такое «о». Во всяком случае, именно такой вариант признают словари русского языка. Один из словарей трудностей русского языка даже специально помечает вариант 150-летие как ошибочный. Поэтому, когда будете поздравлять с таким серьезным юбилеем, не забудьте немножко поднажать на «о».
0: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» представляет. Они прославляют Россию на весь мир. Сегодня страна скажет им спасибо. Четвертая всероссийская премия «Мы верим твердо в героев спорта». На одной сцене Лев Лещенко, Лариса Долина, Валерия, Шаман, Игорь Николаев, Мари Краймбрери, Мия Бойко, Зара, детский хор «Гордость» и многие другие. Ведущие Дмитрий и Михаил Губерниевы. 11 октября, 19.00. Дворец гимнастики Ирины Винер в Лужниках. Билеты на сайте героиспорта.орг. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+. Реклама. ООО «Культура».
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
3: Привет, я Леонсия Эрденко. Слушайте песню группы «Любэ» под названием «Домой» в моем авторском прочтении и исполнении на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Я Дмитрий Маликов. Слушайте мою новую песню на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Гора Крутышка в городе Козловка – это не просто холм с очень крутыми склонами. Именно из-за них возвышенность и получила свое название. Это место, где история и природа сплетаются в единое целое. Здесь жил Николай Иванович Лобачевский. Великий математик, ректор Казанского университета, любил эту землю. Легко представить, как он гулял среди фруктовых деревьев своего сада. Запах сена, шуршание ветвей. Лобачевский экспериментировал с растениями, искал новые сорта. Огурцы вырастали здесь необычайно крупными, а кедры дружно поднимались к небу. «Кедр доживет до 1000 лет», — говорил Лобачевский и мечтал, уже больной ослепший, дожить до кедровых шишек. По иронии судьбы, шишки появились в год его смерти.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.
2: Можно забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
3: Пусть она будет счастлива.
2: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: А сейчас, друзья, настало время представить вам следующего исполнителя, который выйдет на эту сцену. Итак, российская певица Беовульф!
2: Встречаем!
3: Что ж, дорогие друзья, а сейчас я предлагаю нам зажечь свои сердца вместе с огнями земли. Погнали!

0: Дорогие друзья, с вами Сергей Войтенко, заслуженный артист России. Это «Радио Гордость». Слушаем своих.
1: Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не

0: Реклама.
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире радио «Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
1: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире женщина – оперный режиссер. В 1918 году 15-летняя Наталья Сац заведовала детским сектором театрально-музыкальной секции Моссовета. В ноябре того же года по ее инициативе был создан первый в мире театр с репертуаром для детей – детский театр Моссовета. Сейчас это Российский академический молодежный театр. Через 40 с лишним лет, в 64-м, Сац организовала и возглавила первый в мире детский музыкальный театр. Ныне это Московский государственный академический детский музыкальный театр. Сегодня он носит имя своей основательницы. Наталья Ильинична Сац также считается первой в мире женщиной оперным режиссером. Она ставила оперные спектакли не только на родине, но и за рубежом.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: Привет, я Мароша. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Вечные ценности на радио «Гордость».
1: Кавалергарды век недолог, и потому так сладок он. Труба трубит, откинут полог, и где-то слышен сабель звон. Еще ракочет голос трубный,

Напрасно мирные забавы продлить пытайтесь, смеясь. Не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. И как ни сладок мир под луной, лежит тревога на челе. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.

течет шампанское рекою, и взор туманится слегка, и все как будто под рукою, и все как будто на века. Крест деревянный или чугунный назначен нам в грядущей мгле.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Жители Санкт-Петербурга Артема Воронина мобилизовали в сентябре 2022 года. В одном из боев парень получил тяжелое ранение и его комиссовали. Вернуться к привычной жизни ему помог фонд «Защитники Отечества». Специалисты помогли бойцу оформить все льготы и получить выплаты. Сейчас Артем ждет от фонда 3 спортивных протеза. Кроме того, парню помогут переделать квартиру под новые условия жизни. За боевые заслуги наш герой получил Георгиевский крест 4-й степени. В мирной жизни Артем работает прорабом на городских стройках и хочет открыть собственную мастерскую, чтобы обеспечивать семью. Ведь в июне наш боец женился, и теперь они с супругой мечтают о детях. Программа создана при поддержке фонда «Защитники Отечества». Его специалисты оказывают всестороннюю помощь ветеранам СВО и семьям погибших героев в получении документов, выплат, реабилитации, а также в трудоустройстве и профпереподготовке.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость. Это мы.
3: Привет, с вами Валерий Суткин. Я слушаю радио «Гордость». Здесь все свои.

на дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет. Я Зара. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
4: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
5: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Расскажите, пожалуйста, какую музыку пришли послушать?
2: Ну, группу «Любэ». Интересно, конечно. Музыка «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что «Бурлаки на Волге» — это не только полотно Ильи Репина, но и скульптурная композиция, установленная в 2014 году на набережной в Самаре. Изваял ее к очередному юбилею Репина местный потомственный скульптор Николай Куклев. Фигуры бурлаков выполнены с большой точностью. Чтобы придать группе глубину, баржу, которую тащат рабочие, поместили на метр дальше основной композиции на гранитном столбике набережной. Бурлаков в Самаре решили изобразить не случайно. Свою знаменитую картину Репин писал в окрестностях именно этого волжского города.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: и о тех, кто вплетен в небесное кружево, кто уходит в ночь, чтобы стать стихами и песнями,
1: чтобы стать строкой, героем пафосной книжицы. Доля горькая —

0: глаза у них были усталые, светлые, чистые.
1: И глаза у них были
0: усталые, светлые, чистые.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Название песни Шамиля Кашешева «Юрегимнен Сюев» в переводе с кумыкского означает «любовь от всего сердца» или «моя искренняя любовь». Любовь – одна из главных тем в творчестве популярного певца и музыканта. Большинство песен Шамиль исполняет на русском и родном кумыкском языке. «Я хочу, чтобы о моем народе знали и слышали его песни», – сказал певец в интервью. Кумыки – один из самых многочисленных коренных народов Северного Кавказа и проживают практически на всей его территории. Шамиль Кашешев родился в Кабардино-Балкарии, в городе Тырныауз. Это самый высокогорный город не только при Эльбрусе, но и всей России. Певец часто приезжает на малую родину. Здесь очень красиво, вокруг горы, реки, завораживающие виды, говорит Шамиль. И добавляет, Северный Кавказ – это такой регион, где в каждой республике можно найти прекрасную природу. Для меня Кавказ – лучшее место на земле. Шамиль Кашешев, юрегимнен Сюев. Язык исполнения – кумыкский.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Новости на радио «Гордость».
2: Здравствуйте, в студии Любовь Климова.
3: В регионе по нацпроекту «Кадры» провели всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучшие по профессии». В рамках конкурса в Тольятти на базе регионального центра трудовых ресурсов прошли масштабные профориентационные мастер-классы для школьников по востребованным рабочим профессиям. В течение 2 дней площадку посетили более 3000 школьников. Для участников было подготовлено 20 интерактивных мастер-классов, каждый из которых позволил погрузиться в профессиональную деятельность и познакомиться с особенностями конкретной профессии. Для многих учащихся мероприятие стало возможностью не только выполнить практические задания своими руками, но и по-новому взглянуть на рабочие профессии. Современное лабораторное оборудование, исследовательские проекты, обучение педагогов и первые осознанные профессиональные решения школьников – такими результатами работы агроклассов поделились в День учителя преподаватели школы номер 2 поселка Усть-Кинельский. Федеральный проект «Кадры ВПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» открывает в Самарской области новые возможности не только для будущих специалистов, но и для их наставников. Агротехнологическое обучение в школе охватывает ребят 7 по 11 класс. Наряду с углубленным изучением химии, биологии, математики и физики, школьники осваивают дополнительные направления – животноводство, генетику и селекцию растений, биотехнологии и пищевое производство. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев держит на личном контроле вопрос подготовки кадров для АПК, делая акцент на поддержке молодых специалистов и мотивации преподавателей. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Эксклюзивная премьера на радио «Гордость». За день до релиза на цифровых площадках. Уже 8 октября. Эксклюзивно и только у нас. «Цветень», «Плясала». Абсолютная премьера. Только в эфире «Радио Гордость». В ближайший четверг.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Обнинская АЭС – маленький пионер мирного. Это первая в мире АЭС, подключенная к электросети. Именно наша страна показала, как чудовищную мощь атома можно использовать не для разрушения городов, но в мирных целях, на благо всего человечества. Советские ученые во главе с Курчатовым начали проектировать атомную станцию сугубо мирного назначения еще в 1949 году, посреди начавшегося противостояния с Западом. Владимир Малых создал тепловыделяющий элемент, справившись с самой сложной в техническом плане задачей. В 51-м начали строить АЭС. Сразу же заложили толстые стены, чтобы защищать все живое от излучения. Стройка шла 3 года, при этом инженеры понимали, что менять ничего не получится, и обсчитывали оптимальные варианты. Итогом стала АЭС полезной мощностью 5000 киловатт. Когда ТАСС сообщила о ее запуске, даже западная печать оценила, что события куда более важные, чем бомбардировка Хиросимы. Гордимся нашими учеными.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, мы группа «Чапаев». Слушайте наши песни на радио «Гордость».
2: Завяжи мне глаза, пожалуйста, покажи настоящий свет –

0: Реклама.
1: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
2: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна – в подарок.
3: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: В 1935 году в Гамбурге передавался приобретенный СССР пароход «Чевыча». Каково же было удивление немцев, когда они увидели прибывшего за судном капитана в сером пальто, светлых туфлях и кокетливой голубой шляпке. Это была 27-летняя, первая в истории женщина, капитан дальнего плавания Анна Щетинина. Через несколько дней о ней написали все газеты мира. Она провела «Чевычу» через Одессу и Сингапур до Камчатки. Так развеялись вековые суеверия о пребывании дам на корабле. Родилась Анна в начале 20 века во Владивостоке на станции «Океанская». Окончила морской техникум. Работала на Камчатке. Прошла путь от палубного матроса до капитана. В 30 лет ее назначили начальником Владивостокского рыбного порта, который она создала с нуля. В начале войны Щетинина оказалась на Балтике, где год под градом немецких бомб снабжала армии в Прибалтике и эвакуировала людей из Сталина. Однажды она хитро обманула немецких летчиков, имитировав дымовыми шашками пожар на судне. Фашисты пролетели мимо, а Анну наградили красной звездой. После войны на судне Дмитрий Менделеев доставила в Ленинград статуи, похищенные фашистами из Петродворца в период оккупации. Потом Анна вернулась во Владивосток, где возглавила приморский филиал Русского географического общества. Она много преподавала и писала книги, была удостоена звания Героя социалистического труда. Ее именем названы сквер, мыс и улица во Владивостоке.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Курске можно увидеть один из самых больших и необычных современных храмовых куполов России? Он венчает храм Воскресения Христова на территории Курского Знаменского монастыря. Диаметр его 17 метров, вес 20 тонн. Купол единственный, что необычно для традиционных русских православных церквей. Еще одна особенность храма – его не штукатурили. Красный фон и белые декоративные элементы – все нанесено прямо на кирпичную кладку. Строили Воскресенскую церковь в конце 19 века и по моде того времени внутри отделали под мрамор. Тогда подобная отделка ценилась дороже, чем настоящий камень. В советское время храм закрывали, но сейчас передали церкви и восстановили его первоначальный необычный облик.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Город-герой Москва, ты, как и я, влюблен.

0: Реклама. Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона, сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей, сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: радиостанции «Гордость».
1: Ворсма – небольшой старинный городок в Нижегородской области. Первые упоминания о ней относятся к 16 столетию. Город очень красив, он вольготно раскинулся на берегах реки Кишмы и озера Тосканки. Летом здесь постоянно катаются на сапах. Главная достопримечательность – Свято-Троицкий Острово-Езерский монастырь, расположенный в центре озера. После революции его практически разрушили, но уже в наше время удалось восстановить три величественных храма. А еще Ворсма – наживая столица России. Ворсминскому ножу даже посвятили первый в городе музей. Едем в Ворсму и слушаем песню «Разлилась» местной группы «Рок Острова» на радио «Гордость» 97.6 FM в Нижнем и области.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Дорогие друзья, я поэт Влад Маленко и хочу вам сказать, что наконец-то радио.точка превратится в настоящий радиовосклицательный знак, потому что появилась радиостанция «Гордость», и мы ее слушаем.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят. Вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам. Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни, средь полей золотых. Наше время настало,

слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется.

0: строится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «ПТ» не оферта.
6: Это наша с тобой биография.
7: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Наша страна является лидером в области глубоководных исследований. Россия обладает единственной в мире глубоководной атомной подводной лодкой, которую создатели любовно назвали «Лошариком». Она способна погружаться на глубину до 6000 метров и проводить там исследования дна. С помощью этой подлодки были собраны доказательства, необходимые для обоснования российской претензии на акваторию Арктики вплоть до Северного полюса. Поднятые наверх образцы грунта продемонстрировали, что подводный хребет Ломоносова является продолжением Евразийской плиты, которая принадлежит территории России. Обслуживанием уникальной подводной лодки занимается единственный в мире отряд гидронавтов. Кроме «Лошарика», у России имеется два глубоководных аппарата «Мир». Они опускались на дно Байкала, исследовали затонувший «Титаник», а также впервые в истории достигли дна у Северного полюса. Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость».

0: не скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Мясищев – советский авиаконструктор, один из создателей современной дальней авиации. Именно он строил первые в мире стратегические бомбардировщики, оградившие нашу страну от угрозы ядерной войны. А еще Мясищеву принадлежит уникальный самолет «Атлант», доставлявший на Байконур агрегаты от ракетно-космических комплексов. Родился Владимир Мясищев в 1902 году в Тульской губернии в семье купца. Работу начал под руководством Туполева. Его звезда взошла после войны, когда Сталин велел создать межконтинентальный бомбардировщик. У американцев-то уже имелись базы в Западной Европе, которым противопоставить было нечего. Туполев считал, что это нереально, а Мясищев взялся за работу. Так появился мощный бомбардировщик М-4, который натовцы уважительно прозвали «Бизоном». Он вошел в историю человечества как первый серийный межконтинентальный носитель ядерной бомбы. Мясищев впервые использовал уникальные сплавы алюминия и велосипедную схему шасси. Самолет оказался непрост в управлении, и авиаконструктор быстро усовершенствовал свою машину. Так появился 3М. Он был проще в эксплуатации и летал еще дальше. Мясищев считал, что его детище может долететь до любой точки в центре или на юге Северной Америки. Но больше всего Владимир Мясищев любил космос. Под его руководством создали кабину экипажа и многие системы космического корабля «Буран». Уникального корабля, способного доставлять грузы на орбиту и возвращаться с ними. Гордимся своими.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданная при участии ПАО «Банк ПСБ».
2: Радио «Гордость» представляет. Они прославляют Россию на весь мир. Сегодня страна скажет им спасибо. 4-я всероссийская премия «Мы верим твердо в героев спорта». На одной сцене Лев Лещенко, Лариса Долина, Валерия, Шаман, Игорь Николаев, Мари Краймбрери, Мия Бойко, Зара, детский хор «Гордость» и многие другие. Ведущие – Дмитрий и Михаил Губерниевы. 11 октября, 19:00, Дворец гимнастики Ирины Винер в Лужниках. Билеты на сайте героиспорта.орг. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 6+. Реклама. ООО «Культура».
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость? Это когда, наверное, то, что своей родиной гордишься или что-то типа того. Я не смогу, наверное, объяснить.
2: Нет, это даже объяснение подходит. Тоже? Спасибо большое, хорошего вечера.
1: Вам тоже.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Что общего у слова «еда» и «яд»? На первый взгляд ничего, но на самом деле они родственники. Когда-то слово «яд» вовсе не означало отраву. Его древнее значение было гораздо привычнее – «еда» или «то, что едят». Оно происходит от того же корня, что и слова «есть» и «еда». Но со временем смысл изменился. Сначала так могли называть плохую или испорченную пищу, затем отравленную, а позже слово закрепилось только за тем, что опасно для жизни. Получается удивительная история. Слова, которые сегодня кажутся полной противоположностью друг другу, когда-то были почти синонимами. Вот так язык напоминает. Значение слов тоже меняется со временем. И иногда, всего за несколько веков, обычная еда может превратиться в яд.
0: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
2: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Александр Степанов. СТ.
1: Композиция энергичная, мотивационная, в которой звучит, как мне кажется, главный смысл того, что я хотел ей донести до людей. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Даже если сейчас кажется, что есть какая-то тупиковая ситуация, это совершенно не так. Измените к ней отношение и постарайтесь выйти из нее с честью и достоинством. А я буду верить в то, что у вас все получится. Другое дело, СТ на волнах, радио «Гордость».
2: Как будто крылья за спиной моей.

жизни скупиться на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем другое дело.

инвестиции, по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы, самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем другое дело.

слышаться чаще. Спасибо, что позвали. Радиостанция «Гордость» СТ-100.

слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.

0: Реклама.
1: Эксклюзивная премьера на радио «Гордость». За день до релиза на цифровых площадках. Уже 8 октября. Эксклюзивно и только у нас. «Цветень», «Плясала». Абсолютная премьера. Только в эфире «Радио Гордость». В ближайший четверг. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов Диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка», и получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
5: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В объединенной двигателестроительной корпорации создали суперкомпьютер, который способен выполнять 219 триллионов операций в секунду. Новый высокопроизводительный вычислительный комплекс предназначен для проведения сложных инженерных расчетов и будет задействован в первую очередь при создании цифровых двойников авиационных двигателей. Суперкомпьютер сократит время выполнения расчетов, что позволит повысить точность компьютерного моделирования, приблизившись по этому показателю к натурным испытаниям. Часть натурных испытаний сложной техники можно будет заменить вычислительным экспериментом.
0: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость. Самара». 88.2 FM.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Советский режиссер Леонид Гайдай, режиссер «Бессмертных», «Бриллиантовой руки», «Кавказской пленницы» и «Операции И». Только за время проката в кинотеатрах СССР его фильмы посмотрело больше 20 миллионов зрителей. Родился будущий режиссер в 23-м и с молоду мечтал о сцене. В детстве побеждал в конкурсах чтецов, выступая с рассказами любимого Зощенко. В 42-м навык пригодился. Гайдая призвали на войну, где вскоре назначили командиром отделения. Солдаты ценили его поставленный командный голос. После войны Гайдай, несмотря на ранения и инвалидность, стал успешным театральным актером в Иркутске. Потом поехал поступать в московский ВГИК и попал в мастерскую Григория Александрова. В 61-м снял фильм «Пес Барбос» и «Необыкновенный кросс», где впервые ввел бессмертную троицу – Труса, Балбеса и Бывалого. За этим последовали «Операция И» и другие приключения Шурика – «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию». В 70-х Гайдаю удалось исполнить давнюю мечту – снять свою киноверсию «12 стульев». Режиссер обожал роман и несколько раз просил Мосфильм доверить экранизацию именно ему. Всем известный фильм изначально должен был снимать Георгий Данелия. Но зная о мечте Гайдая, он забрал свою заявку. Интересные факты. «Бриллиантовую руку» снимали по мотивам реальной криминальной истории. А роль Кеши Казадоева Андрей Миронов считал вершиной своего творчества.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: LG Energy – значит настоящий друг.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас со мной?
3: Папа, что это за песня?
4: Это реклама Мишек-крутышек из «Перекрестка».
3: Это которым можно настроение менять?
4: Угу.
3: И на рюкзак вешать?
4: И не только.
3: Пап, нам пора в «Перекресток».
4: Получайте Мишек-крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке». Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил, акции, количество призов, срок эмиссии, порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом «Перекресток». ОГН 1870-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
5: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, и схожу в кино я за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40.
7: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич» – точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на опыт.
8: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Тюменская набережная реки Туры – это не просто береговая линия, а настоящий архитектурный шедевр и любимое место отдыха горожан. Четырехуровневая конструкция, облицованная гранитом, стала самой длинной в России и представляет собой уникальное инженерное решение. Прогуливаясь по набережной, можно насладиться живописными видами на реку, старинной архитектурой Тюмени и современными арт-объектами. На каждом уровне набережной можно найти что-то интересное. Прогулочные зоны, смотровые площадки, кафе, рестораны, детские игровые площадки и даже амфитеатр для проведения мероприятий. Знаете ли вы, что набережная является популярным местом для проведения спортивных мероприятий? Здесь проходят забеги, соревнования по воркауту и другие активности. Тюменская набережная реки Туры – это гордость города и символ его развития. Место, где каждый найдет занятие по душе. Набережная показывает, как можно превратить обычный берег в красивую и функциональную зону отдыха.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Популярный певец, автор и исполнитель Магомед Дзыбов родился в ауле Хатажукай в Адыгее. По словам артиста, любовь к музыке он унаследовал от отца, виртуозного гармониста. Вспоминая свою учебу в Адыгейском республиканском колледже искусств, музыкант рассказывал, что тогда не знал ни одной ноты, но многие даже не догадывались об этом. Услышав мелодию один раз, Магомед легко воспроизводил ее на слух. Вместе с братьями он часто выступал на концертах, играя на адыгейской гармонии. Первой песней, исполненной на сцене, стал «Хасбулат» – творчески переработанная версия знаменитого русского романса в современной аранжировке сразу стала хитом. Сегодня в репертуаре заслуженного артиста Республики Адыгея и Республики Кабардино-Балкария Магомеда Дзыбова песни о любви, преданности, о преодолении трудностей и, конечно, об истории родного края. Одна из них «12» – это песня о 12 черкесских племенах. Они держатся вместе, они сильны и хорошо помнят многовековую историю своего народа. Магомед Дзыбов, 12. Языки исполнения – черкесский, русский.

0: Слушайте радио «Гордость». Гордость. Гордость.
1: Здравствуйте, меня зовут Лапина Анастасия, победительница фестиваля «Баллады СВО. Время выбрало нас». Представляю вам свою песню «Любовь не знает расстояний».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: «Голоса народов России» 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд.

0: Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Дявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
2: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
3: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-3911. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
4: Всем привет, это Иван Чебанов, слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая мягкая посадка на Венере. 15 декабря 1970 года советская автоматическая межпланетная станция «Венера-7» совершила мягкую посадку на ночной стороне Венеры. Станция была запущена 17 августа того же года с космодрома Байконур ракетой-носителем «Молния». Информация со спускаемого аппарата поступала в течение 53 минут. По результатам измерений было установлено, что атмосферное давление на поверхности Венеры в 90 раз превышает земное, а температура составляет более 450 градусов Цельсия. Одновременно с исследованием атмосферы производились измерения радиосигнала. Они позволили привязать значение температуры к определенной высоте и зафиксировать их изменения. Кроме того, таким образом вычислили скорость спускаемого аппарата и момент касания поверхности планеты.
0: Радио «Гордость».

проходя, здравствуй, говоришь, будто сквозь меня, будто вдаль глядишь, я кажусь тебе тем, кем был вчера.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Павел Сухой – создатель легендарных сушек, отец реактивной сверхзвуковой авиации. Среди его детищ – Су-2, один из самолетов «Победы», и реактивный истребитель Су-7, который развивал скорость до 2500 км в час и состоял на вооружении у 9 стран мира. Павел Сухой – создатель Су-17, первого в мире массового самолета с крылом изменяемой стреловидности. Родился будущий авиаконструктор на территории современной Белоруссии. Судьбу с авиацией он решил связать, когда увидел самолет Сергея Уточкина в небе над Гомелем. Побывал на фронтах Первой мировой, прапорщиком-артиллеристом, затем работал школьным учителем. Учиться на авиаконструктора начал в 26 лет. Быстро стал правой рукой своего учителя Туполева. Незадолго до Великой Отечественной спроектировал будущий Су-2 и получил средства на создание собственного конструкторского бюро. Су-2 предполагалось сделать целиком из алюминия, но потом пришлось срочно удешевлять конструкцию. Несмотря на это, самолет отличался высокой живучестью и гиб в бою вдвое реже аналогов. После войны Сухой понял, что будущее за реактивными самолетами. Его команда разработала больше 50 конструкций. Среди них современный российский ударный бомбардировщик Су-24 и штурмовик Су-25 «Грач», успешно воевавший от Афганистана до Сирии. Павел Сухой первым удостоился золотой медали имени Туполева за успехи в области авиатехники.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете Радио «Гордость». Гордость – это мы.
3: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Топ покупок месяца.
3: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: А мода C5. Добавить стиля.
4: JQ J7. Впечатлить друзей.
2: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: То, что мы чувствуем по отношению к другим людям.
1: Гордость – это то, что живет в нас, в наших сердцах, за нашу страну, за нашу родину, за нашу семью, за наших близких и, конечно же, за самих себя.
3: Спасибо большое, хорошего вечера!

0: этот маршрут.
1: Верная дружба, все, что нам нужно, и все, что сами можем дать. Верность отчизне, достойной жизни, должна.

0: Писатель и поэт Анри Мюрже. Однажды в каком-то бульварном листке ему предложили написать серию рассказов об обитателях латинского квартала. Очерки, первый из которых был опубликован 1 марта 1845 года, Мюрже назвал «Сцены из жизни цыганщины». Именно слово «цыганщина» по-французски звучит как «богема». Теперь новости шоу-бизнеса и светской хроники, где любят употреблять слово «богема», зазвучат по-новому. Поэтому давайте лучше по-русски.
1: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Мост влюбленных в Тюмени – визитная карточка города. Символ любви и романтики, он не просто соединяет берега, а объединяет сердца, став излюбленным местом для свиданий и свадебных фотосессий. Этот ажурный пешеходный мост, освещенный тысячами огней в темное время суток, особенно прекрасен вечером. С него открывается живописный вид на городскую набережную и исторический центр Тюмени. Свою романтическую историю мост приобрел не сразу. Изначально это был обычный инженерный объект, но после реконструкции в 2003 году он превратился в символ любви. Интересный факт. Каждый год в День семьи, любви и верности на мосту влюбленных проводятся массовые мероприятия для молодоженов и семейных пар. Мост влюбленных – это не просто архитектурный объект, а место, наполненное чувствами, надеждами и мечтами. Это символ города, где ценят любовь и семейные традиции. Он напоминает о том, что любовь – это мост, соединяющий сердца.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Ксения Муравьева искрометно спела эту песню в знаменитом фильме Татьяны Лиозновой «Карнавал», а через год начала репетировать. Но по требованию Лиозновой была приглашена профессиональная певица – Жанна Рождественская. Правда, ее имя в титрах не указали. Вообще, композиция рождалась сложно. Лиознова непременно хотела включить в картину песню про телефон. Перебрав стихи многих поэтов, она выбрала Роберта Рождественского. Музыку писал Максим Дунаевский. И переписывал неоднократно. Лиознова отвергала вариант за вариантом и даже собиралась заменить композитора. В итоге Дунаевский принес первоначальный вариант, выдав за новейший. Как это иногда случается, принят был именно он. На такой сейчас...
1: Не ради Бога, через время протяни голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

0: Основу фильма «Военный полевой роман» режиссер «Военный полевой роман» Тарковский вложил в историю, которая произошла на его ложах. В 1949 году в возрасте фильма он увидел женщину, в которой были влюблены всей служительцы. Он ее не знал, и только уже смеху, а было с красоты не осталось следа. Только странный платье поверх силовики. Она хрипло выкрикивала пирожки. Она когда-то Тарковский не подошел к однополчанке на встречу, и даже не забыл о полчанке. В начале 80-х годов он написал сценарий «Военный полевой роман», остался в центре сюжета «История любви» между фельдшером Алексеем и медсестрой Любой, чьи мальчики разошлись после войны. Но все киностудии отказали ему в съемках, и когда не хотел снимать фильм, просто выявил стоимость и эффективность. Однако выдали мизерный бюджет – 380 тысяч рублей. В итоге фильм посмотрел почти 15 миллионов человек. Он был номинирован «Миллионов человек». Лучший фильм не на странном языке. Лучший фильм приз за лучший сценарий на международном фестивале. На Испании, международном фестивале в Испании.
1: Радио «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость».
1: Не думай о секундах свысока. Наступит время –

мгновение, мгновение, мгновение, мгновение, спрессованы в года, мгновение, спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновенье, где последнее. У каждого мгновенья свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому без

ты порой почти полжизни ждешь. Когда оно придет, твое мгновение, придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг. От первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время —

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет! Я Дмитрий Ревякин, группа «Калинов мост». Слушайте «Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Виктор Ан – великий российский конькобежец корейского происхождения, один из величайших спортсменов. 20-кратный чемпион мира, 6-кратный абсолютный чемпион мира и 6-кратный олимпийский чемпион. Все это Виктор Ан. 7 раз конькобежец выигрывал чемпионат Европы, 6 раз – азиатские игры. Любого из множества его достижений хватило бы на то, чтобы прославить спортсмена. Но Виктор Ан никогда не относил себя к любым. Он единственный в своем роде лучший в 21 веке на шорт-треке. Родился будущий российский спортсмен в Южной Корее в многодетной семье. Конькобежцем хотел стать всегда, с тех пор, как мальчиком увидел выступления корейских спортсменов на Олимпиаде. В 2006-м он стал первым корейским конькобежцем, завоевавшим 3 золотые медали в личном первенстве на Олимпиаде в Турине. Увы, но успехи спортсмена на льду соседствовали с конфликтом внутри корейской сборной. После 3 лет борьбы семья Виктора Ан посоветовала ему переехать в Россию, где спортсмену создали хорошие условия. Он блестяще выступил на Олимпийских играх в Сочи, получил еще 3 золотые медали. Вместе с Виктором в нашу страну приехала жить его супруга. Виктор Ан вошел в историю конькобежного спорта, сделав шорт-трек чрезвычайно популярным. Его прославила зрелищная техника преследования. Ан долго шел за своим соперником, а затем делал мощный рывок к победе. Кстати, свое русское имя конькобежец взял в честь Виктора Цоя.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, Радио «Гордость». Это Сергей Нехаенко. Слушайте нашу совместную песню с группой «Город 312. Дальше жить».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Особняк Рябушинского на Малой Никитской в Москве – шедевр русского модерна. Его создал знаменитый архитектор Шехтель для мецената Рябушинского, того самого, который стоял у истоков ЗИЛа. Дом изначально сочетал несочетаемое – строгие квадратные окна, а на них – очертания деревьев. Вдоль второго этажа – огромная мозаика с орхидеями. Внутри начиналась сказка. Мраморная лестница спиралью, светильник в виде медузы, приглушенный зеленоватый свет. По задумке архитектора, первый этаж символизировал подводный мир, второй – земной. Потайной этаж, где Рябушинские спрятали старообрядческий храм, символизировал небо. После революции прежние владельцы уехали, а особняк изъяло государство. В нем поселили Максима Горького, вернувшегося на родину. Писатель, кстати, находил новый дом, особенно лестницу, нелепыми. Однако именно здесь, среди декадентских интерьеров, советские писатели придумали социалистический реализм.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

История одной песни. С чего начинается Вологда? С резного палисада и присказки «В Вологде где-где-где». Ее знают даже те, кто в городе никогда не был. Известная песня давно стала неофициальным гимном старинного русского города. Однако мало кто знает, что судьба ее была непростой. Слова в 1956 году написал Михаил Матусовский, автор песен «Подмосковные вечера», «С чего начинается Родина», «Старый клен» и других советских хитов. Первым исполнителем Вологды был Владимир Нечаев. Но песня тогда не ушла, что называется, в народ и была забыта на 20 лет. В 1976 году у Матусовского был творческий вечер в колонном зале Дома Союзов, на котором выступал белорусский ансамбль «Песниры». Они вспомнили Вологду и стали работать над песней. Именно уроженец Вологды, музыкант ансамбля Владимир Николаев, уговорил ребят исполнить эту песню и создал культовую аранжировку с проигрышами на баяне. Как вспоминал солист Владимир Мулявин, «Мы считали, что это будет одноразовый номер». И невероятный успех песни на концерте был для них большой неожиданностью. Заставили петь на бис. Так песня «Вологда» обрела новую жизнь и до сих пор является одной из визитных карточек песниров и со временем стала неофициальным гимном Вологды.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, родные! Это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша» 18+.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими, поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Тысяча поводов для гордости. Первый в мире светодиод. Выдающийся советский физик, исследователь полупроводников и изобретатель первой половины 20 века Олег Лосев первым в мире открыл электролюминесценцию полупроводников. Он обнаружил свечение в точке контакта двух разнородных материалов при протекании электрического тока. Наблюдение было опубликовано им в советском журнале «Телеграфия и телефония без проводов». А в 1927 году Лосев получил патент на устройство, которое считается прототипом современного светодиода. В патенте это устройство было названо «световое реле». В своем открытии 23-летний Лосев сильно опередил свое время. В конце 20-х годов еще не было ни теоретического обоснования этого явления, ни терминов «полупроводник» или «светодиод». Стоит отметить, что за несколько лет до этого 19-летний Лосев изобрел «Крестодин» — радиоприемник, не содержащий электронных ламп и осуществляющий усиление принимаемых сигналов с помощью кристаллического детектора.
1: Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, как в русском языке появилось слово «хулиган»? Это заимствование, причем недавнее. Словари зафиксировали его лишь в начале 20-го столетия, причем широкое распространение оно получило только после революции. Лингвисты считают, что в русский «хулиган» проник из немецкого, но вообще язык-источник – это английский. «Хулиган» или «О-хулиган» — это фамилия, которой сочинители английских музыкальных комедий XIX века наделяли персонажа карикатурного ирландского уголовника. К концу XIX века в Англии появилось несколько молодежных банд в честь подобных персонажей, назвавших себя хулиганами. Так, слово вошло во многие европейские языки — в немецкий, в чешский и в наш. Со временем сложилась легенда, что якобы в Лондоне даже жила семья уголовников «хулиган». Но это, скорее всего, неправда.
0: Радио «Гордость».

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: Казань – один из самых ярких городов нашей страны. Здесь Европа встречается с Азией, а православие – с исламом. Основана Казань была как форпост Волжской Булгарии, могущественного государства, сложившегося в Поволжье в середине века. Возраст города сейчас оценивают в 1000 лет. Сердце Казани – ее Кремль, один из старейших в нашей стране. Две мировые религии мирно живут здесь вместе. И православный Благовещенский собор, и главная мечеть Татарстана Кул-Шариф, известные достопримечательности древней крепости. Самую старую каменную мечеть Казани Марджани воздвигли еще в конце 18 столетия. Она продолжала принимать верующих даже в годы СССР. Гордость города – музей изобразительных искусств. Он расположен в красивейшем особняке, построенном в стиле модерн. В нем можно увидеть работы Ивана Шишкина, Александра Бенуа и Бориса Кустодиева. Казань по праву гордится и своими парками. Самый известный, пожалуй, парк тысячелетия, созданный на месте ветхой застройки в начале нулевых. С Казанью связано немало людей, которыми гордится наша страна. В местном университете трудился Николай Лобачевский. Здесь учился Лев Толстой, известный советский и российский писатель Василий Аксенов, уроженец Казани. Известность он получил еще в 60-е, когда начал печататься в «Юности» и «Новом мире». Славу Аксенову принес гениальный роман-пародия «Джин Грин. Неприкасаемый». Его романы «Остров Крым», «Московская сага», «Вольтерьянцы и вольтерьянки» были литературными символами эпохи.
0: Вы слушаете радио «Гордость». «Гордость» — это мы.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
5: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, Радио «Гордость». Это Никита Лович. Я родом с Кубани, автор и исполнитель. Рад представить вам свою песню. Она называется «Плач, малыш».

Мой сын ушел на СВО, его призвали 5-го, им там звонить нельзя так часто. Я думаю, нормально все, а как твои дела? Она заплакала, но про себя ведь вслух ей стало стыдно.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ранцевый парашют – гениальное изобретение, покорившее мир и спасшее тысячи жизней. Мало кто знает, что его создал русский офицер и драматург Глеб Котельников. На это его вдохновила первая в Российской империи авиакатастрофа. Она произошла прямо у него на глазах на комендантском аэродроме в Санкт-Петербурге. Но Котельников не сразу пришел к ранцевой конструкции. Первая модель парашюта весила больше 12 килограммов, а стропы были не из капрона, а из шелка. И хотя военные скептически отнеслись к изобретению, именно парашют Котельникова спас жизни не только летчикам, но и стал неотъемлемой частью снаряжения десантников. Один интересный факт. Котельников, запатентовав свое изобретение, передал все права на него российскому правительству, отказавшись от личной выгоды.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Лиза Лекомцева. Автор и исполнитель удмуртских и русских песен.
1: Права и свободы человека – это не просто строчки в законах, а то, что делает нашу жизнь по-настоящему человеческой. В нашей стране права и свободы закреплены в Конституции. Они делятся на несколько групп, и каждый отвечает за свою сторону жизни. Но сейчас не об этом. Просто важно понимать, что права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого. Свобода слова не дает права оскорблять и разжигать ненависть. Право на частную собственность не означает, что можно вредить окружающей среде и мешать соседям. Особенно ценно, что в современном мире права человека не только провозглашаются, но и защищаются. Для меня права и свободы – это про уважение к человеку как к высшей ценности. Это про то, что каждый из нас имеет право на свой голос, на свою историю, на свое место под солнцем. Права и свободы человека – это фундамент справедливого и гуманного общества. И они нужны не для красивых слов, а для того, чтобы каждый мог жить с достоинством и верой в завтрашний день.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Син Егум Уи Сурец. В переводе на русский «Твой образ всегда перед моими глазами». Эта фраза стала названием одной из самых известных композиций молодого и популярного исполнителя Алибека Казарова. В балладе поется о безответной любви с первого взгляда. Девушка мелькнула как видение и исчезла как тень. Но ее образ навсегда запал в сердце парня. Прекрасный и недосягаемый, он остался в памяти влюбленного навсегда. Алибеку Казарову 25 лет. Он родился в городе Баксане, недалеко от Нальчика, столицы Кабардино-Балкарии. В семье царила атмосфера традиционной музыки родного края. Его дед выступал в государственном академическом ансамбле Кабардино-Балкарской республики «Кабардинка», а дома часто пел душевные народные песни. Маленький Алибек подпевал и уже с 12 лет начал исполнять сольные композиции. Выступление Алибека Казарова отмечено наградами ряда республиканских, а также международных конкурсов и фестивалей. Алибек Казаров, Син Егум Уи Сурец. Язык исполнения черкесский.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: В эфире детский хор «Гордость». Новые яркие голоса звучат вместе с признанными звездами. Встречайте! Хор «Гордость» и Вера Алдонина. «Прекрасное далеко».

0: Реклама.
1: Эксклюзивная премьера на радио «Гордость». За день до релиза на цифровых площадках. Уже 8 октября. Эксклюзивно и только у нас. «Цветень», «Плясала». Абсолютная премьера. Только в эфире «Радио Гордость». В ближайший четверг.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.
3: С вами Николай Расторгуев. Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Гальванопластика – метод обработки поверхности и копирования предметов, изобретенный еще в XIX веке российским физиком Борисом Якоби. Он до сих пор применяется в скульптуре, в ювелирном деле, при производстве грампластинок и автомобилей. Суть его в том, что под воздействием электрического тока поверхность любой сложности покрывается ровным слоем металла из раствора. Появилась гальванопластика так. Борис Якоби поместил медно-цинковый элемент в раствор натриевой соли, через который пустил ток. Под его действием медь растворилась и осела на цинковой болванке, точно повторив ее форму. Изобретением российского физика восхищались известные ученые того времени Александр фон Гумбольдт и Майкл Фарадей. Его использовали для производства архитектурных украшений Зимнего дворца и Исаакиевского собора в Петербурге. Прошло больше 100 лет, но гальванопластика используется до сих пор. Метод прост, надежен и воспроизводится даже в домашних условиях.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что изначально фраком в нашей стране называли домашнюю одежду, в которой светские люди не выходили к гостям? Само слово это попало к нам в середине 18 столетия из Англии. Изначально в английском языке оно применялось к широкому набору предметов гардероба от пальто до детских костюмчиков. И у нас тоже поначалу так называли и воротник у женской шубы, и разновидность мужского домашнего халата. Но во второй половине 18 века слово «фрак» попало во Францию, и там приобрело современное значение. А сам предмет гардероба стал страшно модным. При императоре Павле I фраки у нас были под запретом, так как пользовались большой популярностью у французских революционеров. В эпоху наполеоновских войн они вернулись в российский мужской гардероб, но еще какое-то время ассоциировались с модным бунтарством.
0: Радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость».
1: Есть дни, что храним мы в душе, сквозь годы проносим. Тебя привела в сентябре

плечам прикоснулась. О, как же твой взгляд был красив, что плавился в воздух. Забыть его выше всех сил уже слишком поздно. И вдруг пронеслось в голове: нет, так не бывает. Когда ты сказал тихо мне,

0: сентября в сердце разжег костры, губ твоих сладкий конвой, и снова жар в груди. Дай надышаться тобой, осень моей любви.
1: Я словно тебя вспоминал, мой сон незабытый, как будто все грани души вдруг стали открыты. И хоть я не мог объяснить, но чувства терзали, что в жизни какой-то другой друг друга мы знали. И твой поворот головы, и смех твой игривый, и сочные губы твои, ведь так же все было. И то, как ты взглядом своим ласкаешь, волнуя, Бог мой, кроме этой любви другой не хочу я.

0: согрел мою.
1: Осень, останься со мной, времени сжав спираль. Ведь ты вернулась, Бог мой, сквозь вековую даль.

0: лучшая осень моя, та, что так долго ждал, где поцелуй сентября страстью своей сжигал.
1: Боже, как сладок он был, хмель сумасшедший твой, и навсегда покорил, так как никто другой.
0: Сердцем узнать тебя смог, и так безумно любя, как же я ждал, видит Бог, лучшая осень моя.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Иван Ефремов – пример успешного писателя-фантаста, который был одновременно крупным ученым. Он основал тефономию – новый раздел палеонтологии и археологии. Его считают одним из отцов палеонтологии. Ефремов был первым, кому удалось соединить биологические и геологические знания для развития науки. Путь ученого был фантастичен. В 10 он остался один, став сыном Красного полка в Гражданской войне. Затем отучился на штурмана и ходил по Тихому океану. Судьба свела будущего исследователя с биологом Петром Петровичем Сушкиным, который заинтересовал молодого моряка палеонтологией. Ефремов был удачлив. В одной из первых экспедиций он обнаружил скелет ветлугозавра, став вторым в мире человеком, кому удалось найти останки этого древнего ящера. Его экспедиция в Монголию принесла грандиозные результаты. Советские ученые собрали 70 тонн коллекций там, где до них американцы не нашли ничего. А еще Иван Антонович был одним из самых популярных отечественных фантастов, как у нас, так и за рубежом.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
4: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ L-FS77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Тюмени налажено первое в России производство по выпуску чековой термоленты. Чековая лента изготавливается из высококачественного российского сырья и производится на современном оборудовании, соответствующем всем требованиям и стандартам. Мощность производства составляет 1600 тонн продукции в месяц. Чековая термолента признана одним из 100 лучших товаров России и Тюменской области. Эксперты номинации «Продукция производственно-технического назначения» высоко оценили качество термоленты и ее роль в импортозамещении.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

Утром их нашла под елкой, а за старым шкафом портфель без ручки и летняя шляпа. Кто-то хитрый и большой наблюдает.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Наталья Дебелева. Северодонецк, 2023.
2: Разрушен и почти приговорен. Его нутро асфальтовое вспорото. Последним уцелевшим фонарем нависло солнце над горелым городом. Поломанные челюсти домов, часовни с закопченными глазницами. Шел бой, и купол неба был багров, и мир трещал по шву, как будто ситцевый. А шов он здесь, на речке, на степях. Неровный край, суровая окраина. Здесь русский дух на диво незачах. Шумит ветрами, дышит в губы раненым. Здесь клином свет, и чаша горя всклинь. Хлебни, и вкус вовек не позабудется. Но вот уже идет себе, прикинь, вдоль черных стен, оставшихся от улицы, и клеит объявление подряд девчонка лет 11 от роду. Хорошим людям в дар отдам котят. И солнце светит, значит, жить и городу.
3: Северодонецк с его мертвыми многоэтажками забыть невозможно, говорит автор прозвучавшего стихотворения, поэт Наталья Тебелева. Это очень больно и очень страшно. Но когда мы ехали по городу в ноябре 2023 года, ребята, которые были там уже не первый раз, то и дело отмечали. О, вот еще один дом отремонтировали и заселили. О, автобусы пошли по маршруту. А потом моя подруга, волонтер, увидела на одном из домов это объявление про котят, которых отдают в добрые руки. И стало понятно, что Северодонецк жив, что он действительно встает из руин, как восстанут из пепла и другие города и села нашей многострадальной земли.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Успех группы «Ойме» связан не только с уникальными фольклорными находками, креативным подходом и исполнительским мастерством, но и с тем, что в каждую песню музыканты и вокалисты вкладывают душу. «Ойме» в переводе с эрзянского как раз и означает «душа». В основе многих композиций группы «Ойме» – фольклор мордовских народов Эрзя, Мокша, Шокша, собранный в результате собственных этнографических экспедиций. Современная аранжировка позволяет сделать из обрядовых, лирических и жанровых народных напевов настоящие хиты, близкие и понятные сегодняшнему слушателю. Среди них «Чавка» в переводе с эрзянского «галка». Песни объединяют фольклорные мотивы, современный бит, женское многоголосие и звучание йохикко, традиционного финно-угорского струнно-смычкового инструмента. В припеве звучит цитата народной масленичной песни, а в куплетах авторский текст о любви, ожидании единственного и магии притяжения. «Ойме», «Чавка», языки исполнения эрзянский,

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Гявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире широкофюзеляжный турбовинтовой самолет. Таким самолетом стал знаменитый Ан-22. Этот огромный транспортный самолет, предназначенный для перевозки тяжелых и крупногабаритных грузов, еще более известен как Антей, по имени героя греческой мифологии, великана необоримой силы. Первый Антей поднялся в воздух в 1965 году. За последующие 10 лет на этом самолете был установлен 41 мировой рекорд дальности, грузоподъемности и скорости для машин такого типа. 12 из этих рекордов установила летчик-испытатель Марина Попович, первая и единственная женщина в мире, пилотировавшая самолеты такого класса.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, откуда в русском языке появилось слово «манатки»? Владимир Даль в своем словаре зафиксировал его ближайших родственников, например, существительное из архангельского регионального говора «манатья» – старая поношенная рубашка. Современные лингвисты считают, что и манатки, и манатья, как старая одежда, восходят к древнерусскому слову «манатьяже», которое в старину обозначало «мантию» или «плащ». Это слово, в свою очередь, было заимствовано из древнегреческого. Оттуда же оно попало в латынь, где превратилось в мантию царствующей особы. Так что простецкие манатки – ближайшие родственники коронационных одеяний из музеев.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Алексей Батян – известный советский разведчик и прототип майора Вихря из произведений Юлиана Семенова. Он совершил множество подвигов, включая организацию диверсии в тылу врага и участие в обороне Москвы. Алексей родился в 1917 году в Белоруссии. После школы поступил в педагогическое училище, а в 22 года его призвали в польскую армию. В 1939 году во время вторжения немцев он сумел сбить 3 вражеских самолета. После возвращения в СССР он был включен в кадровый резерв органов НКВД. С началом Великой Отечественной войны Батяна направили на фронт, где он выполнял задания, которые до сих пор остаются под грифом «секретно». Настоящая же слава пришла к разведчику, когда он начал совершать диверсии в глубоком тылу врага, уничтожая коммуникации и линии связи врага. Один из его самых известных подвигов – спасение города Кракова, где он подорвал склад боеприпасов, предотвратив уничтожение культурных памятников. Товарищ Батян выполнил более 50 опасных задач и получил множество орденов. В 2007-м ему присвоили звание Герой России. Разведчик прожил 103 года, оставив после себя наследие настоящего патриотизма и мужества.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Наталья Подольская, певица.
1: Для меня любовь к родине – это не красивые слова, а чувство, которое подтверждается поступками. Это желание оставить после себя что-то хорошее, сохранить то, что создавалось многими поколениями до нас, и сделать все возможное, чтобы у наших детей было достойное будущее. Когда я слышу слова «служение Отечеству», я думаю не только о подвигах, которые навсегда вошли в историю. Прежде всего, это ответственность каждого человека за то, что происходит вокруг него. Ведь судьба страны складывается из судеб миллионов людей, из их отношения к своему делу, к близким, к своему будущему. Честно выполнять свою работу, воспитывать детей, сохранять культуру, помогать тем, кто нуждается в поддержке, каждый выбирает свой путь, но всех объединяет желание приносить пользу своей стране. Я всегда с большим уважением отношусь к людям, которые не ждут благодарности или признания. Они просто делают свое дело добросовестно, понимая, что именно из таких ежедневных усилий складываются сила и благополучие государства. Наверное, именно в этом и проявляется настоящая ответственность за судьбу Отечества.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Самый массовый биплан в истории. В 1927 году под руководством советского авиаконструктора Николая Поликарпова был построен самолет, ставший легендарным. Это двухместный биплан У-2. «У» от слова «учебный». Легкий, надежный, простой в управлении, самолет предназначался для обучения пилотов гражданской авиации. Модель оказалась настолько удачной, что появилось множество модификаций. «У-2» использовался в связи, лесоохране, санитарной авиации, аэрофотосъемке и других областях. В первую очередь в сельском хозяйстве. Отсюда и народное название «кукурузник». Во время Великой Отечественной войны многие У-2 оборудовали как легкий ночной бомбардировщик. В 1944 году, после смерти Поликарпова, самолет переименовали в По-2 в честь конструктора. Всего было произведено более 33 тысяч экземпляров. По-2 до сих пор считается самым массовым в мире бипланом.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

не тот, а мне нужна твоя сырость. Здесь я стал мудрей, и с городом дождей мы мазаны одним миром.

0: А мне нужна твоя сырость. Здесь я стал мудрей, и с городом дождей мы мазаны одним миром.
1: Гордость – это семья. Берегите близких.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Мария Ватутина. Поэма «Улов». Фрагмент номер 7.
2: Едем по степи Донецкой. Мокрый снег и ночь в степи. Мы читали в части Энской час назад свои стихи. Был разрушен дом громада, кроме парочки цехов, где набилась ардебригада ради этих вот стихов. Под финал зажгли лампасы, а бойцы все шли и шли, словно мы боеприпасы им на точку подвезли.
3: Поэму «Улов» Мария Ватутина написала в дороге, что называется «По горячим следам». В конце декабря 23-го года в составе агитбригады она выезжала на Донбасс. Певцы, музыканты, поэты проехали с новогодними концертами по воинским частям. Выступали вблизи линии фронта, в пунктах временной дислокации. Сильные впечатления от встреч с бойцами, от небезопасных поездок нашли отражение в стихах. В итоге они сложились в поэму из 10 частей эпизодов.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: В композиции «Гара и тьмарец» фольклорного ансамбля «Торома» имени Владимира Ромашкина поется о тайной любви молодой девушки. И, конечно, это не единственная лирическая песня популярного музыкального коллектива из Саранска. В музыкальном фольклоре любого народа много песен о любви – счастливой и несчастной, явной и тайной. Традиционные песни народов Эрзи и Мокша – не исключение. В начале 90-х годов прошлого века аутентичное звучание мордовского мужского многоголосия считалось практически утерянным. Огромный вклад в сохранение и восстановление драгоценного культурного наследия внес фольклорист, музыкант и кинодокументалист Владимир Ромашкин. Сегодня его миссию продолжают участники ансамбля, которому в 2017 году присвоено имя основателя. Дело Владимира Ивановича живет в каждой песне, в каждом многоголосном аккорде, в бережном отношении к слову и музыке предков. Пока звучит «Торома», жива связь времен, жив дух народа. Фольклорный ансамбль «Торома» имени Владимира Ромашкина. «Гара и тьмарец». Язык исполнения – Макшан.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Озера синие, как родины глаза.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В истории Отечественного флота есть особенное имя – учебно-научное судно «Батайск». Когда-то оно начинало свой путь как морской углерудовоз, но вскоре превратилось в настоящую плавучую лабораторию. На борту аудитории, лаборатории, библиотека и даже спортзал. Здесь будущие мореплаватели учились, проходили практику и одновременно участвовали в научных экспедициях. «Батайск» бороздил воды Северной Атлантики, Балтики, Средиземного и Баренцева морей. Для многих курсантов именно это судно стало первым университетом под парусом. Местом, где знания соединялись с морем и настоящей жизнью. Сегодня судно уже нет в строю, но память о нем живет. «Батайск» стал символом того, как наука и образование могут идти в одном плавании.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Первый российский агробеспилотник С-80 компании «Транспорт будущего» прошел сертификацию в Росавиации и может использоваться для коммерческих работ. Дрон предназначен для точечного внесения удобрений и средств защиты растений, обладает полезной нагрузкой 40 килограммов и способен обрабатывать до 18 гектар в час. Этот беспилотник не только единственный на сегодня сертифицированный агродрон, но и первый такой аппарат, у которого налажено серийное производство. На заводах компании в Тольятти и Белгородской области производится 100 дронов ежемесячно. Но уже в ближайшем будущем компания планирует выпускать по 250 таких дронов каждый месяц. История одной песни. Впервые песня «Луч солнца золотого» прозвучала 1 мая 1973 года на премьерном показе мультфильма «По следам бременских музыкантов». Над музыкой для серенады «Трубадура» работал композитор Геннадий Гладков, а его рок-н-ролльные мотивы сделали героев мультика первым советским рок-бендом. Уже через два года после премьеры вышло 28 миллионов пластинок с песнями «Трубадура» и компании. Кстати, текст песни дался поэту Юрию Энтину нелегко. Когда Гладков отдал музыку, он два месяца не мог подобрать к ней слова. Но «Луч солнца золотого» все же взошел в исполнении Муслима Магомаева. Именно его пригласили озвучить Трубадура во второй части истории про музыкантов. Сам мультик настолько полюбился зрителям, что в октябре 2009 года в Хабаровске установили скульптуры героев в композициях «Принцесса и Трубадур», «Осел», «Пес», «Кот и петух», «Король и сыщик», «Трио разбойников» и «Атаманша». Помнит хит и в наши дни, его часто перепевают разные исполнители. Не так давно песню исполнили солисты нижегородской рок-группы Ума Турман. Также она стала главным саундтреком, вышедшим в 2023 году киноремейке «Бременские музыканты». Ну а мы послушаем песню в первоначальном варианте в исполнении неподражаемого Муслима Магомаева.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Мясищев – советский авиаконструктор, один из создателей современной дальней авиации. Именно он строил первые в мире стратегические бомбардировщики, оградившие нашу страну от угрозы ядерной войны. А еще Мясищеву принадлежит уникальный самолет «Атлант», доставлявший на Байконур агрегаты от ракетно-космических комплексов. Родился Владимир Мясищев в 1902 году в Тульской губернии в семье купца. Работу начал под руководством Туполева. Его звезда в зашла после войны, когда Сталин велел создать межконтинентальный бомбардировщик. У американцев-то уже имелись базы в Западной Европе, которым противопоставить было нечего. Туполев считал, что это нереально, а Мясищев взялся за работу. Так появился мощный бомбардировщик М-4, который натовцы уважительно прозвали «Бизоном». Он вошел в историю человечества как первый серийный межконтинентальный носитель ядерной бомбы. Мясищев впервые использовал уникальные сплавы алюминия и велосипедную схему шасси. Самолет оказался непрост в управлении, и авиаконструктор быстро усовершенствовал свою машину. Так появился 3М. Он был проще в эксплуатации и летал еще дальше. Мясищев считал, что его детище может долететь до любой точки в центре или на юге Северной Америки. Но больше всего Владимир Мясищев любил космос. Под его руководством создали кабину экипажа и многие системы космического корабля «Буран». Уникальный корабля, способного доставлять грузы на орбиту и возвращаться с ними. Гордимся своими.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Необычная прогулочная зона в центре Мурманска вдоль улицы Воровского. Музыкальная аллея. Название связано с тем, что она находится рядом с областной филармонией и колледжем искусств, откуда часто доносится классическая музыка. Аллея состоит из широкого пешеходного тротуара, выложенного брусчаткой, декорированного цветниками и газонами. Вдоль тротуара высажены хвойные деревья. В ансамбль входят скамейки, выполненные в форме клавиш фортепиано, и светящиеся арки в виде сердец. Вечерами они загораются неоновыми огнями. А еще аллею называют сердечной и считают одним из самых романтичных мест России. С аллеи открывается вид на смотровую площадку пешеходной лестницы, где установлен памятник Николаю Чудотворцу.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Поэт Наталья Тебелева.
4: Человек – существо, безусловно, социальное. А потому понятия взаимопомощи и взаимоуважения на самом деле ключевые. Именно на них строятся здоровые отношения в любом коллективе, какого бы он ни был размера и какую бы функцию ни выполнял. Именно они лежат и в основе дружбы. При этом «взаимо» здесь означает бескорыстие, а не ожидание ответа на уровне «ты мне, я тебе». Это очень важно. А если согласиться с тем, а я с этим согласна, что каждая страна, каждый народ – это некая соборная симфоническая личность, то этот же принцип легко экстраполируется и на межгосударственные отношения.
2: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Екатерина Яковлева, генеральный продюсер Международного фестиваля документального кино «Артидок. Время наших героев».
5: Вот вопрос личного характера. Что именно вас вдохновило заняться документальным кино и кто ваш любимый режиссер?
6: Ух ты! Мой любимый режиссер Эмир Кустурица. Но он, правда, художественное кино. Но у него такое художественное кино, которое тоже очень близко, на самом деле, к документальному. Документальное кино тоже очень прекрасно снимает. Про Марадону он снял.
5: Да.
6: Чудесный совершенно фильм. Что меня вдохновило? Я была новостным корреспондентом долгое время. Работала на телеканале «Россия» в программе «Вести», «Вести недели». Вот. Потом ушла на «Арти». Сначала снимала автором, да, документальные фильмы. Вот. Потом возглавила эту историю. И иногда продолжаю, как бы, быть играющим тренером, так называем это, да, потому что, ну, это же чистое творчество, да, то есть это, причем это творчество, которое дает сама жизнь. Вот как говорят, что в художественном кино режиссер является Богом, а в документальном кино Бог является режиссером. И ты просто идешь за тем сценарием, который тебе дают сверху. И твоя история, главное, успеть это запечатлеть. Успеть включить камеру или иногда не выключить камеру. Да, и продолжать наблюдать. Наблюдаешь за жизнью, видишь вот эти перипетии, и потом в виде интересной истории доносишь это до зрителя. Ну, это же потрясающе. Я даже не знаю, что может быть интереснее, правда.
5: Приходите обязательно на международный фестиваль «Артидок. Время наших героев», Национальный центр России, с 21 по 23 февраля. Но, конечно, поступают вопросы, в первую очередь из регионов, что после фестиваля, где можно будет эти фильмы увидеть, и будет ли какой-то тур в регионы?
6: Да, обычно мы так и делаем. Вот уже сейчас третий год, да, мы собираемся ехать по городам. Вот сейчас у нас в планах Кострома, уже все договорено, сценарий уже пишем фактически в апреле. Потом будет у нас Республика Сербская, и Сербия тоже будет, но это вот, да, за рубеж. По нашим регионам в России обязательно еще поедем. Сейчас все это в плане обсуждения. Но есть такой момент, что у нас регионы берут эти фильмы и показывают их сами у себя в кинотеатрах. То есть фильмы фестиваля «Время героев» с фондом кино мы сотрудничаем. И там каждый месяц во многих, на самом деле, просто вам надо найти, кинотеатрах фонда кино идут показы наших фильмов. По всей стране, там 220 кинотеатров, по-моему. Вот, поэтому работаем с регионами, прям отдаем, как это называется, франшиза. То есть, да, вот они берут и показывают у себя. Кто-то в библиотеке кое-где поменьше, кто-то, значит, в кинозале. И таким образом мы распространяем. Очень сильно у нас берут эти фильмы сами региональные телекомпании. Тоже с удовольствием, как бы, все это показывают. И вот фильмы «Арти» мы передаем. А у нас на «Арти» больше 130 фильмов. Я уже тоже не считала давно. Именно о специальной военной операции снято. То есть это огромная работа проделана за эти годы.
2: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас. В Луганской Народной Республике заработал завод по производству растительного масла. Завод «Беловодский элеватор» в поселке Меловое. Предприятие со столетней историей. В советские годы оно было одним из крупнейших в регионе. После распада Советского Союза производство было заброшено. Сейчас завод обрел вторую жизнь и уже восстановил более 40% производственных мощностей. Запущен прессовый цех, восстановлена котельная, приобретено новое лабораторное оборудование. Рабочие места получили 125 жителей Мелового. Планируется строительство экстракционного цеха по производству шрота для откорма животных. Это позволит на 10% увеличить производство основного продукта. В ближайшее время предприятие планирует увеличить объемы производства и начать работать в полную мощность. Модернизация позволит ему конкурировать с ведущими российскими производителями. Есть основания полагать, что меловское масло станет одним из брендов Луганской Народной Республики.
1: История одной песни.
2: Песню «Проснись и пой» называют образцом музыкального оптимизма. Она была написана для спектакля Московского театра «Сатиры» по пьесе венгерского драматурга Миклоша Дьярфаша в 1970 году. Авторское название пьесы «Лазейка». Режиссеры-постановщики Марк Захаров и Александр Ширвиндт заменили на жизнеутверждающее «Проснись и пой». Музыку сочинил композитор Геннадий Гладков. Вдохновляющие строчки написал поэт Владимир Луговой. Песню исполнила актриса Нина Корниенко, игравшая одну из главных ролей. Песня, как и спектакль, имела большой успех, который стал оглушительным через 2 года, когда песня в исполнении Ларисы Мондрус прозвучала в кинокомедии «Джентльмены удачи». В 1972-м этот фильм посмотрели более 65 миллионов зрителей. Новый виток популярности песни случился по выходу телеверсии спектакля «Проснись и пой». Как и на театральной сцене, пела Нина Корниенко. Сейчас песня прозвучит в исполнении Ларисы Мондрус.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Сергей Эйзенштейн, автор «Броненосца Потемкина», изобрел множество приемов, которые сейчас являются прародителями всей современной режиссуры. Но если бы не революция 17-го, мир, вероятно, знал бы Эйзенштейна-архитектора. Будущий киномастер учился на инженера-строителя и собирался пойти по стопам отца-архитектора, но вступил в Красную армию, служил телефонистом-сапером. Затем стал художником-декоратором в театре пролеткульта. Начал сам ставить спектакли, заодно увлекся монтажом фильмов и так пришел к режиссуре. К Эйзенштейну обратился всесоюзный староста Калинин и попросил срочно снять фильм о событиях 905-го. За 3 месяца режиссер создал «Броненосец Потемкин». В нем снимались обычные люди с одесских улиц. Половину эпизодов Эйзенштейн придумал на ходу. В финале черно-белой киноленты над кораблем реет ярко-красный флаг. Его раскрашивал сам мастер. Фильм имел колоссальный успех. Сборы побили все рекорды. До сих пор сцены из Потемкина цитируют другие режиссеры. Затем были Александр Невский и Иван Грозный. Специально для фильма о грозном царе Эйзенштейн реконструировал печное действо, древний церковный чин с элементами театрального представления, вышедшее из употребления еще в 17-м столетии. Режиссер лично в мельчайших деталях контролировал пошив костюмов, которые впоследствии возьмет Гайдай для своей комедии про Ивана Васильевича.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Ижевск – город, который тесно связан с автомобилестроением. Именно здесь, с конвейера Ижевского автозавода, сошел первый автомобиль «Москвич-408». Это событие ознаменовало начало новой эры в истории Ижевского автомобилестроения. «Москвич-408» был современным и надежным автомобилем своего времени. Он отличался передовыми инженерными решениями, такими как сварка кузова токами высокой частоты, что обеспечивало высокое качество и долговечность. Модель выпускалась в вариантах седан, универсал и фургон и пользовалась популярностью как в Советском Союзе, так и за рубежом. Выпуск «Москвича-408» в Ижевске стал важным этапом в развитии отечественного автопрома и закрепил за городом статус одного из центров автомобилестроения в СССР. Сегодня наследие этого автомобиля живет в сердцах автолюбителей и коллекционеров, а Ижевск по праву гордится своей ролью в истории советского автомобилестроения.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире певица Ежевика, одна из создателей и руководитель этногруппы «Ойме».
4: Буквально недавно вам удалось выиграть грантовый конкурс президентского фонда культурных инициатив с проектом «Ойме Фест Рузаевка». Правильно?
5: Да.
4: Да, вот об этом подробнее, даже не о самом пока фестивале, это важно, но впервые же участвовали в гранте по ФКИ?
5: Впервые, и мне так получилось войти, как говорится, очень в эту ипостась очень быстро, даже, можно сказать, немножко болезненно, потому что я так и не поняла, как оказалось и руководителем проекта, и как и заявителем, да я еще и индивидуальный предприниматель, как заявитель.
4: И бухгалтер, и юрист, да, вот это все.
5: Ну, вы поняли меня, да. Ну, нет, конечно, в нашей, слава богу, команде, я горжусь своей командой, и этот проект сделан для людей, для тех людей, которые в команде, и для нашей, это любимое слово, целевой аудитории, это и молодежь, и дети Рузаевки и Мордовии, и наши прекрасные, замечательные респонденты, сельские жители, которые делятся и щедро делятся с нами традициями, своими знаниями о своей культуре.
4: Мы благодарим президентский фонд культурных инициатив, что поддержал этот проект. И, конечно, хочется узнать подробности о них буквально через несколько минут. Мы находимся в эфире музыкальной радиостанции, поэтому от слов к делу, что называется, с какой песни начнем сегодня?
5: Начнем мы с Вай. Это, пожалуй, визитная карточка группы Оймя. Стиль, ну, world music, современная этника. И эта песня действительно собрала комментарии со всего мира и завоевала различные призы. И, в общем, она волшебная, наверное, магическая в какой-то степени. В общем, это то, что определяет общий звук группы Оймя. Это стиль Оймя.
4: Оймя, Вайя, на радио «Гордость». У нас здесь Ежевика Чагодаева.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Название песни «Учке» Алигит Бермес в переводе с удмуртского означает «пойдем играть» или «давай веселиться». Это традиционная удмуртская игровая хороводная песня, которую веками пели на молодежных гуляниях весной и летом. Завершили посевную и ну веселиться до уборки урожая. Без этой песни не обходился ни один летний праздник, будь то Троица, Петров день, свадьба или просто посиделки. Запевала девушка или юноша, начинает песню и задает рисунок танца. Импровизация приветствуется. В этой песне есть игра, есть кокетство, говорит исполнительница, певица из Удмуртии Мусо Ани. Я записала свою версию, чтобы вы почувствовали ту самую атмосферу, когда ветер волос и хочется кружиться до утра. Я пою на родном языке, чтобы голос предков зазвучал по-новому, дерзко и актуально. Так возникает мост между прошлым и настоящим, между духом удмуртской земли и ритмом сегодняшнего дня. Мусо Ани. Учке Алигит Бермес. Язык исполнения удмуртский.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Наталья Тебелева. Северодонецк, 2023.
2: Разрушен и почти приговорен. Его нутро асфальтовое вспорото. Последним уцелевшим фонарем нависло солнце над горелым городом. Поломанные челюсти домов, часовни с закопченными глазницами. Шел бой, и купол неба был багров, и мир трещал по шву, как будто ситцевый. А шов он здесь, на речке, на степях, неровный край, суровая окраина. Здесь русский дух на диво не зачах, шумит ветрами, дышит в губы раненым. Здесь клином свет, и чаша горя всклинь. Хлебни, и вкус вовек не позабудется. Но вот уже идет себе, прикинь, вдоль черных стен, оставшихся от улицы, и клеит объявление подряд девчонка лет 11 от роду. Хорошим людям в дар отдам котят. И солнце светит, значит, жить и городу.
3: Северодонецк с его мертвыми многоэтажками забыть невозможно, говорит автор прозвучавшего стихотворения, поэт Наталья Тебелева. Это очень больно и очень страшно. Но когда мы ехали по городу в ноябре 2023 года, ребята, которые были там уже не первый раз, то и дело отмечали. О, вот еще один дом отремонтировали и заселили. О, автобусы пошли по маршруту. А потом моя подруга, волонтер, увидела на одном из домов это объявление про котят, которых отдают в добрые руки. И стало понятно, что Северодонецк жив, что он действительно встает из руин, как восстанут из пепла и другие города и села нашей многострадальной земли.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
5: Кострома – город легендарного Ивана Сусанина. Памятник ему установили на одноименной площади, от которой лучами расходятся улицы старого города. По легенде, планом застройки Кострома обязана императрице Екатерине II, которая бросила на карту раскрытый веер. О тех временах напоминают торговые ряды и каланча начала позапрошлого века. Все сохранилось прекрасно. Центральный парк Костромы связан с именем Островского. В нем снимали жестокий романс с Никитой Михалковым. Пьесы классика лучше всего посмотреть в городском театре. Классическое театральное здание начала 19 века – одно из старейших в стране и помнит первые постановки Островского. Украшение Волжского берега – старинный Ипатьевский монастырь, колыбель династии Романовых. А еще Кострома – родина Снегурочки. Для нее в городе построили резной терем. Экскурсии для маленьких туристов ведут кот Баюн и домовые. Едем в Кострому и слушаем песню Геннадия Каменного о споре с Вологдой.
6: Познакомил звездный летний вечер нас, но не вышло разговоров первый раз. Лишь одно в тот

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: Анапа – один из древнейших городов на территории России. Когда-то на этом месте располагался город Синская гавань, который затем стал частью Боспорского царства и получил имя Гаргипия. С тех времен сохранился музей-заповедник 1,5 гектара площадью. В музее можно увидеть саркофаги и амфоры, которым по 1500–2000 лет. На смену грекам пришли генуэзцы, а затем крепость захватили турки. О долгой эпохе их владычества напоминают русские ворота. Все то, что сейчас осталось от турецкой крепости 18 столетия. Сейчас Анапа – одна из всероссийских здравниц. Особенно она популярна как детский курорт. Произошло это совсем недавно, в 60-е годы 20 века, благодаря Владимиру Аванесову. Он работал главврачом Анапского и Темрюкского районов и добился строительства в городе санаториев и пионерлагерей, способных круглый год принимать отдыхающих. Гордимся своими, едем в Анапу и обязательно слушаем радио «Гордость» на частоте 89 FM.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что созвучие с мышами в слове «мышца» слышится неспроста? Термины «мускулы», «мускулатура» пришли в русский язык из латыни. В языке-источнике эти слова восходят к существительному «мус» – «мышь». Мускулы – это, соответственно, буквально маленькие мыши – мышата. Видимо, игра мышц под кожей наводила древних римлян на мысль о шустрых мышках, бегающих под тканью. В русском языке мускулы – это, как многие медицинские термины, прямое заимствование из латыни. А мышцы – древний перевод калька с того же языка. История одной песни. В 1980 году увидела свет песня Юрия Антонова на слова Михаила Танича «Не забывай», более известная в народе как «Мечты сбываются». По-настоящему знаменитой песня стала после телефильма «Берегите женщин». Режиссер Александр Полынников обратился к композитору за песнями для этой картины. В числе выбранных оказалось и «Не забывай». Фильм появился на экранах в 1981 году, а через 2 года песня вышла в составе студийного альбома Юрия Антонова «Крыша дома твоего». В 2010 году этот альбом был назван в числе лучших российских 50 альбомов всех времен. Через 7 лет яркую жизнеутверждающую песню исполнили герои популярного мультфильма «Три богатыря» и «Морской царь». Лучшее подтверждение тому, что все хорошее не забывается.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Александр Ванюшкин. Музыкант. Автор песни «333».
1: На первый взгляд может показаться, что права и свободы – это что-то из области законов и юристов, а традиционные ценности – совсем про другое. Но в России эти вещи давно связаны между собой. Можно даже сказать, что уважение к правам и свободам человека стало одной из наших традиционных ценностей, и теперь это закреплено официально. Как это вышло? Все дело в том, что у нас давно принято считать, что каждый человек ценен сам по себе. Его достоинство и право быть свободным – это не просто строчки в законе, а важная часть нашей культуры. В истории и традициях России всегда было понимание – жизнь и свобода человека – это самое главное, а не просто какие-то формальные правила. И в указе президента Российской Федерации прямо сказано, что жизнь, достоинство, права и свободы человека – это традиционные российские духовно-нравственные ценности. То есть теперь это не просто чья-то идея, официальная позиция государства, которая помогает формировать наше общее мировоззрение и чувство принадлежности к одной стране. Главное в том, что в России права и свободы всегда рассматривают вместе с другими важными вещами – патриотизмом, справедливостью, заботой друг о друге, уважением к семье, памятью о прошлом. Это значит, что пользоваться своими правами можно, но так, чтобы не ломать то, что важно для всех. Твоя свобода не должна мешать другим. Проще говоря, права и свободы очень важны, но их нужно использовать с умом. Так, чтобы это не противоречило тому, во что верит и ценит наше общество.
0: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Центральный музей военно-воздушных сил. Есть в Московской области небольшой поселок Монино. Тихий зеленый уголок находится всего в 20 километрах от Москвы. И там располагается Центральный музей военно-воздушных сил. Слава поселка возникла еще в 20-е годы прошлого века. Именно там был построен военный аэродром, вокруг которого базировалась первая в СССР бригада тяжелых бомбардировщиков. Каждому летчику, каждому авиаконструктору известно это место. Именно там в 40-м году открылась Краснознаменная военно-воздушная академия, которой позже присвоит имя Гагарина. Среди ее выпускников более 700 героев Советского Союза, в том числе трижды герой Иван Кожедуб и более десятка летчиков-космонавтов. Именно при ней был создан музей-выставка авиационной техники ВВС. Более сотни экспонатов коллекции имеют сертификат «Памятник науки и техники России». Особую гордость составляют около 200 летательных аппаратов периода от начала 20 века до настоящего времени. Среди них уникальные самолеты Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. На них воевали, ставили мировые рекорды, удивляли весь мир выдающимися перелетами. Большинство аппаратов – оригиналы. Они прибыли в музей своим ходом по воздуху. Вся коллекция находится в федеральной собственности под контролем Министерства культуры Российской Федерации. Сегодня музей стал без преувеличения своеобразной авиационной меккой. Он считается самым большим в Европе, а по ценности и уникальности экспонатов стал лучшим в мире. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил. История одной песни.
2: В 1969 году в руки алтайского студента-медика Олега Иванова попал сборник стихотворений поэта, участника гражданской войны Александра Прокофьева. Иванов участвовал в самодеятельности, пел и сочинял песни. За строчки «Я песней, как ветром наполню страну» его взгляд зацепился сразу. Написанное 40 лет назад стихотворение «Товарищ» поразило начинающего композитора невиданной энергетикой и собственной мелодичностью. Песня родилась практически сразу, легко и естественно. В это время на гастролях в Барнауле оказалась певица Аида Ведищева. Иванов предложил ей несколько своих песен. «Товарищ» пришелся певице по душе и попал в ее репертуар. В 70-м песня победила на всесоюзном радиоконкурсе, облетела весь Советский Союз и стала гимном молодежи. Ее исполнял ансамбль «Веселые ребята». В финале телевизионного фестиваля «Песня-71» спел Лев Лещенко. Послушаем песню «Товарищ» в исполнении Аиды Ведищевой. И напомним, что на родине песни в Барнауле радио «Гордость» звучит на волнах 87,9 FM.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Альтушка. Представительница субкультуры нового века, которая прекрасно иллюстрирует поговорку «Новое – это хорошо забытое старое». Альтушками на молодежном сленге называют молодых девушек или юношей, но тогда не альтушка, но альт. Исходник слова «альтернатива» или «альтернативный». Альтернативный чему? Да всему и всем. Как представителям других современных и предшествующих субкультур, так и обычным людям. Нормисам на их языке. Альтушки всеми способами пытаются подчеркнуть, что они не такие, как все. Многие ограничиваются внешностью, привлекающей всеобщее внимание. Яркие цвета, эпатажные элементы одежды и аксессуары, пирсинг, невероятные прически и макияж. Эти элементы могут быть плодом собственной фантазии, но чаще заимствованы из других субкультур и перемешаны в самых неописуемых сочетаниях. Некоторые альтушки склонны позиционировать себя еще и как творческую единицу. И если далеко не все нормисы готовы сходу представлять свои творения городу и миру, то альтушки всегда. Их соцсети заполнены не только фото и видео собственной персоны, но также их музыкой, стихами, рисунками. Для родителей альтушек главное – сохранять спокойствие и не забывать собственную молодость. Пройдет и это. Согласно известной притче, такая надпись была выгравирована на кольце царя Соломона.
0: Гений места на радио «Гордость».
2: История Копейска неразрывно связана с именем геолога Ивана Редекорцева. Именно он в середине позапрошлого столетия открыл на берегах реки Миас челябинские угольные копи. Отсюда и название города, появившегося на месте нескольких поселков-горняков. Все достопримечательности Копейска хранят память шахтеров и рабочих. Дворец культуры угольщиков в стиле конструктивизма украшенный ярким мозаичным панно. Красно-белый с колоннами дом культуры имени Кирова, построенный рабочими машиностроительного завода. Однако среди известных уроженцев Копейска певец Александр Градский. Городу посвящена его песня «Автобиография», где он рассказывает о своей семье. Отца его распределили на машиностроительный завод, а мать, выпускница ГИТИСа, руководила детскими драматическими кружками во Дворце пионеров. Тамара Градская поставила с детьми королевство кривых зеркал. Семья покинула Копейск, когда будущему певцу было 7 лет. Но он на всю жизнь остался парнем с уральской закалки. Слушаем автобиографию Александра Градского на радио «Гордость» на 93 FM в Копейске.
3: Дело было ночью по трубе, по водосточной, папа к маме в общежитие полез.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Ольга Аленкина. Вожаку.
2: Хоть маленькая ниточка, но все ж она в один притянется канатик. Служи, солдат, служи, родной мой братик. Громи врага и технику корешь. А мы в тылу, за детками смотря, не прекращаем о тебе молитвы. И пусть поможет Бог в разгаре битвы. Мы свято верим, это все не зря.
3: Ольга Аленкина, поэт, член Союза писателей России, живет в Железногорске Курской области. Пишет стихи и вместе с мужем книжки для детей. Это стихотворение она посвятила поэту и воину Дмитрию Филиппову с позывным «Вожак». Я слежу за его страничкой с тех пор, как он добровольцем ушел на СВО. Из фронта стали приходить его пронзительные стихотворения, говорит Ольга. Очень ценю его творчество.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: «Москва слезам не верит» – один из самых популярных советских фильмов, лауреат премии «Оскар» и приза Берлинского кинофестиваля. В 80-м году в СССР его посмотрели 90 миллионов человек. Право на показ кинокартины купили 100 стран мира. Президент США Рональд Рейган смотрел его 8 раз, чтобы постичь загадочную русскую душу. Секрет успеха в мастерской работе режиссера Владимира Меньшова и трех актрис. Взрослые женщины за 30 лет сыграли героинь, которым нет и 20 лет, и никто ничего не заметил. Удивительный факт. Несколько известных актрис, которых Меньшов пригласил на роль Катерины, отказались сниматься, как они говорили, в дешевой мелодраме. Алексей Баталов еле согласился на роль интеллигентного слесаря Гоши, который после выхода фильма стал визитной карточкой актера. Интересный факт о том, что фильм получил «Оскара», Меньшов узнал из программы «Время» 1 апреля и решил, что это шутка.
2: «Голоса народов России 2.0». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Молодой черкесский певец Рустам Нахушев завоевал популярность не только на Кавказе, но и во всей России. Богатый и мощный голос в сочетании с уникальным стилем исполнения превращают его выступление в яркий праздник для зрителей и слушателей. Рустам обычно сам пишет тексты, но также исполняет и народные песни в собственной современной обработке. Песня «Несаше Докве» – одна из таких композиций. На русский язык ее название переводится как «Везем невесту». Это традиционная черкесская обрядовая песня, которая описывает колоритный национальный обычай «Свадебный поезд». Сторона жениха с песнями, танцами, пожеланиями долгой счастливой семейной жизни молодой паре везет невесту в дом ее будущего мужа. Рустам Нахушев. «Несаше Докве». Язык исполнения Карачаева-Балкарский.

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Домашние концерты и музицирование, литературно-музыкальные кружки и небольшие организации. В XIX веке небольшие дружеские кружки любителей музыки постепенно стали превращаться в профессиональные сообщества. Первым, конечно, был Петербург, но вскоре вслед за столицей концертные объединения стали появляться во многих российских городах. О том, как организовать музыкальную жизнь в России, рассуждал даже писатель Лев Толстой. Могучий мыслитель часто рассуждал на темы, далеких от его литературного дела. Но все же решающее слово сказали выдающиеся музыканты, в первую очередь пианист-виртуоз, дирижер и композитор Антон Рубинштейн. Именно он организовал в Петербурге на базе кружка любителей пения сначала певческую академию, а вскоре и русское музыкальное общество. Так, в 1859 году в России появились профессиональные музыканты.
0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: В Ижевске стоит уникальное здание – главный корпус Ижевского оружейного завода. Построенный в начале XIX века, он стал первым в России многоэтажным производственным зданием. Автором проекта был архитектор Семен Дудин, который впервые в отечественной промышленной архитектуре применил вертикальное разделение производственного процесса – от грубой обработки на нижних этажах до финальной сборки на верхних. Здание выполнено в стиле ампир и украшено величественной башней с часами, ставшей символом города. В 1834 году башня была повреждена пожаром, но вскоре восстановлена. В 2018 году произошел новый пожар, в результате которого обрушился шпиль, но в 2024 году он был восстановлен, и часы вновь начали отсчет времени. Сегодня главный корпус – это не только памятник архитектуры, но и символ промышленной мощи Ижевска, отражающий богатую историю и инженерную мысль своего времени.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
3: Жизнь – это главная ценность здесь на Земле. Без нее все остальные ценности просто невозможны. Несмотря на то, что мы все разные, мы все проходим определенные этапы в жизни. Сначала нежный детский возраст, потом подростковый, в котором как раз происходит отрыв

0: от родителей, да, мы отрываемся и начинаем строить свою жизнь взрослую, создаем свою семью, потом мы сами уже родители. Конечно, не у всех вот так вот получается, но так или иначе, подсознательно мы все к этому стремимся. Жизнь – штука многослойная. Она похожа, уж простите за сравнение, на слоеный пирог. Есть условный телесный слой, уровень, самый низший, то есть поддержание биологического функционирования организма. Есть уровень души, чем человек живет, дышит, что ему по-настоящему интересно. И есть дух, духовная жизнь, самый тонкий и самый важный слой. Без него, без этого слоя невозможно понять и ощутить всю полноту жизни. Да. А есть еще личная жизнь и общественная. В общем, чем больше слоев, тем жизнь человека однозначно более насыщена и полноценна. Жизнь – это бесценный дар, дар Божий. А раз так, то никто не вправе отобрать ее у человека. Ни сам человек, ни другой человек. Поэтому убийство и самоубийство – это тяжкий грех. В прежние времена убийство на Руси называли душегубством, то есть погибелью души. Но гибнет не душа убитого, тот наоборот – приобретает жизнь вечную, как мученик. Душегуб тот, кто убивает, то есть губит свою душу. Право на убийство может быть только у тех, кто выполняет свой священный долг, защищает отечество, дом, семью, детей от подлинных душегубов. Термин «священная война за жизнь» нам многое объясняет. Наш народ никогда не был ни убийцей, ни карателем. Он всегда сражался за жизнь, за свет, против смерти и тьмы.
1: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире капитан команды героев СВО «Мужество» по слэдж-хоккею Алексей Казанцев. Позывной «Физрук».
2: Интересно, вообще в целом про слэдж-хоккей. Многие еще даже не знают об этом виде спорта. Слэдж-хоккей – это фактически тот же хоккей. Чем отличается? Что там?
3: Слэдж-хоккей практически ничем не отличается от обычного хоккея. Ну, единственное то, что мы, так сказать, без нижних конечностей, с повреждением. Это игра именно для людей с повреждением нижних конечностей. Вот. Мы ездим на санках. Вот. У нас, в отличие от обычного хоккея, две клюшки, вот, которыми мы толкаемся, ну и которыми, соответственно, играем. Вот. А правила все те же самые. Ну, единственное, что в обычном хоккее период длится 20 минут, у нас 15, потому что, сами понимаете, на руках гораздо тяжелее передвигаться. Да. Это надо и передвигаться, и успевать перехватывать клюшки, чтобы шайба сработать. Это и столкновение с санками, это очень опасно. Вот как раз на последних соревнованиях получил травму, мне заехали в культю мою отрезанную ногу санями, получилась огромная гематома. Вот. То есть случаются и травмы большие, и, ну, по сути, очень сложный вид спорта, но очень интересный.
2: Вот. А где он начался? Я вот слышал, что первая команда в Санкт-Петербурге, да,
3: появилась? Первая команда, да, но началось образовываться все, когда я об этом узнал. Я, ну, просто узнал, что кто-то где-то там съездил на хоккей. Я начал волонтеров обзванивать, как можно попасть, как можно съездить. Вот, обзвонил всех, начиная с Петербурга, и там сказали, в Петербурге уже создали команду «Звезду». Вот, уже ребята занимаются, ребята, ветераны СВО. Вот. И начал узнавать в Москве, где. Мне подсказали, вот привезли на «Белые медведи», на стадион «Умка». Вот. Я просто решил попробовать. Да. Привезли, попробовал, втянулся. Теперь это стало частью моей жизни.
2: как и для очень многих ветеранов СВО, да, потому что, я так понимаю, ребята нашли отдушину некую, да, что могут действительно заняться чем-то интересным. Более того, тут турниры, опять же, жажда борьбы, которая у настоящих мужчин всегда в крови, да, то есть и хоккей тут объединил.
1: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
1: А знаете, что и как едят в космосе? Первую космическую еду паковали в тюбики. Для Гагарина в них закатали только шоколад и мясо, как для летчиков. Титов провел на орбите больше времени и кормили его лучше. В тюбиках были паштет, суп-пюре, смородиновый сок. Но «Космонавт-2» счел меню скудным. Для следующих полетов приготовили уже пожарские котлеты, по-прежнему в тюбиках. Уходить от тубов начали в 80-е. В то время появилась сублимация. Из продуктов специально удаляется влага. Затем они пакуются в пакеты. Космонавты разводят их теплой водой и едят через специальный клапан. Сублимируют и супы, и творог, и мясное рагу. Тюбики остались для супов и приправ. Еще на орбиту отправляют хлеб в индивидуальных упаковках на один укус, чтобы крошки не разлетались в невесомости. Современные космонавты даже готовят прямо на космической станции. Например, аккуратно нарезают ингредиенты для оливье в открытом пакете, чтобы не улетели.
2: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
1: История одной песни.
3: Песню «Крейсер «Аврора»» композитор Владимир Шаинский и поэт Михаил Матусовский написали в 1973 году, когда режиссер-мультипликатор Роман Качанов решил снять мультфильм об истории крейсера. По сюжету дети во дворе обсуждают, как назвать игрушечный корабль. Когда один из них предлагает название «Аврора», другие удивляются. Они ничего не знают о истории крейсера, да и песни про него нет. В детском разговоре Качанов выразил собственное удивление. Многие взрослые тоже не знают, что крейсер участвовал в русско-японской и Первой мировой войне, а во время Великой Отечественной был задействован в обороне города, а песни не удостоился. Качанов решил это упущение исправить. Герои мультфильма идут в музей «Авроры» и узнают историю крейсера. С экрана звучит песня в исполнении Марии Виноградовой. Позже песню исполнил большой детский хор гостелерадио. А потом пришло понимание, что композиция «Крейсер «Аврора» близка не только детям, но и взрослым, и великолепно звучит в исполнении суровых мужских голосов. Послушаем песню в исполнении Эдуарда Хиля. Напомним, песня «Крейсер «Аврора» одно время считалась неофициальным гимном Ленинграда. Сейчас город носит историческое название Санкт-Петербург. Радио «Гордость» звучит в этом великом городе на частоте 93,3 FM.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Виноградов – выдающийся советский терапевт-кардиолог. Именно ему мы обязаны созданием системы кардиореанимации. Родился будущий врач в семье железнодорожного служащего, происходивший из купеческого сословия. Вырос в Ельце. В русско-японскую героически работал фельдшером. Был удостоен Георгиевского креста. К революции Виноградов отнесся крайне скептически, однако не эмигрировал и сделал блестящую карьеру. Заведовал терапевтическим отделением. Отделением Кремлевской больницы, был врачом Сталина. К сожалению, времена были сложные, и профессор проходил как один из обвиняемых в печально известном деле врачей. В 54-м Виноградова полностью реабилитировали, и он благополучно вернулся к работе. Доктор внедрил гастроскопию и бронхоскопию в систему советской медицины и создал в конце 50-х основы современной помощи при инфаркте миокарда. До того, как он взялся за дело, пациентов забирали в больницу только после 10 дней развития заболевания. Доктор Виноградов настоял на том, чтобы больных с инфарктом госпитализировали немедленно, и этим снизил смертность в 10 раз. Кроме того, врач первым начал использовать антибиотики при лечении инфекционной пневмонии и эндокардита. Подобно многим своим современникам, Владимир Виноградов был врачом широкого профиля. Он исследовал туберкулез, достиг успехов в ранней диагностике рака. Кстати, в век всеобщего курения Виноградов везде боролся с этой вредной привычкой.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Дом-корабль в Москве на Тульской впрямь похож на круизный лайнер за счет балконов, опоясывающих его по периметру. Изначально он был не серым, а белоснежным, и сходство было еще больше. Строили его 2 десятилетия – с 70-х до начала 90-х. Причем одну часть уже заселили, а вторая оставалась огромным долгостроем. Возводили его люди, которые строили атомные электростанции. Поэтому здание даже по советским меркам необыкновенно прочное. Все несущие конструкции сделаны из самых лучших по тем временам материалов. Первые оригинальные окна имели стекла толщиной 6 миллиметров. По легенде, несущие конструкции дома строили с расчетом на направленный ядерный взрыв. Планировки в доме нетипичные. Есть даже двухуровневые четырехкомнатные квартиры, которые делали специально для многодетных атомщиков. А еще дом окружен множеством легенд. Например, меж квартир якобы прячутся тайные комнаты, почему-то замурованные еще на стадии строительства, без дверей, зато с окнами.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире автор проекта «Музыка вместе» Тимур Ведерников и проректор президентской академии РАН ХИКС, научный руководитель проекта ДНК России Андрей Полосин.
4: Я предлагаю завершить сегодняшний прекрасный, на мой взгляд, эфир безапелляционным счастьем и душой. Оренбургский пуховый платок. У нас сегодня в студии «Музыка вместе», проект, который создал Тимур Ведерников. Не без помощи Андрея.
5: Не без помощи,
4: это
5: правда. Если бы не Андрей.
4: Поэтому слушаем и смотрим оренбургский пуховый платок. Ну и вот в завершении несколько слов. Я так понимаю, это совершенно новая песня.
5: Это тоже, да, выпущена недавно. Песня «Оренбургский пуховый платок». Мы ее сделали, естественно, в Оренбургской области. Это такая музыкальная визитка Оренбургской области. Она очень интересная была тоже история. Мы ее немножко переосмыслили с точки зрения музыки. И даже, может быть, немножечко смысловой. То есть, если изначально это там песня, что девушка поет своей маме, да, то в целом эта история и про родителей, и про родину, и про огромную любовь, и вот это вот уважение к своим корням. И получилась такая вот прямо мощная такая история. То есть если она изначально была такая достаточно лирическая, пронзительная и тонкая, да, то есть помните, там у нас были очень большие споры с наследницей автора стихов, именно с музыкальной точки зрения, она считала, что эта песня должна звучать только без всяких барабанов, без всяких гитар, только балалаечки, и женщина поет. Я ее убедил, что это не так, и вот что получилось.
6: Но еще получилось то, что там оказались удивительно актуальные слова. И это очень сильно повлияло на как раз музыкальный склад. И это позволило убедить многих в том, что такое прочтение правильное.
4: Оренбургский пуховый платок в финале сегодняшнего выпуска программы «Здесь все свои» на радио «Гордость». Музыка вместе. Спасибо вам огромное.
5: Спасибо вам большое.
6: Спасибо вам.
5: Поехали.

Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Великий Новгород – место зарождения русской государственности и демократии, первая столица Древней Руси. Место, куда пришел Рюрик со своей дружиной. В городе не найти ни Комсомольского переулка, ни площади Ленина. На картах тут отмечены улицы Даньславля и Разважа. Это родина Сергея Рахманинова и Николая Миклуха-Маклая, а также родной город Виталия Цветкова, автора знаменитой песни группы «Браво» «Любовь не горит». Но сегодня мы послушаем песню уже собственного проекта Цветкова, который называется «Виктор Виталий». Песня «Продолжение».

0: словами. Поэты Донбасса.
1: Полина Арынянская. Эта ночь в феврале.
2: Эта ночь в феврале. Этот холод в спине. Это новое старое слово «война». Было утро, и серое небо в окне. Тополей заскорузлая тишина. Было страшно. Не врать же себе и другим. Но как в детстве моем перед дракой бывало, зацветало в груди сумасшедше и ало, закипало внутри, все равно победим. Мы искали слова, мы искали своих среди душного морока прежней эпохи. Как же нас презирали с тобой лжепророки за надежду и веру. Да к черту бы их! Я простой человек, я ничуть не солдат. Я в разгрузке 100 метров едва ли осилю. Но, наверное, я тоже спасаю Россию. И достойна одной из высоких наград, чтобы однажды, звенящей по птичьей весной, было много тепла и прозрачного света. И ребята живыми вернулись, с победой. Каждый мальчик живым и здоровым. Домой.
3: Все мои прежние музыки-словари заменили новости с передовой. Так написала в одном из стихотворений поэт и журналист Полина Арынянская с началом специальной военной операции. С тех пор гражданская лирика стала основной в ее творчестве. Прозвучавшее стихотворение «Эта ночь в феврале» написано в феврале 2024-го. Как итог 2 лет СВО и ожидания победы.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
6: История одной песни. После телепремьеры фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» — это был декабрь 1979 года — страна от мала до велика запела «Пора, пора, порадуемся». Музыку к фильму режиссер Юнгвальд Хилькевич предложил написать Максиму Дунаевскому. Вот что вспоминает композитор. «Режиссер сказал, нам нужен суперхит, без него картина не поедет. Я ответил, ну если нужно, попробуем сделать». Музыка родилась буквально в течение дня. Мелодию Дунаевский передал поэту Юрию Ряшенцеву, наказав написать такой текст, чтобы песню легко могли спеть и взрослые, и дети. Ряшенцев задумался и поделился проблемой с автором сценария Марком Розовским. Розовский взял поэта на слабо. «Ты пишешь для интеллигенции, а слабо написать такую песню, чтобы ее запели в кабаке?» Оказалось, не слабо. Исполнение тоже не подкачало. Партию Д'Артаньяна исполнил сыгравший главную роль Михаил Боярский. Атос, Портос и Арамис запели голосами вокалистов ансамбля «Коробейники». Сейчас послушаем песню «Мушкетеров» в исполнении Михаила Боярского, Вячеслава Назарова, Леонида Серебренникова, Марка Айзенковича и группы «Фестиваль».

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?».
1: Александр Потапов пал смертью храбрых 30 августа 2022-го. Старший лейтенант спецназа Росгвардии погиб, выполняя долг офицера. Закрыл собой двух мирных жителей от осколков украинского снаряда, посланного «Хаймарсом». Дело было в Изюме. Группа росгвардейцев возвращалась с задания, когда город накрыло. Украинцы бомбили местный рынок. Наши воины взяли эвакуацию под контроль. Александр Потапов сопровождал местных жителей в безопасное укрытие, когда рядом с ними разорвался снаряд. Указом президента погибшему офицеру присвоили звание Героя России посмертно. Сейчас его именем названа улица в подмосковной Балашихе. Кроме того, имя погибшего героя носит школа в поселке Шиханы Саратовской области. Там Александр Потапов учился, там играл в футбол, занимался дзюдо и самбо. Оттуда поступил в педагогический колледж, после которого оказался в Росгвардии. Вечная память и вечная слава.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?». Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Русский язык чрезвычайно богат. Какое слово ни возьми, наткнешься на целую историю. Вот, например, «лысый». Слово это как минимум прославянское. Его близкие родственники есть и в чешском, и в хорватском. Возможно, оно имеет более древние, общие для многих индоевропейских языков корни. Любопытно, что раньше слова «лысый», «лысеть» имели больше значений, чем сейчас. К примеру, в некоторых русских говорах существовало выражение «небо лысится», то есть проясняется. А все потому, что слово «лысый» тесно связано с белым цветом и блеском. Лыска – в старину распространенная кличка для животного, у которого на лбу есть белое пятно. Лоск, то есть блеск – слово, вероятно, родственное. Лысеть – лысый.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Екатеринбург – столица Южного Урала, граница между Европой и Азией. Город может похвалиться и пышными дворцами, таким как бело-зеленый дом Севастьянова, и памятниками брежневского модерна. Один из них – исторический сквер, разбитый на месте Екатеринбургского завода, с которого когда-то начинался город. В нем есть роскошный сад камней, которые свезли со всего Урала. Любителям конструктивизма понравится городок чекистов, построенный в 30-е. Дома жилищного комбината НКВД были соединены подземными переходами, которые потом приспособили под прачечные, бани и другие подсобные помещения. Еще в Екатеринбурге построили, наверное, единственный в мире памятник клавиатуре на берегу реки Исети. Говорят, если удачно попрыгать по клавишам, можно перезагрузить свою жизнь. Едем в Екатеринбург и слушаем Юту, которая родилась в этом городе, на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Сергей Войтенко. Заслуженный артист России, музыкант, композитор.
1: Я знаю, что такое историческая память. Это не просто строчки в учебниках. Это то, что мы передаем из поколения в поколение. Это нить, которая связывает нас с теми, кто будет жить в далеком будущем. Вот за счет нее мы можем достучаться до людей, которые родятся через 100, 200, 300 лет, чтобы они знали, какие ценности были у нас, что мы защищали, чьи интересы отстаивали, какой была наша жизнь, и что мы хотели сказать этому миру, какой была страна Россия, и почему мы гордимся ей. Вот что такое историческая память. Это не про прошлое, это про будущее, это мост, по которому идут наши смыслы, наши поступки, наша любовь к родине. И я хочу, чтобы этот мост был крепким, чтобы наши дети, внуки знали правду и гордились тем, откуда они родом.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Оригинальное решение проблемы птиц, пачкающих памятники, предложили кировские школьники Иван и Тимофей. Они создали робомодель хищной птицы, оснащенной датчиком движения и звукозаписью. Внешне робот похож на сокола. Обнаружив движущийся объект, он издает крик хищной птицы и начинает махать крыльями и двигать головой. Изобретатели использовали генератор случайных чисел, чтобы сделать движения своего сокола хаотичными, как у живого существа. Ведь городские птицы быстро учатся и уже могут опознавать механизмы. Изобретение получило гран-при регионального конкурса юных изобретателей. Иван и Тимофей – ученики местного кванториума. А идею им подсказало чучело в бабушкином огороде.
0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире герой Донецкой Народной Республики, командир дикой дивизии Донбасса и легендарной пятнашки Ахра Авицба, позывной «Абхаз».
2: У бойцов пятнашки есть какая-то песня, которую вы слушаете перед боем, которая заряжает на победу?
3: У бойцов пятнашки целый трек-лист, более 40 песен, не только у бойцов пятнашки, и у их противников, потому что мы к музыке их приучаем. Мы купили колонки и на птичках, да, разведывательных наших не всегда сбрасываем то, что приносит ущерб. Иногда воспитываем меломанов. Мы пролетаем, ложим на блиндаж колонку. Аккуратно написано, что заминировано. Есть там тайминг, который после окончания трек-листа, он как бы, колонка самоликвидируется, чтобы они потом не захотели флешку поменять или там выключить. Поэтому мы аккуратно их приучаем, потому что дослушать до конца. Начинается он, конечно, с гимна, потом продолжаются там ряд песен к нашему такому гордому проявлению, что половина нашего трек-листа звучит на вашем радио. Поэтому мы радуемся, не всегда приходится нам искать колонки, флешки, мы включаем радио. Поэтому у нас есть ряд моментов, где Чечерина, Александр Дадари, МК 545, там ряд ребят, там радио Тапа, которые мы в песне по порядку для настроения включаем, и между песен наш номер телефона с возможностью куда-нибудь позвонить и сдаться.
2: Отличная идея. Вот на этот счет тоже у нас есть сообщение. Пишут: крутая идея, какие это песни. Ну вот Ахра уже ответил. Я думаю, стоит одну из песен послушать. Кто это будет?
3: Это Александр Дадали, это наш боец. Он поет, он очень много концертов дал на передовой за эти 10 лет. Ну, на передовой он известный. Конечно, в радиосфере и так далее, потому что у него жанр, конечно, не везде подходящий, поэтому он поет казачьи песни, он поет наши песни. Ну, вот, услышите одну из песен.
2: Итак, Александр Дадали специально, эксклюзивно от Ахры на радио «Гордость».
4: Стволы остынут, сядет дым, но мы, что было, не забудем. Мы все

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, откуда в русском языке появилось слово «шахматы»? Сама игра известна у нас с незапамятных времен, по крайней мере, с 13-го столетия. Причем уже в 17 веке в русском языке точно существовало и само слово «шахматы». Так называли не только игру, но и доску, и клетку. Слово это пришло к нам из Ирана и обозначает буквально «смерть царя». Шах в Персии с незапамятных времен – властитель, князь, король. Мат – пораженный или неприятно удивленный. Соответственно, шахматы – это буквально «царь поражен». Фраза, видимо, изначально обозначавшая конец игры. Кстати, наряду с шахматами на Руси существовала игра «шахи» – подобие шашек. Именно от шахов пошло и слово «шашки».
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знаете ли вы, как русский адмирал переспорил английского путешественника? Известный английский путешественник Джеймс Кук утверждал, что в южных широтах нет никакого материка, что все существующие континенты уже известны и открывать уже нечего. Но он ошибался. В январе 1820 года, открыв по пути множество островов, шлюпки «Мирный Восток», управляемые Михаилом Петровичем Лазаревым и Фадеем Фадеевичем Беллинсгаузеном, подошли к Антарктиде. Уроженец Владимира Михаил Петрович Лазарев вместе с Фадеем Фадеевичем Беллинсгаузеном переспорил Кука, открыв шестой континент. Экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева длилась 751 день. За это время они прошли более 50 тысяч миль, проводя регулярные астрономические и океанографические замеры.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Полина Арынянская. Хлебаешь эти новости до дна.
3: Хлебаешь эти новости до дна. До желваков молчишь, почти не дышишь. И чувствуешь, как ярости струна звенит. И каждый день октавы выше. И бережешь. Не лопайся, звени, напоминай с восхода до заката, что там сейчас в окопах, черт возьми, моя судьба решается, не чья-то. Что вот мой дом под крышей без прорех, что вот поля без гари лесополок, что помнить мне погроб любого, всех, кто за меня поймал дурной осколок, что если дам однажды слабину и оборву внутри струну вот эту, предам себя, предам свою страну, живых и мертвых, веру и победу.
4: Поэт Полина Арынянская опубликовала это стихотворение через несколько дней после того, как вражеские войска вторглись в Курскую область. Читатели поддержали ее множеством откликов. Вот один из них. «Полина, берегите струны своего духа и своего таланта. На таких струнах со всей нашей Родины мы и держимся. И нет той музыки дороже для нас и страшнее для врага, чем музыка этих струн. Враг будет разбит, победа будет за нами. Мы русские, с нами Бог».
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные «История великой страны».
1: В эфире рубрика «Песни Великой Победы». А вы знаете, что гимн, поющий эскадрильи «Смуглянку», которую все полюбили благодаря замечательному фильму «В бой идут одни старики», написали еще до войны? Осенью 1940 года композитор Анатолий Новиков и поэт Яков Шведов написали песенную сюиту, посвященную революционеру Котовскому. Песня о девушке-партизанке была в числе 7 композиций, однако в довоенные годы ее так и не исполнили. В начале войны автор отнес ее на радио, однако ее отвергли, посчитав малопатриотичной. Однако она очень понравилась руководителю главного военного оркестра страны Александру Александрову. Он включил ее в свою концертную программу. По-настоящему культовой «Смуглянка» стала в 1944 году. Оркестр исполнил ее на концерте в честь Октябрьской революции, который транслировали по радио на всю страну. Песня ушла в народ. В 1973 году Леонид Быков сделал ее главным лейтмотивом своего фильма про летчиков-истребителей. Про раскудрявый клен пели многие советские и российские артисты. Послушаем ее в исполнении легендарных Олега Газманова и Надежды Кадышевой.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Калужской области начали производство клеевых химических анкеров. Химический анкер – это крепежный элемент, состоящий из стальной шпильки и специального клеевого состава. Такой тип крепежа отличается высокой надежностью и используется в самых сложных эксплуатационных условиях – влага, вибрация, высокие статические и динамические нагрузки. В России долгое время использовались импортные химические анкеры. Калужская продукция полностью отечественная и производится на основе собственных разработок. Предприятие сможет обеспечить до 2,5 миллионов химических крепежных элементов в год. Это более 70% российского рынка.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: С именем Николая Васильевича Гоголя знаком каждый школьник с самого детства. Романы Гоголя переведены на десятки языков и также популярны за рубежом. Один из самых выдающихся русских писателей XIX века родился 1 апреля 1809 года в Сороченцах Полтавской губернии в многодетной семье. Всего у него было 11 братьев и сестер, но многие, к сожалению, умерли в детском возрасте. Карьера писателя началась с романа «Вечера на хуторе близ Диканьки», который принес ему первую известность. Далее был роман «Мертвые души», в котором блестяще изображены пороки буржуазии того времени. Не менее значимыми являются и пьесы, например, «Ревизор», где Гоголь показал лицемерие чиновников. Особенный интерес вызывает то, что жизнь и смерть писателя окутаны множеством тайн и легенд. Современники позже говорили, что сверхъестественное, к которому так тяготел Николай Васильевич, будто ходило за ним всегда по пятам. Были в жизни писателя и другие интересные факты. Гоголь умел шить и вязать и не стеснялся раздаривать друзьям и сестрам некоторые из сделанных им вещей. Особенную страсть Николай Васильевич питал к своей коллекции. Он собирал книги маленьких, даже крошечных размеров. Даже «Вечера на хуторе» у него имелись в карманном варианте. Но и самый, пожалуй, интересный факт, что настоящая фамилия писателя, данная ему при рождении, была Яновский. Гоголем стал зваться один из его предков, когда захотел из духовного сословия перейти в дворянство.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет. Мы дома.
3: В Дзержинске, в поселке Пушкино, раскинулся дендрарий имени Ивана Ильишевича, уникальный природный объект, созданный для озеленения промышленного города и очистки воздуха. Сегодня на его территории площадью около 16 гектаров произрастает более 250 видов деревьев и кустарников, включая редкие и экзотические растения – японскую айву, пенсильванскую вишню, амурскую акацию. Территория дендрария тщательно спланирована. Она разделена на кварталы и обсадки, что создает оптимальный микроклимат и гармоничное сочетание растений. Здесь удобно гулять, наблюдать за природой и изучать ботанику. В последние годы дендрарий приобрел статус памятника природы регионального значения, а для посетителей открыты экологические тропы,

0: с информационными табличками и зонами отдыха. Дзержинский дендрарий – это место, где природа и наука живут в гармонии, а прогулка по нему становится не только отдыхом, но и живым уроком ботаники и экологии.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Сергей Войтенко. Заслуженный артист России, музыкант, композитор.
2: Честно говоря, раньше я воспринимал коллективизм как то, что стирает личность. Думал, меня не будет видно, я растворюсь в общем. Вот. А сейчас я смотрю на это иначе. Коллективизм – это когда я не исчезаю, а приношу свою силу в общее дело. И другие дополняют меня там, где я слаб. Вот я очень люблю самостоятельность, я ценю личное пространство. Но жизнь показала, самые большие вещи в жизни делаются вместе, командой. Вот. И чувство локтя – это не слабость, это ресурс. Вот. И я хочу быть там, где есть это чувство. Чувство общности, чувство поддержки, чувство команды. Потому что один в поле не воин.
1: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире певица Ежевика, одна из создателей и руководитель этногруппы «Ойме».
3: Помните свою первую поездку за ленту? Я же знаю, что ваш муж является непосредственным участником специальной военной операции.
4: Он ветеран. Он награжден медалью за отвагу. Да, я принимаю участие, ну, я вхожу в концертные бригады от Департамента культуры Минобороны. Это было мое решение. И Андрей меня очень поддержал, оказал большую поддержку. Первый раз мне было просто безумно страшно. Этот страх я никогда в жизни такой не испытывала. У меня просто страх, когда вдруг тебя собьют, еще чего-то. Этот страх, когда вот сковывает все. Вот просто до истерики, до слез. Просто это страх, он пронизывает тебя, и ты не знаешь, как с ним справиться. Мне вот Андрей помог. И еще плюс у меня чувство было такое, знаете, стыда, почему я это испытываю. Андрей говорит, что это нормальное чувство. Но мы и живем для того, чтобы преодолевать страх. Это все хорошо. И он меня так успокоил и поддерживал. Он на протяжении, насколько это позволяла связь, понимаете, да, он оставался со мной все время на связи. И когда уже я возвратилась, он меня встречает с цветами и поздравляет. Просто поздравляет, как будто я дала грандиозный какой-то свой личный концерт. И он, в общем, поздравляет с тем, что я сделала очень важный шаг. Я преодолела свой страх.
3: А сейчас ваш муж, Андрей Чагадаев, я так понимаю, он идейный вдохновитель, организатор фестиваля,
4: да,
3: «Ойме-фест».
4: Он очень большой креативщик, конечно, и у него нестандартные вообще подходы. И плюс еще я видела его работы, ознакомилась. Кроме того, он еще обладает прекрасным музыкальным вкусом. Он себя реализовал как рок-звезда вместе с Бон Джови, с Аэросмитом, они уступали своей командой The Black Fires. И вот он здесь уже в России себя реализовывает как... это причем благодаря марафону Президентского фонда культурных инициатив он получил возможность реализовать себя как режиссер-сценарист и как креативный продюсер. То есть он, то, что он делал с Уткиным на НТВ, это футбольный клуб, и, да, он как раз сейчас дальше это наконец-то продолжает. Я этому очень рада, я очень желаю тем ребятам, которые, дай бог, вернутся благополучно, и творческим ребятам реализовать себя в мирной жизни.
3: Спасибо вам большое, и очень хотим песню. Расскажите о ней, что будет петь?
4: Музыка Владимира Осинского, слова Павла Грушко. Это песня, наверное, про жизненный путь и про Ну, мне иногда кажется, что про Россию, ну, я так уже, наверное, что-то напридумываю. Песню я, она полюбилась там за лентой, но вот наш командир нашей бригады ее любит. И да, для меня сейчас волнительно петь без девочек. «Я река» — это традиции вообще советской музыки. Прекрасные мелодические традиции.

0: Эй, я бахала.
1: Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире планетоход. 17 ноября 1970 года советской межпланетной станции «Луна-17» на поверхность Луны был доставлен аппарат «Луноход-1». Это был первый в мире планетоход, аппарат для исследования другого небесного тела. «Луноход» успешно работал на поверхности спутника Земли 10,5 месяцев. Он проехал больше 10 километров, обследовал площадь 80 тысяч квадратных метров, передал на Землю 25 тысяч фотографий, произвел анализ лунного грунта и выполнил ряд других исследований. «Луноход» был создан в конструкторском бюро имени Лавочкина под руководством главного конструктора Георгия Бабакина.
2: История одной песни. Песня «Мы будем жить теперь по-новому» или «Люберцы» вошла в дебютный альбом группы «Атас». Шутка это была или нет, сейчас сложно предполагать, но более 30 лет назад группа обратила на себя внимание, использовав то, что сейчас называют «повестка» — образ молодого, абсолютно нерефлексирующего культуриста из подмосковного города Люберцы, борющегося в меру своих возможностей и представлений о прекрасном с неформалами, панками, металлистами и просто стилягами, очкариками-интеллигентами. Слава о так называемых «люберах» или образе жизни и понятиях распространилась на весь СССР. Качки стали пользоваться большой популярностью и в СМИ СССР. Внешний вид необычного фронтмена, вокалиста группы Николая Расторгуева, выглядевшего как плоть от плоти этих ребят, как говорится, и завершил образ. В нашем трибьюте песню исполняет Валерий Сюткин, тот самый неформал из 90-х, антипод лирического героя песни. Такая вот ирония судьбы. Игорь Матвиенко вспоминает: «Я так вышло, приложил руку к тексту песни «Люберцы». Это, можно сказать, была моя проба пера. Тогда мы ничем не рисковали, делая такую, скажем, необычную музыку. Было время перестройки, и жизнь была другая. Было больше агрессии, драйва. Поэтому, наверное, мы и придумали песню, отражающую время». А вот какие подробности поведал нам Александр Шаганов. «По сей день, проезжая по тем местам, я испытываю эффект омоложения. Все эти годы становления для меня очень памятны. Люберцы за счет всевозможных публикаций в «Огоньке» и различных телепередачах имели определенный фон. И мы, получается, воспели этот город. Песня получилась очень солнечная, мне напоминает «Опять от меня сбежала последняя электричка» по настроению. А рефрен «Мы будем жить теперь по-новому» пришел со средством массовой информации по душе. Сколько было газетных публикаций с таким заголовком, не счесть. Фраза стала крылатой. Волею судеб и благодаря счастливому случаю песня «Мы будем жить теперь по-новому» прозвучит в исполнении Валерия Сюткина.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди».
1: Имя севастопольца Ивана Дмитриевича Папанина известно многим жителям нашей страны. А знаете ли вы, благодаря чему прославился этот выдающийся человек? В 1937 году Иван Папанин был назначен начальником первой в мире дрейфующей научной станции «Северный полюс-1». В течение 274 дней станция дрейфовала на льдине в сторону Гренландии. Несмотря на тяжелые условия, участникам экспедиции удалось получить уникальные знания об Арктике и о природе высоких широт Северного Ледовитого океана, провести гидрологические, геомагнитные и метеорологические наблюдения. Во время работы станции была впервые измерена глубина Северного Ледовитого океана у Северного полюса. Было окончательно доказано, что суши в этом районе не существует. На родине полярников встретили с большим триумфом. Всем четверым участникам экспедиции было присвоено звание Героя Советского Союза.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Энгельс на протяжении своей истории регулярно подвергался наводнениям. Волга, выходя из берегов, затапливала большую часть города. Строительство Волжской ГЭС подразумевало, что уровень воды на метр превысит самую высокую отметку. В 1955 году началось сооружение защитной дамбы протяженностью более 15 километров. Масштабное строительство завершилось за 5 лет. Грунт намывали земснарядами и возили грузовиками. Берега укрепили. Обращенный к Волге откос выложили бетонными плитами и замостили камнем. У воды высадили 20 тысяч черенков вётлы. В центральной части города на гребне дамбы обустроили широкую набережную с цветниками, памятниками и скульптурными композициями. Вскоре дамбу заасфальтировали на всем протяжении. Она стала самой длинной пешеходной улицей Энгельса и любимым местом отдыха горожан. С любой ее точки открываются захватывающие виды на волжские просторы и город Саратов, что раскинулся на противоположном берегу.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире первый заместитель генерального директора Российского общества знания Дмитрий Рыбальченко.
3: Ну вот среди участников будут ли иностранные гости? Регистрируются ли?
4: Будут иностранные студенты, целые делегации. Мы в целом-то на всех наших марафонах были открыты к участию и к выступлению зарубежных коллег и, конечно же, к участникам. Отдельно в том году был, когда фестиваль молодежи международный, вот там, конечно, вся полифония мира, кого там только не было. Ледокол отправлялся с сознанием. Там, если вот не изменяет память, мне кажется, там был пакистанец, который впервые на Северном полюсе оказался. То есть и в этот раз тоже будет своего рода международная представленность, потому что, ну, несмотря на попытки как-то сформулировать и страны нашу изоляцию, ну, во-первых, это не получилось. Во-вторых, ну, конечно же, у нас есть сторонники и друзья по всему миру, и в том числе наши мероприятия это показывают.
5: Ну вот я не зря спросил, не просто так, про наших зарубежных гостей. Опять же, как я всегда говорю, мы на музыкальной радиостанции. Хотелось бы песню в тему для встречи наших товарищей, друзей из зарубежных стран.
4: Да, и у нас такая есть, и связано это в том числе, что вот так разобраться, там в Европе нас не приглашают праздновать победу, на мой взгляд, это грязь и базовая незрелость, да, то есть так может поступить 11-летний ребенок, да, но никак не главы государств серьезные, но так было не всегда. И вот Муслим Магомаев, выдающийся, в свое время исполнил песню итальянских партизан, которые точно так же бились с фашистами, точно так же делили с нами победу. И она лишний раз напоминает, что наш подвиг наших предков, он был не только для нас, он был для всего мира. И весь мир, конечно же, это помнит. И эта память, она и тогда была, и сейчас есть. То есть просто в какой-то непонятной обертке и в попытках исказить. Но и мы с этим боремся, и наши истинные друзья и сторонники по всему миру. Поэтому Муслим Магомаев, Бело Чао.
5: Да, песня, которая появилась и была создана итальянскими партизанами в 1944 году, но затем блестяще исполнена Муслимом Магомаевым. Бело Чао прямо сейчас на радио «Гордость». Мы говорим о марафоне «Знания первые». 28 апреля начинается марафон по всей стране. У нас в студии Дмитрий Рыбальченко, первый заместитель генерального директора Российского общества знания.

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт радио «Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Песню «Ты русский человек» Геннадий Харланов создал после поездки в Запорожскую область, где он строил котельную для разрушенного ВСУ города Энергодара. Знакомство с участниками спецоперации и жителями освобожденного региона, сама атмосфера этой земли вдохновляют. Сам Геннадий родом из Липецка. Долгое время жил в Тюмени, а сейчас перебрался в Москву. Стихи пишет уже 20 лет. А песни начал записывать после знакомства с аранжировщиком из Тулы Виталием Чулковым. Виталий создал музыку и для композиции «Ты русский человек». Слушаем песню на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Александра Малыгина. «Смотри, глаза домов на нас отворены».
2: Смотри, глаза домов на нас отворены, усыпаны листвой пустынные аллеи. Когда утихнет гром очередной войны, мы станем собирать разбитое и клеить. Мы будем делать вид, что починить легко наш неразумный мир, как будто он не треснул. Что если бой прошел довольно далеко, то те, кто в нем погиб, на третий день воскреснут. Мы будем горевать, невзрачны и просты, о страшном сожалеть и массой бессловесной молиться за ребят, выращивать цветы, а после возлагать к могилам неизвестных.
3: Александра Малыгина, редактор отдела поэзии журнала «Алтай», возглавляет Совет молодых литераторов по Алтайскому краю и руководит литературной мастерской. Является автором 5 книг и лауреатом 2 поэтических премий.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер FS77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
5: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
6: Иркутск начался как казачье зимовье в середине 17 века, а в позапрошлом столетии превратился в первый настоящий город Восточной Сибири. Именно в нем жили сосланные декабристы. Их быту посвящен современный дом-музей Волконских, где бережно воссоздали быт дворян 19 века. Главное украшение города – река Ангара. Вдоль нее недавно построили роскошную набережную в 2 яруса. Рядом воздвигли точную копию исторической триумфальной арки, посвященной императору Александру Первому. Самое старое каменное здание Иркутска – Спасская церковь 18 века. Единственная во всей Сибири украшена росписями не только внутри, но и снаружи. В городе жил Леонид Гайдай, и недавно на площади труда установили композицию, посвященную ему и его фильмам. Режиссер сидит в кресле, а напротив него застыли трус, балбес и бывалый. Едем в Иркутск и слушаем песню иркутянки Влады Мирави «Березонька».

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои, патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это и призвание, и образ жизни. И сегодня герой программы Иван Гусев – ветеран СВО, который вынес несколько раненых солдат с поля боя. Награжден орденом «Ахмат-спецназ» с личной благодарностью командира за спасение жизни людей и выполнение боевых задач без потерь. Иван с детства хотел стать офицером. В зоне специальной военной операции служил в разведке. По его словам, отправился туда, чтобы защищать будущее детей всей страны. В филиале фонда «Защитники Отечества» в Рязанской области помогли Ивану с трудоустройством и оформлением необходимых документов для получения выплат. Также герой прошел медобследование и сейчас работает преподавателем ОБЖ в школе, где проводит уроки патриотического воспитания и делится личным опытом с детьми при поддержке Центра православной «Витязи». Он на собственном опыте убедился, что фонд заботится не только о ветеранах СВО, но и об их семьях. Теперь он может работать, общаться с подрастающим поколением, передавать боевой опыт. Видит, что молодежь хочет знать больше о происходящем из первых уст. Именно такие, как Иван Гусев, смогут научить наших детей быть храбрыми и любить Родину. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?». Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, что некоторые всем нам привычные слова в русском языке имеют конкретных авторов? Например, «градусник». Его ввел в оборот лично Михаил Ломоносов. При адаптации иностранной научной литературы на русский он столкнулся с тем, что слишком много слов приходится заимствовать. Одним из них был термометр. Но Ломоносов стремился придумывать русские слова там, где можно это делать. Он взял латинское слово «градус», которое к тому времени уже почти 100 лет существовало в русском, и приделал к нему привычный суффикс «ник». Так и получился наш «градусник». Кстати, во времена Ломоносова слово «градус» имело куда больше значений, чем сейчас. Так называли, к примеру, ранги и чины. Состоять в том же градусе могло значить иметь тот же чин или то же звание. История одной песни. Юрию Антонову было 24 года, когда его пригласили в знаменитый ленинградский ансамбль «Поющие гитары» в качестве клавишника. Музыкант сразу проявил себя и как композитор, и как вокалист. Одна из самых знаменитых его песен тех лет – «Нет тебя прекрасней». Мелодия родилась в поезде. Ансамбль ехал на гастроли. Сопровождавшая группу сотрудница Ленконцерта Ирина Безладнова тут же написала стихи, два куплета. Юрий хотел три, и третий куплет дописал впоследствии музыкант Михаил Беляков. Антонов вскоре покинул коллектив, а песню передал вокалисту Евгению Броневицкому. Броневицкий решил сделать песню еще короче и оставил всего один куплет. Полный вариант текста прозвучал через год в исполнении ансамбля «Веселые ребята» и солиста Леонида Бергера. В дальнейшем песню исполняли разные вокалисты и музыкальные группы. И, конечно, композиция «Нет тебя прекрасней» вошла в репертуар самого Юрия Антонова.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Милосердие. Сергей Войтенко. Заслуженный артист России, музыкант, композитор.
1: Милосердие. Знаете, когда я слышу слово «милосердие», первая ассоциация – это большие благотворительные акции, сбор денег, помощь далеким людям. И вот что я подумал, а что, если это не про масштаб? Для меня милосердие – это замечать чужую боль, когда она рядом, и не проходить мимо. Внутри меня живет эгоизм, и ведь, собственно, это нормально, да? Иногда хочется сказать, это не моя проблема. Но, наверное, я другой, да? И однажды я понял, что милосердие – это как мышца. Если ее не качать, она атрофируется. Ты просто перестаешь чувствовать другого человека. Поэтому милосердие – это не про подвиги, а это про повседневную чуткость. И я хочу, чтобы эта чуткость во мне не угасала. Это моя внутренняя задача.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Век с четвертью, как в нашем городе появились первые восточники. 125 лет назад открылся Восточный институт – первое высшее учебное заведение на Дальнем Востоке. Регион активно развивался. Возникла острая необходимость в специалистах для административных, промышленных и торговых учреждений восточно-азиатской России и соседних государств. Для института специально построили здание на Пушкинской, 10, по проекту архитектора Гвоздзёвского. Здесь впервые в стране стали преподавать целый комплекс страноведческих дисциплин. Студенты изучали не только литературные языки стран Востока, но и разговорные, а также диалекты. Преподаватели Восточного института консультировали власть по вопросу политики в отношении восточных диаспор в городе. При институтской библиотеке открыли лекторий для всех интересующихся востоковедением. Впоследствии были созданы еще и вечерние курсы. Крупный научный центр содействовал развитию торговли, политических и экономических отношений с дальневосточными странами. Ну а в 1920-м правительство Дальневосточной республики реорганизовала институт в Дальневосточный государственный университет. Началась другая славная история.
2: История одной песни.
3: Песня «За того парня» композитора Марка Фраткина и поэта Роберта Рождественского впервые прозвучала в фильме Игоря Шатрова «Минута молчания». Исполнителем стал Игорь Коваляров, сыгравший одну из главных ролей. Фильм вышел на экраны в 1971 году. Через год песня в исполнении Льва Лещенко триумфально победила на музыкальном фестивале в Сопоте. Зрители-поляки, еще не переписавшие историю своей страны под влиянием западной пропаганды, трижды вызывали певца на бис. В это же время актер и режиссер Леонид Быков снимал свой легендарный фильм «В бой идут одни старики». Впечатленный новым звучанием песни, Быков с разрешения создателей включил эту версию в один из самых драматичных эпизодов картины, когда капитан Титаренко и механик Макарыч у памятника погибшим летчицам обещают вернуться в эти места после войны. С тех пор песня вошла в репертуар многих известных певцов страны. Среди них Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Ринат Ибрагимов, Александр Маршал. Сейчас песня прозвучит в исполнении Иосифа Кобзона.
4: Я сегодня до зари

горблюсь. Но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос, все звучит во мне его песня о степи.

0: Играемся мы, игра хочет на полночью. То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: А вы знаете, что некоторые привычные нам слова в русском языке имеют конкретных авторов? К примеру, слово «промышленность» скорее всего изобрел Николай Михайлович Карамзин. Именно он, видимо, так творчески адаптировал на русский заграничное слово «индустрия». Дело в том, что глагол «промышлять» существовал в нашем языке издревле. Например, говорили «промышлять пушного зверя», то есть охотиться. Промышленниками иногда называли тех, кто ведет промысел. Карамзин, выдающийся писатель, переосмыслил уже имеющийся глагол, расширил его значение и создал новое слово «промышленность», которое легко и непринужденно вошло в русский язык. Слово сравнительно новое, оно появляется в конце 18 века, но прижилось, согласитесь, отлично.
1: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди».
2: А знали ли вы, что Амурская область стала российской благодаря нелегальной экспедиции? 175 лет назад член Русского географического общества, уроженец Костромской губернии капитан Геннадий Невельской отправился исследовать устье реки Амур и выяснить, действительно ли Сахалин был полуостровом, как было принято тогда считать. На мысе Куэгда Невельской заложил Николаевский пост, который впоследствии станет городом Николаевск на Амуре. В Санкт-Петербурге самодеятельность капитана не оценили, однако Николай I возмущений не поддержал и на доклад особого комитета наложил резолюцию, где раз поднят русский флаг, он уже спускаться не должен. Государь-император капитана Невельского, конечно, пожурил, но и наградил орденом Святого Владимира 4-й степени.
1: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Дмитрий Трибушный. У солдата выходной. У солдата выходной. Пуговицы в ряд. Это значит, что родной город не бомбят. Это значит, что война кончилась для нас. Даже если тишина длится целый час. Тихо в омуте и в городе. У солдата выходной. Из убежищ вышли голуби за бесплатной тишиной. От луны осталась рваная, неприкаянная часть, и в нее орда незваная умудряется попасть. Спит стрелок в далеком ельнике в серебристой лунной мгле. «Доживем до понедельника», — пишет дочка на стекле.
4: Дмитрий Трибушный — донецкий священник, дипломированный филолог. Поэт. Отец Дмитрий пишет прекрасные стихи, теологические труды и поддерживает нуждающихся в помощи. Как духовный, так и материальный.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Пилотажная группа «Русские Витязи» — это знаменитая российская авиационная группа, основанная в 1991 году. За время своего существования эта уникальная пилотная команда стала одной из самых уважаемых в мире. «Витязи» принимали участие в крупнейших международных авиашоу в США, странах Европы, Индии, Китая, Малайзии и Объединенных Арабских Эмиратах. Группа состоит из опытных пилотов, которые выполняют сложные маневры и фигуры высшего пилотажа на самолетах тех же модификаций, что состоят на вооружении военно-воздушных сил России – знаменитые Су-27 и Су-30. На счету «Витязи» несколько мировых рекордов, включая знаменитый современный полет с пилотажной группой «Стрижи» в 2004 году, когда 9 самолетов выстроились в сложнейшую фигуру, получившую название «Кубинский бриллиант», за свои четкие грани, очерченные как будто по линейке. История одной песни. Песня «Лодочка» Александра Грамжана отличается по жанру от остального его творчества. Однако написать и исполнить ее он решил не случайно. Все дело в том, что Александр родом с Кубани, где еще в детстве его до мурашек поражало народное исполнение песен.
3: Я люблю, когда, знаете, бабушки сидят в Краснодарский край, я же оттуда родом, на Кубань. Вот они сядут все на лавке и как дадут песенку на всю деревню или на всю станицу. И у тебя мурашки по коже. Эти образы рисовались у меня, откладывались в подсознание. И мне очень хотелось всегда иметь такую песню, ну, на грани этого фолка, с таким более народным каким-то звучанием.
2: Однако, как говорит сам Александр, петь в этом жанре для него сложно. Пришлось экспериментировать с темпом и аранжировкой. Когда песня уже была готова, ее тепло приняли поклонники певца. Именно благодаря «Лодочке» Александр открыл для себя новый жанр исполнения. Слушаем песню «Лодочка» в эфире «Радио Гордость».